но разбирается людьми, есть различные теории, различные корреляции. И, в общем-то, по сути дела, смысл человеческой жизни в том, чтобы так или иначе эту силу судьбы или року преодолеть. Но для того, чтобы ее преодолеть, нужно понимать, что это такое. И чем отличаются веды? Тем, что это положение, фундаментальное положение, которое приравнивает наш ум с нашей судьбой, это положение очень четко, очень хорошо и очень красиво доказывается и объясняется. В Ведах говорится, что есть 5 вещей, которые написаны у нас на лбу. Есть люди, которые могут читать карму или судьбу, могут так или иначе прозревать ее, видеть эти вещи. И там говорится, что 5 вещей предопределены. Первое – это продолжительность нашей жизни. В трактате, написанном около 5000 лет назад по астрологии, древнейшем трактате Брихат Парашара Хора Шастра, там даны тончайшие техники, с помощью которых можно, в принципе, определить продолжительность нашей жизни с точностью до дня, если знать, как ими пользоваться. Вот. Но обычно никто этим не занимается, потому что страшно. Вторая вещь, которая предопределена, это то, как мы умрем, форма нашей смерти. Есть русская поговорка: тому, кому суждено быть повешенным, слава богу, не утонет. По крайней мере, он может быть гарантирован от этого. Так, то есть то, как мы умрем, это тоже любопытная вещь. Каждого это интересует. Форма смерти. Есть 3 вещи, касающиеся непосредственно нашей жизни. Они тоже предопределены. Но даже тут, когда я говорю «предопределены», нужно понимать, что есть возможность выйти за пределы этой предопределенности. Потому что иначе бы не было смысла об этом говорить. Если бы все было предопределено жестко или было какая-то, хоть какой-то намек на абсолютный фатализм, то тогда об этом не было бы смысла говорить. Нужно было просто спокойно сидеть и ждать всего этого. А помимо этого, есть еще вещи, которые в большей или меньшей степени предопределены, хотя там есть некий коридор. Это богатство, уровень богатства, который у нас есть. Любой человек, который знает немножко астрологию, может понять, он посмотрит на второй дом в вашем гороскопе, посмотрит, под влиянием каких планет он находится, и он скажет вам. Практически с рождения можно это сказать. Человек, который может видеть это, может увидеть это по различным признакам. Так, образование и род.

есть одна замечательная история про секту. Так как мы с вами секта, то всегда полезно знать, как секты возникают. Как возникают секты, ереси, религии новые. Это секта, секта без носа. На самом деле, это был эпизод в истории Индии реальный. Я не знаю, насколько точно я изложу всю эту историю, но, тем не менее, что-то подобное случилось когда-то. Некоему человеку царь отрубил нос за какое-то преступление. Потому что нужно, чтобы все видели, что преступник, нужно, чтобы это было как-то явно проявлено. То он отрубил ему нос, и, соответственно, человек стал ходить без носа. Беда в том, что все стали смеяться на него. Потому что, ну что это такое? Человек без носа. Ой, какой. Нос – это самая красивая часть нашего тела. Чем больше у нас нос, тем больше мы гордимся. Поэтому говорят люди, содрал нос так. Когда человек возгордился. А тут задирать нечего. Хотел бы задрать, да нечего, отрубили. И, соответственно, люди, куда бы он ни пришел, люди обступали его, начинали смеяться над ним. Мы знаем, что на самом деле самые гордые национальности в этом мире, у них очень большие носы, да? На Кавказе там. Нос, есть в этом какой-то эзотерический глубокий смысл. Тут никакого нет, отрубили. Куда бы он ни пришел, люди собираются, смеются, пальцем показывают. Носа нет. Ну, что такое? Человек не человек без носа. Он стал думать, как отомстить. У него копилось злоба внутри. Копилось. В конце концов, накопилось столько злобы, что он решил всем отомстить. И он придумал. Однажды он вышел на базарную площадь, его обступила толпа, опять все стали смеяться, хохотать. И в этот момент он стал плакать. Слезы были непритворные. Он воздел очи к небу, он воздел руки, стал молиться. Стал говорить, что же ты меня так наказываешь? Сколько можно терпеть эти муки? О, Господи, спаси меня. Явись передо мной, предстань. Я молюсь тебе, пожалуйста. В какой-то момент вдруг он стал дрожать. Он стал кричать, я вижу. Желтые доти, синие руки, глаза как лотосы, и упал в обморок. Люди стали его обмахивать, брызгать на него водой, привели в чувство. Он говорит, вы видели? Они говорят, нет, мы не видели. Нет. Как же, он же, у него в руке лотос, и опять упал в обморок. Люди его привели в чувство и стали говорить, ты что? Он говорит, Бог, он пришел ко мне, он услышал меня, я увидел его. Люди стали говорить, неужели? Не может быть, счастливчик. Как тебе повезло? Ты видел Бога. Да, я видел Бога. Я могу каждого научить видеть Бога. Вы поняли, почему я увидел Бога, и вы не видели? Бог предстал передо всеми, но видел только я. Почему? Потому что нос мешает увидеть. У меня нет носа, поэтому я его видел. У вас нос есть. Вы не видите из-за носа, нос загораживает. Он сказал, если хотите увидеть Бога, отрубите нос. Все будет хорошо. И один смельчак решился. Сказал, хорошо, я хочу увидеть Бога. Искренний человек был, я хочу увидеть Бога. Он, соответственно, вышел, этот сказал, у нас будет ритуал. Я основатель новой религии, ачарья-основатель. И церемония для того, чтобы получить видение Бога, даршан Бога, заключается в том, что ты отрубаешь себе нос, а потом я тебе шепчу мантру особую. С помощью этой мантры ты сможешь видеть Бога всегда, потому что я вижу его. Человек этот решился, и всех на глазах он отрубил себе нос. Этот подошел к его правому уху и прошептал. Дурак ты, дурак. Если не хочешь, чтобы над тобой все смеялись, скажи, что ты видишь Бога. Это мантра, которую он услышал. Он закричал. Я вижу, стоило мне отрезать нос. Вот он. И упал в обморок. Так возникла новая религия. Люди пошли за ними и отрезали себе носы. Но смысл еще раз в том, что обмануть этих людей можно было именно потому, что люди были слишком запрограммированы на то, чтобы увидеть Бога. Именно в этом заключается ложь. На самом деле в основе желания познать Бога должно быть желание услышать о Боге.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

символ свастики. В сознании современного западного человека этот символ неизбежно связан с фашизмом. Однако, еще менее 100 лет назад свастика находилась на денежных купюрах России. К сожалению, я не могу по радио показать эту фотографию, но вот если вы найдете такую книгу, как вот эти книги, книга света называется, издание английской церкви, нет, их 4, по-моему, части, такие черные книги, такие красивые, вот, там приводится фотография, значит, купюра 1000 рублей 1917 года, и там в центре изображена свастика. То есть совершенно очевидно, что этот знак считался благоприятным, потому что что попало на государственной валюте, изображать, естественно, не будут. Кроме того, там также есть фотография нарукавной эмблемой бойцов Красной Армии Юго-Восточного фронта 18-го года. И там, значит, на этой нарукавной эмблеме там изображена свастика, и в нее вписана аббревиатура РСФСР. Также этот символ свастики часто встречается в древних славянских орнаментах, украшавших жилища и одежду. То есть в орнаментах Эрмитажа на самом деле очень много вот этих вот свастичных узоров. И вообще свастика — это очень популярный символ, который у многих народов встречается. В Индии знаки свастики ставят на дверях храма, украшают им храмовую посуду, утварь украшают знаками свастики. Потому что слово свастика буквально обозначает благоприятный. Су – это обозначает чистый, асти – это есть, а ка – это символ. Су – астика или свастика – это символ благополучия, гармонии, символ чистого бытия. Вот. Дело в том, что свастика – это вообще объективный смысл, символ, вернее. И архетип свастики воспроизводится на всех уровнях мироздания. Подтверждение тому – это наблюдение за миграцией клеток и клеточных пластов, в коде которых зафиксированы структуры микромира, имеющие форму свастики. И ту же структуру имеет наша галактика, Млечный Путь. Вот, то есть мы видим, что это определенный объективный символ, который присутствует в природе, в мире, вот, поэтому в нем ничего плохого нет. Гитлер надеялся, что свастика принесет удачу и ему, но поскольку в своих деяниях он двигался явно не в сторону прави, вот, то это привело только к его саморазрушению, то есть его эта свастика не смогла. Но чего он добился, так это то, что символ этот, конечно, очень надолго, так сказать, опорочен связью с этой личностью. Вот. Но тем не менее, мы должны быть движимы не предубеждениями, а знанием. Так вот, знание таково, что само слово «свастика» или «свастика» обозначает благоприятный символ. И вот такие вот исторические свидетельства того, что этот символ находился на государственных денежных знаках и даже на этих нарукавных эмблемах бойцов Красной Армии, говорит о том, что 100 лет еще не прошло, как этот символ был признан на государственном уровне как благоприятный. Поэтому требуется, конечно, время для того, чтобы отмыть репутацию этого символа.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: Да сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Это интересно, с детьми наблюдали такой эксперимент. Как дети, умеют ли дети жертвовать? Дети же крайне эгоисты, они крепко держат свое. И ребенка попросили нарисовать картинку и обещали за это дать конфету. Картинку нарисуешь, получишь конфету. Ребенок рисует, старается, выводит картинку. Говорит, ну ты нарисовал хорошую картинку, и мы обещали тебе конфету. Но знаешь, если ты потерпишь, мы дадим тебе две конфеты. Можешь потерпеть и подождать, чтобы мы тебе дали две конфеты. Тебе нужно проявить терпение, но вторую конфету ты должен будешь отдать другу. Что, будем ждать вторую конфету для друга?
1: Нет.
0: И как вы думаете, что дети говорили? Они по-разному говорили. Один говорит, нет, нет, я выбираю сейчас и себе конфету. Вот. Я нарисовал картинку, я заслужил, дайте мне мою конфету, все. Некоторые так начинали думать, но видно, что нехотя, но они говорят, ну ладно, я потерплю. Терпение, смирение, преодоление жадности. Для друга подожду. Для друга подожду. Там есть дети такие, есть такие, они разные. От чего это зависит? Ведь от воспитания, возможно. Это передается от родителей, все эти вещи. От правильного общения. С детства может это формироваться, например, жадностью. Как она формируется? Ребенок видит это все просто в семье, что все ведь до него делается. Его приглашают за стол и говорят, видишь, какой торт мы тебе на день рождения испекли? Вот он большой, для тебя. Сам все съешь, дверь закрой. И в дом никого не пускай, сам ешь. Все, да сыто ешь, чтобы был полный и сытый. Вот так нужно делать. И ребенок понимает, что, ну да, наверное, так и надо. А что, логично, вкусно, приятно. Если придут другие, мне же меньше достанется. Как бы это менталитет современного человека, правда? Ну, так действовать. А что происходит дальше, когда такой ребенок вырастает? Когда он вырастает и понимает, что все нужно в доме для своей семьи, то когда он создает свою семью, когда вырос, что он делает? Он больше не пускает маму и папу в дом. Он говорит, а вас в дом престарелых теперь. Теперь все для меня, вы так меня научили, а у меня уже своя семья, а вы чужая семья, свои и чужие, все разделяется на эти вещи. В этом случае человек очень уязвим, он становится уязвим. Его собственная жадность, она в конце концов уничтожает его самого, он не может с ней бороться. Часто очень человек накапливает большие деньги, например, собственность, но он не может ее воспользоваться. У нас был такой интересный сосед. Ну, с одной стороны, он был хорош, а с другой стороны, иногда он проявлял вот эти качества. Например, он купил цветной телевизор, новая модель. Знаете, такой супер цветной телевизор. В то время это было редко. И он его поставил дома у себя. И там же был черно-белый телевизор, он его тоже оставил в доме, не выкинул. И что он делал, знаете? Он не разрешал своей маме смотреть цветной телевизор. Говорит, смотри черно-белый. Цветной нужно поберечь. Мы будем жить еще и жить. Поэтому цветной только по праздникам. Только знаешь, когда будет хороший фильм, она говорит, ну у меня сегодня хороший фильм, мой любимый сериал. Говорит, нет, эту ерунду мы смотреть не будем. Вот смотри черно-белый. И что произошло дальше, знаете? Догадываетесь?
1: Сломался.
0: Телевизор устарел. Знаете, просто морально устарел. Настолько уже устарел, что он стал бессмысленный. А мама скончалась. Она просто ушла из жизни. Просто ушла, так и не воспользовавшись всем этим. Жадность, она не дает возможности человеку даже воспользоваться тем, что у него есть.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот. Задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох. Расслабьте живот. Выпрямите спину. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая-выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание

опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек».
1: Время любить.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание. Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Когда я стал вегетарианцем 31 год назад, я работал на работе. Это была суточная работа. Пожарная охрана. Там была своя кухня. Там нужно было питаться в течение суток. Всем командам. И она была мясная. Я стал вегетарианцем. Понятно, что я стал питаться отдельно. Я приносил с собой в баночках что-то на все сутки. И отдельно от всех других ел. Потому что я уже не мог видеть, как люди едят мясо. Вся команда ополчилась против меня. Они ко мне однажды подошли, окружили и сказали: «Ты что это так? Вот себя плохо ведешь. Ты как-то отделяешься от коллектива. Ты как-то нас перестал уважать. Раньше ты с нами ел, там шутил, общался, сейчас ты как-то тут в стороне находишься где-то. Что? Что такое с тобой?» И они так ко мне угрожающе подошли, знаете, все. И я испугался. Я сказал: «Вы знаете, да у меня живот болит». Я стал придумывать всякую ерунду, что врачи мне запретили что-то в этом духе, хотя никто мне не запрещал, и живот мне не болел. Я просто слабый был. Я сказал: «Вот так, так, ну, пока вот так». Они: «Ну ладно, посмотрим, смотри у нас». Через месяц я подхожу к команде и говорю: «Вы что, жрете мясо все? Сколько можно? Вы посмотрите, на кого похожи вообще. Это все из-за пищи. Вы злые, вы постоянно материтесь. Вы жадные, потому что вы едите плохую пищу. Вы едите мясо, эту убитую, и я им стал...» Они все испугались. Сказали: «А что есть, а другой пищи нет?» Я сказал: «Нужно пищу освещать и прочее, и там все это...» Потому что я обрел определенную силу. Да, чистота дает силу. Потому что чистота – это моя природа. Например, слон силен на суше, а крокодил силен в воде. Слон справится с крокодилом на суше легко, а в воде неизвестно, кто справится с кем. Потому что это не его стихия слона, не вода, а суша. Так вот, если мы с вами находимся как слон в воде, мы слабые. Не так ли? Я себя чувствую слоном. Я могу в жизни, знаете, сколько сделать, но я в такой среде, в которой мне трудно все это делать. Столько помех, понимаете? Я как-то себя чувствую странно во всем этом. То тут кто-то проплывет, то там что-то происходит. Вот всегда что-то мне мешает, потому что это не моя среда. Мне нужна своя пища из моей среды. Люди из моей среды. Общение. Другой пример. Элементарный пример. Рыба, если ее вытащить из воды, попробуйте ее чем-то удовлетворить. Налейте 100 грамм. Пир перед ней разложите, пожалуйста. Подложите мягкий матрас, чтобы она не страдала. Чего она так дышит тяжело? Помахайте веером, может, воздуха не хватает и так далее. Зонт. Ну что еще можно сделать? Ну все вроде есть у нас. И квартира, и машина, и жена, и все. Ну что надо еще, говорится, а? А вот нет, задыхается наша рыба. А потому что это не ее среда. Она задохнется, потому что она должна жить в воде. Также мы должны выяснить, в чем же заключается наша пища. Пища для духа. Для этой внутренней силы, могущества. Мы теряем могущество, потому что мы говорим, нас никто не слушает. Мы даем наставление детям, они огрызаются. У нас нет силы справиться, сделать даже что-то хорошее. Где взять силу? Когда-то в Москве пришел человек, который возглавляет движение вегетарианцев. У него даже есть там передача на телевидении. Он хотел снять интервью о вегетарианстве со мной, потому что у меня есть тоже опыт вегетарианства. Я говорил о том, что вегетарианец, он меняет характер, человек, естественно. Вот так изменить характер трудно. А меняете пищу, меняется характер автоматически. Вот так трудно. Вот как можно сказать: «Доктор, знаете, у меня вот нервы на пределе». А доктор говорит: «А просто не нервничайте, и все». Вот, ничего себе, доктор. А как я могу не нервничать? Погодите. Меня всего разрывает изнутри, когда я вижу такие вещи. Что мне делать с моей психикой? Ну, и только одну вещь. Не нервничать? Нет, нужна еще диета. Диета важна. Что это мы такие нервные, такие все раздражительные? Что-то какие-то концепции, вы думаете, враждебные. Почему? Пища не та. В основном это главное. Одно из главных вещей – это пища. Вы удивитесь. А недавно у Белого дома была такая вот как бы не демонстрация, а акция какого-то, то ли протеста. Там врачи выступили около несколько сотен. Они требовали, чтобы правительство стало вегетарианцами. Потому что вегетарианцы меняют свои качества. Они хотели, чтобы правительство изменило свои качества через пищу. Вот этот человек спросил меня. Мы поговорили о качествах, о пище, как она влияет, и сейчас священная пища. Мы все это обсудили. Что, например, качество мяса, оно дает силу в агрессии. Для конфликтов человек имеет большой потенциал и силу, когда есть мясо. Вегетарианец не имеет такого потенциала. Сила другого качества, его сила в творчестве, в отдаче. Заметьте, есть лошадь, есть бык, это травоядный, есть слон. Они работают с человеком, они любят трудиться. Слоны понимают 22 команды человеческого языка. Быки понимают 6 команд человеческого языка. Как их развернуть, как потелевее, как правее. Просто говорить он понимает, он слышит вас, потому что он вегетарианец. Хищные звери вас не слышат и видят только пищу. Их сила именно в агрессии схватить, возить клыки и съесть. В этом они сильны. Итак, вот у ребенка кормите мясом, что? Не хватает энергии? Силен. Иди, Вася, сделай то, что прошу. Не хочу. Как это так? Ты же поел, все нормально, у тебя есть энергия. Нет, не хочу. А ссориться может часами с вами ругаться, припираться. Есть энергия, смотрите. Не обессилил человек, оказывается, но другого качества сила совсем. И этот ведущий спросил меня, говорит, но я не могу ответить на один вопрос от телезрителей. Что их беспокоит в вегетарианстве? Что же такое? Вы, говорит, вы вот вегетарианцы, вы становитесь добрее, мягче, гибче. Конечно же. Но а вы сможете постоять за себя, если живете с людьми, скажем, агрессивными, завистливыми? Вы же слабее будете, вы же ослабнете, вас просто растопчут. Вас могут уничтожить с таким слабым характером. И вот на это, говорит, я не знаю, как ответить. Как быть вегетарианцем? Ведь, говорится, с волками жить, по-волчьи выть. А тут вдруг вы среди волков становитесь вегетарианцем. Хорошей добычей. И тут мы вспомнили пример природы. Есть такое живое существо, как корова. Она вегетарианка. Она беспомощна перед хищниками, уверяю вас. Конечно, рога есть, но это ни о чем не говорит, вы понимаете. Ее очень легко убить, эту корову. Как они до сих пор выжили в этом мире? Вы знаете ответ. Она находится под защитой человека, она кому-то очень нужна. Вот интересный вопрос. Мантры. Вы развиваете отношения, вы становитесь нужны другим силам, другим энергиям. Это называется йога, связь появляется. Вы начинаете ощущать эту связь, что вы под защитой. Поэтому эта связь проявляется в вашем могуществе слов, в ваших качествах. На вас не поднимается рука. Очень сложно. Однажды жил один святой. Все к тому же времени, где-то 500 лет назад. Я услышал эту историю в Индии. Этот святой по происхождению был мусульманином. Поэтому Шах не простил ему, что он повторял индуистские мантры. Он спел имена Кришны. Шах сказал, это мусульманин по рождению, он предал нашу религию. Нужно предать его смерти по закону шариата. Бить палками на 22 базарных площадях. Это в назидание, потому что бить палками на 22 базарных площадях невозможно, человек. Это так же, как дать ему срок заключения 300 лет. Это невозможно, он не живет столько. Также он не может пережить даже 2 базарные площади обычно. 22 базарные площади. Вы должны просто от него сделать кусок мяса, чтобы все видели, что такое предавать свою религию. Бога. Этого святого звали Харидас Тхакур. Можете посмотреть в интернете эту историю. Ну, палачи должны это сделать. Если палач не выполняет приказ, его уничтожают самого, его самого убивают. Пострадают его также и семьи. Они связали его руки и повели на базарную площадь. И два человека били его палками по голове, по спине, по ногам. И сначала он чувствовал боль. И глубокие рубцы, и кожа рассекалась. Все это люди видели, какие жуткие, жестокие страдания. Человека забивают насмерть у всех на глазах. Боже, что же он сделал? Он предал Бога. Какое несчастье. Но Харидас повторял имена Кришны. И вскоре все увидели, что раны на глаза затягиваются. Кровоподтеки исчезают. Этот святой перестал чувствовать боль. Испугались палачи. А что, если он не умрет? Мы точно видим, что под защитой Бога. Что же нам делать? Тогда мы погибнем. Шах казнит нас и убьет даже наши семьи, наши уничтожит. Они стали бить его сильнее, из страха просто, чтобы выжить самим. И в то же время они понимали, что они делают что-то не то. Но им приходится это делать. Жуткое состояние какое-то. Они чуть с ума не сошли. Ну а Харидас просто пел, стал даже смеяться. Чуть ли не танцевать на базарных площадях. И тогда они бросили палки, они упали на колени и сказали: «Святой человек, ты под защитой Бога, мы видим это. На тебе даже, вот смотрите, не осталось ни одного следа, мы уже все руки в мозолях. Но ты же святой, ты живешь ради других, ты же никогда о себе не беспокоишься. Ты легко можешь принять смерть, пойми, мы не такие, как ты. Если мы тебя не убьем, погибнем мы, погибнут наши дети, наши семьи, спаси нас, умри, пожалуйста, ради нас». Ты святой, тебе уже ничего не нужно. Харидас сказал: «Ну хорошо». Харе Кришна, и упал замертво. Фух, убили. Вот, доложите падишаху, все, выполни приказ, он мертв. «Мертв», — сказал падишах, — «по делам. Тело не хоронить, не кремировать, никаких обрядов. Бросьте, как собаку, в Гангу. Пусть плывет по волнам. Рыбы съедят. Никаких обрядов». Стали выполнять приказ. Хотели взять тело, не могли оторвать от земли. Что это? Попробуем с этой стороны. За ноги, руки не отрываются. Приказ нужно выполнить. Лошадей перевели, привязали, потянули. Нет. Что же такое? Слонов запрягли. Не двигается. В это время Харидас, он не умер на самом деле, как и Христос, он не умирал на кресте. Он медитировал. Он проявил лишь симптомы смерти, но на самом деле эти люди управляют жизненной силой, они могущественны, потому что есть связь с высшими силами. Когда такой связи нет, человек думает: нет высших сил, нет, нет, поймите, нет, я никогда не видел, никогда не слышал, никогда не чувствовал. Что вы говорите? Скорее всего, вы меня обманываете. Вы знаете, этими вот сказками обманывают миллионы людей, говорят: Бог, духовный мир, там, рай. Нет, обман. Очень много риска в этом. Не слушайте эти вещи. Живите по своему разуму, по своим возможностям. Остерегайтесь таких вещей. И тем не менее, такие явления существуют, сверхъявления. Мы слышим иногда о них, и нас задевает. Потому что это правда. Такие примеры существуют в мире. И пророки есть, и святые есть. И духовные измерения существуют. О них пишется, излагается подробно, ведь кто-то на это тратит всю свою жизнь, чтобы изложить подробно для людей и передать все это. И это остается непонятым многими людьми, потому что связи нет у них. Они слышат, слушают, но не слышат, смотрят, но не видят. У них разрыв произошел. Они думают: вот я работаю, получаю деньги, ну вот и все, а что же еще вместо этого? По-другому не бывает, понимаете? Что, вот просто вы любите, и вам что, деньги сверху посыпятся, что ли? А? Нет, у них нет такого опыта. Опять стали молиться Харидасу. Харидас, Харидас. Он что-то услышал там. А, да. И стал легким, как перышко. Не бросили его в реку, он так и поплыл. Поплыв несколько миль, он вышел из реки и пошел по деревням повторять свои святые имена. И тогда падишах, узнав об этом, признал, что Бог один. Это великий святой просил у него прощения. Сказал: это просто был мой долг, религиозный долг, прости меня. Теперь я понимаю, что Бог один. Практика может быть разной, но Бог один. Этот Кази до сих пор в Бенгалии. Все мусульмане дружественны с индусами. С того времени, 500 лет уже. Это поддерживается мир между ними. Они вам говорят «Аллах Акбар», вы говорите «Хари Кришна», и все радуются. И нет проблем. Потому что на самом деле мы должны знать законы единства. Счастье достигается в единстве, когда есть совокупность всех энергий, всех живых существ, даже животных, человека, деревьев. Тогда меняется природа, меняется воздух, меняется земля, меняется окружающая среда. Наша задача — очистить все, что передать это потомкам. Что мы им оставим? Дом с кондиционером? С респиратором для кислорода или что? Сейчас к этому все идет. Модифицированную пищу оставим. Это наше изобретение, это наш бизнес. А кто это будет потом принимать? Наши потомки. А какие они вырастут с этими модифицированными продуктами? Какой у них будет разум? Информация не так давно, когда перезахоранивали в каких-то кладбищах в Европе людей. Через 15 лет или 20, я не помню, там можно перезахоронить в том же месте. Считается, что останки все уже разлагаются, забыто. Так вот, эти тела не разлагаются, ноги. Так и лежат. Законсервированные, пища такая, не гниют. Пластиковые мозги, в кровь попадают эти вещества, это все влияет. То есть задача получать жизнь, а не мертвые элементы. И вот эту жизнь нужно связывать с высшей жизнью, предлагать эти продукты, с любовью и преданностью готовить пищу, предлагать ее. Это верный способ просветлить свой разум. Потому что, когда мы едим такую пищу, она просто на язык попадает, освященную, мы обретаем сознание Бога. Вот она религия, живая религия. Это не теория, это не национальный атрибут, это наша жизнь. Наша жизнь священна, то есть она духовна по своей сути. Наш брак священен, рождение детей священно, и наше будущее должно быть светлым. Это законы счастья. Жизненная сила, вот что важно. Кто-то скажет, ну хорошо, духовная практика отнимает время, а я занятый человек. Занятой, у меня семья и работа. Духовная практика требует 2 часа времени минимум в сутки. Хотя бы. Это минимум условия. Смогу ли я это сделать? Есть хороший пример. У вас есть машина. Какая самая дорогая машина? Сколько она стоит сейчас? Я просто не знаю, какая марка сейчас считается самая крутая машина. А? Тесла. Сколько стоит?

владельца этой машины, которая увлечена этим телом, поддержанием этого тела. Но если вы забываете получить пищу сами, что произойдет? Настанет день очень скоро, когда у нас не будет сил даже протереть стекло этой машины. Сколько ко мне приходят людей с такими вопросами? Как жить дальше? Я все устроил или устроила? У меня работа, у меня хорошая зарплата, у меня семья, все хорошо. Но я не хочу жить. У меня нет больше сил. Где же это счастье? Я все сделала. Создала семью, или создала семью, заработала, построила, обеспечила, дала образование, все сделал. А что теперь? Ничего не хочу. Что теперь делать? Нет, где же теперь сил протереть стекло этой дорогой машины? Но если вы прежде всего получаете пищу сами, разве вам трудно будет заботиться о машине? Два часа времени, а потом, смотрите, столько времени забирает духовная практика. А вы не знаете, сколько забирает времени бессмысленный труд. Ведь сейчас дело не в том, что у нас мало времени на работу. Нет. А в том, что мы неэффективно трудимся. Наших качеств не хватает. Что много ошибок совершаем. И главная проблема даже не в этом, а в том, что мы огромную львиную долю энергии тратим на разногласия, на разборки. Посчитайте, сколько времени уходит на эти беспокойства, эти проблемы. Наш труд неэффективен. Но если у вас будет 2 часа духовной практики, все эти проблемы просто вы отсечете, все эти конфликты, все эти ошибки, у вас станет ясность, вы будете эффективны, вы будете работать 4 часа в сутки, достаточно будет. С тем же успехом, чем работать 12 часов вот так вот, практически в попусту, в холостую. Потому что если у человека есть способность, есть дар, ему не нужно много работать. Он достигает этой цели быстрее. Есть такие врачи, которые просто на вас посмотрят, поставят диагноз. Не нужно проходить, знаете, все эти вот процедуры, там, кабинеты, анализы, там, через аппаратуру какую-то очень дорогую платить. Это когда квалификация уменьшается, мы должны вот такую сложную систему, которая занимает все наше время, а оказывается, квалифицированному врачу нужно просто с вами 5 минут пообщаться. 5 минут, а не неделю исследовать ваше тело. Если это квалифицированный человек. Та же квалифицированный астролог, если он вам скажет, за 1/2 часа все расскажет, разложит по полочкам. Все ясно будет, никакой психолог его не заменит. Обычный. Один человек очень богатый, я был у него в гостях. Ой, богатый какой, боже мой. Все может. Но он хотел посоветоваться со мной. У меня, говорит, дочь от рождения больна. Я для нее построил больницу отдельную. С лучшей аппаратурой, из какой-то там страны, из Америки, самое лучшее обслуживание, все. Но проблема, говорит, в другом. Где найти врача хорошего? Аппаратура есть, больница есть, теперь нужен врач хороший. А вот проблема оказалась в этом. Я также для нее отдельно построил маленькую школу, где отбираем специально детей, чтобы там был хороший коллектив. Проблема в другом. Где найти хороших учителей? Талантливый, знаете, как гуманная педагогика, Шалва Александровна, Аманашвили, это единица такая, знаете. В единственном числе. А в основном мы имеем дело с 1000 миллионами людей, которые не имеют квалификации особенной, способностей, и они тратят кучу времени на разборки потом. В школах, дома, на работе разборки, львиная доля энергии, потому что мы едим мясо прежде всего. Принимаем интоксикации, и мы не можем жить в мире, мы не чувствуем этот мир. Где этот мир? Где-то та любовь, потому что мы живем как потребитель. Нам трудно отдать бескорыстно. Если мы что-то бескорыстно отдали, мы запомнили это, что я это сделал. На всю жизнь. А если мы что-то взяли, мы даже не заметили, смотрите. Как, знаете, вот Хаджа Насреддин, там одна из притч. Мулла там упал в реку и тонет в реке. Плавать не умеет, и кричит, помогите, помогите. И тут человек какой-то подбегает и говорит, давай, давай, давай, руку, в смысле. И на слово «давай» мулла отплывает дальше только. Что ж ты, ну сейчас утонет же. Тут Хаджа Насреддин говорит, ты что, ты неправильно спасаешь человека, ты что говоришь, давай, на, нужно говорить. И мулла сразу схватил, давай. На слово «на» реагирует, давай, нет, подальше. Самый лучший способ избавиться от гостя, попросить у него денег взаймы, говорит. Сразу скажет, ой, мне некогда, знаешь, пора уже идти, все. Как ты скажешь, дай, все, отчуждение. Скажешь, на, сразу сближение.
Вот это

0: Наша жизнь – материальное тело. Материальное тело так устроено. Если вы отдадите, если у вас, скажем, 1000 гривен, если вы 1500 дали, у вас осталось 1500, не так ли? А как еще? Вот и вся арифметика, вот и весь закон. А законы счастья аллогичные совершенно. Чем больше вы даете, тем больше вы получаете. Поэтому, говорится, всю жизнь посвяти этому. Отдай себя. Потеряй себя, и ты приобретешь все. Но ты не должен думать таким образом. Нет, никакой корысти. Законы счастья не терпят никакой корысти. В семье не должно быть корысти. Только любовь, только забота. Даже не любовь важна, а именно забота. Сейчас люди ищут любви, чтобы чувствовать, получать эту любовь. А ведь забота важнее всего. Заботиться друг о друге мы должны научиться. Это законы счастья. А потом мы научимся уже любить в другом качестве. Эта любовь не разрушается. Не иссякает никогда, потому что поддерживается из высшего источника. Это наша природа. Пока мы любим только себя, и поэтому любим семью, и любим страну, и любим работу, потому что себя люблю, мы обречены. Отломанная ветвь от дерева высыхает рано или поздно. Обязательно высыхает. Энергия кончится. Но если ветвь связана с деревом, она не высыхает. Итак, если мы находимся в служении источнику, который в нашем сердце пробуждается этот источник. Это счастье, это связь, это йога называется. Или бхакти-йога. Йога божественной любви, бескорыстного, чистого, любовного, преданного служения. Так начинается с веры, затем общение находим, затем получаем энтузиазм, и образ жизни меняется, образ жизни очищает сердце, и тогда вы чувствуете в сердце, в чистом сердце, естественную радость и счастье. Сусукам картум авиям. О чем говорится? Раджи видим, раджи гухим. По ветрам и дам уттамам протягши вагамам. Тармьям сусукам картум авиям. Сусукам, смотрите. Не просто сукам, су еще больше. Больше, чем счастье. Делая это, картум авиям. Делая это. Не делая ничего, не почувствуй. Делая это. Потому что это знание, царь всего знания. Чистейшее. Неисчерпаемое никогда. И следуя этим правилам, вы чувствуете беспредельное счастье, делая это. То есть счастье – это активная позиция, активное служение. Однако, не должно быть эксплуатации. Если нас всех настроят на служение, и мы настроены служить, кто-то может этим воспользоваться, не так ли? А, ты слуга? Очень хорошо. Давай я буду господином твоим. Служи мне бескорыстно, с любовью, с преданностью. Я буду принимать твое служение. Поэтому первое служение заключается в том, чтобы людям дать знания, как быть слугами. Всем. Все мы слуги, тут нет господ. Ни одного. Если есть господа, они будут конфликтовать. Слуги не конфликтуют. Они вместе, потому что у них одно служение, одна цель, один объект. Поэтому говорится, Бог один, а все остальные слуги. Это формула мира. Но в том случае, если мы на самом деле уверены, что это птица, это тот трансцендентная птица на каждом дереве, которая сидит, это наш друг. Если мы в этом уверены. Если мы доверяем этой птице свою жизнь, тогда это возможно. Если этого доверия нет, если мы думаем, что Бог обычный человек, который нас обманет в конце, кинет. Нет. Если нет такого доверия, нужно научиться доверять своему сердцу, голосу совести, собственной чистоте, изучить себя. Что тут находится это божество. В храме мы не увидим его, если здесь не пробудится что-то. Ни в какой религии мы не увидим его. Только в сердце, и через сердце мы увидим потом значение храмов. Потому что, на самом деле, храмы везде, вся планета – это храм. Было когда-то это. Вся планета священна. Земля – священное место. Все реки священные, океаны и все остальное. Эта планета, она вся освящена. И когда-то люди не строили храмов, потому что видели все это. Потому что, смотрите, какой великий храм, этот небосвод, и звезды там, и солнце поднимается регулярно. Смотрите, как все работает. И обеспечивает нас этот храм всем необходимым. Для чего? Для служения. Для бескорыстного, любовного служения. Природа дает нам все это бескорыстно, и от нас тоже хочет этого всего. продолжением и часть этой природы, а мы пробкой становимся. И природа становится грязной, отвратительной в некоторые места, безводной. Человек создает все это. Это наше творение. Вот в чем дело. Куда же Бог смотрит? Но кто сотворил все это? Это делает человек. Изначально мир был духовный, сугубо духовный изначально. Сделал его материальным человек. Поэтому это божественное устройство, в котором мы живем, требует осмысления этой жизни. И пока человек эгоистичен, он не может увидеть. Есть такие басни ведические, Эзоп их рассказывал, Крылов их тоже переписывал. Он писал «Свинья и дуб», помните эту притчу. Это животное, оно ест, оно из желуди. И так устроено, что у нее такое рыло, тяжелое, сильное рыло, которое голову держит вниз, она не может поднять голову. Она видит только низ. Желуди, когда съедает, начинает рыть корни дуба и съедать эти корешки дуба. Она не понимает, что на самом деле этот дуб дает ей желуди пищу. Она его начинает уничтожать, просто потому что не может поднять голову вверх, никогда этого не делала. Такая басня у Крылова есть. Что-то подобное сейчас происходит с человечеством. Мы на эти недра, мы все начинаем эксплуатировать, и мы не можем понять, что все приходит сверху, а не снизу. Что планета — это тоже обмен веществ, это тоже живое существо, которое питается солнечным светом, пространством, взаимодействует с другими стихиями, о которых мы даже не подозреваем, никогда не видим этого, не видели. Мы много еще чего не знаем. Мы еще только совсем недавно узнали, что каждый вид жизни важен. А ведь совсем еще недавно на моем опыте люди не понимали этого, даже ученые не понимали этого. Вы знаете, что однажды в Китае, это были, возможно, 60-е годы, при управлении Мао Цзэдуна, они заметили, что урожай пшеницы съели, едят воробьи. Очень много птиц съедают зерен. И тогда поступил указ от правительства уничтожить всех воробьев в Китае. Да, да, это факт исторический. Дали задание каждому жителю во всех странах. Есть видеосъемки. Тогда были кинокамеры. Это были горы этих трупов, вот воробьев. Горы, горы, горы, горы. Люди убивали воробьев. Это было правительство для того, чтобы спасти урожай, чтобы прокормить страну и людей. Нужно уничтожить этих птиц вредных. Знаете, какой был результат? В следующем году птиц не было. Они добились этого. Каждый китаец убил по несколько сотен воробьев. В следующем году весь урожай погиб от насекомых. Все подчистую ушло. Поэтому, когда хозяин выходит в поле, говорит: «О, тут птицы, там, гони их, стреляй, стреляй». Нет, нет, нет, пусть едят. Нет, они нужны тоже. И имеют право на это, они имеют право жить вместе с вами. И пользуются этим. Эта природа дает им право. Этот высший разум дает им тоже право. Не завидуйте им, потому что они тоже важны для вас. Каждое живое существо важно. Особенно корова, как важна для человека. Корова — это молоко, это моча, это навоз чистейший, это лучшее удобрение, это влияние ее доброты, материнства на человека. Это пробуждение тоже внутренней любви, когда вы общаетесь с коровой. Просто общаетесь с коровой, говорится, вы очищаетесь, потому что она в гуне благости находится. Ее природа чистая. Вот она просто животное, кажется, бестолковое. А какая ценность? Мать тоже может быть не очень интеллектуальна, но какая ценность матери? Разве можно чем-то заменить мать? И вот веды говорят: научитесь видеть разумом эту жизнь. Ведь это ваша мать, корона, это его молоко. А вы ее как машину выкачиваете с кровью, вы ее эксплуатируете. Зачем же вы это делаете? Вы же лишаетесь тонких отношений. Вы теряете благость. Это единственное животное, которое в чистой благости находится. Даже навоз ее чист, антисептичен. Моча ее полезна, как уринотерапия. Молоко цены не имеет. В принципе, это самый чистый, самый ценный продукт. А знаете, что происходит в наше время? Знаете. Бойни. А кого ведут туда? Коров. Из них насильно выкачивают молоко, когда напишут, что это молоко на бойню. И почитайте, что написано древними, какие последствия от этого. Войны. Следствие кармы очень тонкие. Мы не знаем, как это происходит, но это происходит, что люди начинают ненавидеть друг друга обществами, формациями. Представьте, до чего дошел человек. Зло организуется в целые группировки гигантские, преступные государства даже существуют, фашизм существует, все что угодно существует. Почему? А вы забивали коров на бойнях миллионами. Теперь начинаются человеческие бойни, потому что вы забыли душу. Некоторые священники вам скажут, а у них нет души, а это животное. Ложь. Они живые. Это и есть душа. Они просто как дети, неразвитые. Вашего ребенка такие же наклонности, как у животного. Но он душа. И он разовьется. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Есенин писал об этом. Люди когда-то знали это очень хорошо, как относиться к живому, как уважать эту жизнь, как уважать планету, как уважать реки, как общаться со стихиями. И кто такой Бог в нашей жизни? Он тоже живой. А сейчас все стало абстрактным. Мать-Земля — это абстрактное понятие. Бог — это абстрактное понятие. Семья — это вообще какое-то понятие расплывчатое, чисто фантасмагория. Можете жениться, можете развестись. Ее, в принципе, не существует. Как основы, как прочная основа жизни. Нет ее уже больше. Мы теряем. Почему? Представьте, просто потому, что мы едим мясо, принимаем интоксикацию, занимаемся незаконным сексом и пытаемся обманывать друг друга. Вот всего лишь четыре вещи, маленькие вещи. Всего нужно изменить в жизни. Они нам очень помогут услышать мантру, обратиться к высшим силам и почувствовать связь, получить защиту, могущество, чистоту мысли, речи, поступков, изменить все вокруг. Потому что если вы подаете пример и говорите, вы становитесь очень сильным человеком. Вас невозможно не услышать будет. Мы только что были в Израиле, в Иерусалиме. Какая мощь! Там, где Иисус был распят, люди помнят до сих пор его слова. И что же он говорил? Вы, наверное, думаете, что что-то новое сказал Иисус Христос? Нет, священники слушали его. Приходили, когда он начал свою проповедь, пришли первосвященники, какая-то группа, и стали послушать. Что за новый проповедник появился? Столько людей тут бегает за ним, тысячи. Сопровождают его из города в город, не могут расстаться. Дорогу выстилают пальмами и листьями. На берегу озера Капернауме собрались 5 или 7 тысяч людей для того времени. Он на лодке, без микрофона проповедовал. Прощайте, прощены будете. Да ничего нового не говорит. Все то же самое, что мы читаем в книгах. Почему же слушают его, а нас так не слушают? А потому что он уже умел прощать. Он уже умел любить. Он уже это делал. И люди слушают любовь и прощение. Когда приходят к такому человеку, они чувствуют, они прощены становятся. На самом деле, кто-то может видеть их чистыми. Вы только представьте, какая мощь появляется в людях, какие способности открываются, какое бесстрашие, как они становятся на новый путь, готовы пойти туда же, чтобы даже кожу с вас сорвали, и вам все равно. Как все ученики. То же самое. Они приняли эту роль, эти мученичества. Бесстрашно. А ведь Петр сначала боялся и отрекся от Христа. «Не ты ли был с ним?» – спросили его. «Нет, не я. Сначала». А когда увидел все до конца, он стал бесстрашным. И мы тоже станем бесстрашными. Каждый может это сделать. Это для каждого дается. Но если мы хотим принять это, эти законы жизни, зачем нам мясо, скажите? Если я 30 год не ем мясо, ну и что? Но оно не нужно. Кому это нужно? Забивать столько животных. Зачем? Ради языка просто? Нет никакой пользы. Один вред только. Факт. Это не что-то новое мы говорим. И мы продолжаем это делать. Зачем? Давайте попробуем. Хотя бы попытаемся. Хотя бы согласимся с этим. Но ведь мы же сами отказываемся от законов счастья. Ну как же мы будем продвигаться к счастью? Ведь счастье я сам. Когда я не убиваю, не лгу, не краду, не обманываю, люблю, служу, забочусь. Это же моя природа. Я могу научить многих других этому. Если буду таким примером, эти слова будут сильными, проникать в сердце и убеждать наше сердце. Но если в моем сердце будет хоть капля выгоды, люди почувствуют это и скажут, нет, он лжет. Он сам не прощает. Он сам кого-то ненавидит. Он сам обманывал. Нет, я не верю этому человеку. Он просто использует священные книги и эксплуатирует нас. Он обманывает нас. Он хочет выгоды. И так люди теряют веру в священные книги, в эти заповеди, в самую суть нашей жизни. Это не какие-то религиозные трактаты. Это наша жизнь, на этом строится. Саттва гуна, чистая гуна благости. Это наша природа. Если мы достигаем гуны благости, следующие шаги невероятные. Ачарьи предсказывают, что когда люди освоят гуну благости, это скоро происходит уже сейчас, в наши дни. Мы осваиваем гуну благости. Сейчас, видите, мы собираемся в очень большом зале. Столько интереса у нас с вами. Потому что мы осваиваем гуну благости. И они говорят, процветание будет неслыханным. Процесс уже идет в эту сторону. Это пророчество в Ведах. Касается нашего времени. Как лесной пожар это будет распространяться, и процветание будет неслыханно, которое люди достигнут. Потому что, когда мы достигаем гуны благости, следующий шаг невероятный. Мы сможем творить чудеса. Да, все наши желания будут исполняться. Потому что у нас не будет никаких дурных желаний. Все остальное просто по воле этой стихии природы и Бога идет в помощь человеку. Все работает для человека уже сейчас. Если только мы принимаем это сердцем. И процветание будет неслыханным. Процветание в природе, в обществах людей, в отношениях, в семьях, в рождении детей. Во всем. И что за процветание? С чего оно начинается? Веда говорит, когда достигаете гуны благости, следующий шаг. Уже чисто духовный, трансцендентный. Вы начинаете слышать божественное. Знаете, что это такое? Это чудо. Вы слышите откровение. Откуда? Откуда угодно получаете знания. Практически школы не нужны. Школа нужна, чтобы научить человека слушать и иметь разум. Информация придет сама. Какая необходима? Вот это способность слушать называется шраваном. Это уже вход в духовную сферу, новая цивилизация. А когда вы слышите такие вещи, когда вы наполняетесь, начинается киртанам. Вы начинаете говорить потрясающие вещи. Сами удивляетесь. Потому что вторая птица начинает говорить с вами. И вы начинаете просто, знаете, излагать это все удивительным образом. И о чем нужно слушать, и о чем говорить? О Боге. Это нужно услышать. Безграничная тема. Вот она. Маленький человек. И безграничная возможность начинается. Общение, взаимоотношения, мантра. Вы просто говорите, просто слушаете. И все автоматически происходит. Начинаете делать, согласно вашей природе, то, что очень важно для вас и для других. Автоматически. Не нужна какая-то формация, не нужна какая-то политическое устройство. Это для этого не нужно. Но это вопрос будущего. Не сейчас. Сейчас пока это все нужно. Сейчас даже нужны документы. Потому что мы еще не верим друг другу. В этих структурах много лжи. Мы не отказались от мяса, от лжи, от незаконного секса, от интоксикации. Мы еще не отказались. Поэтому это очень сложная структура, где очень сложно выжить и найти хотя бы крупицу счастья. Даже в собственном доме. То есть, таким образом, если мы отрегулируем свою жизнь, мы уже счастливы. Мы уже здоровы, если следуем принципам здоровья, и питания, и диеты есть, и лекарства есть. Мы будем поддерживать свое здоровье. Это же закон природы. Быть счастливым и здоровым человеком. Прямо с раннего утра вы должны уже быть счастливы. Как только проснулись, сразу же. Называется медитация. Утро для Бога отдаете. Для медитации. День для работы. Вечером для общения хорошего. Друзья, родственники, дорогие люди, вечер. Утром медитация. Каждое утро. День, работа, труд. Важный, полезный. Вечером снова общение. И все сферы нашей жизни, эмоциональная, физическая, духовная. Все, все развивается. Каждый день, каждый Божий день мы чувствуем, как совершенствуемся. А это ли не счастье? Если мы чувствуем это, конечно, мы счастливы. Безусловно, значит, что растем, наполняемся. И цель этого счастья – сделать человека бесстрашным даже перед лицом смерти. Потому что смерти нет для души. пугает невежество. Я себя отождествляю с телом, я еще не знаю душу, поэтому я боюсь противоестественно умирать, ведь я же вечная душа. Не хочу умирать, никак не соглашаюсь с этим. Какой выход? Тело все равно умрет. Оно мертвое сейчас. Это просто машина биологическая. А вот душа должна вспомнить себя. Разотождествиться с телом. Это подобно тому, как человек снимает старую одежду и выбрасывает. Вот и все. Но если вы отождествляете себя с одеждой, очень сложно отдать ее. Очень больно. Но если вы не отождествляете, разве трудно? Да пожалуйста. Новую одежду получу. Или вообще не нужно. Могу жить в духовном теле. Все это описано подробно великими-великими душами. И сейчас это знание распространяется, как лесной пожар. Вот сейчас мы были в Израиле буквально вот несколько дней назад. Впервые я там был. Тоже проводили публичную лекцию, было выступление на телевидении. Люди с большим интересом. С огромным интересом. Все хотят таких знаний. И как мы сказали, нет, сложно, не усложняйте все. Начните с чистоты. Омовения, чистой одежды, пища и так далее. Все узнаете. Есть литература, есть руководство. С чего начать? Вы сразу почувствуете хорошие перемены, облегчение, как минимум. Так, наше время, похоже, истекло. Мы должны приступить к вопросам. Это могут быть записки, или они будут поступать как-то по-другому? А, вопрос у нас уже посланный есть. Что делать, если приходится много работать, и на другие сферы не хватает энергии? Как вырваться из этого плена? Начните с того, что можете. Человек тонет. Как выбраться? Ухватитесь хотя бы за веточку сначала. Остановите этот процесс падения. Когда будете держаться, вы почувствуете восстановление сил. Уйдет паника, ум успокоится, прибудут силы. Может быть, придет помощь и так далее. Шансы увеличиваются, видите? Начните с небольших вещей. Но вы почувствуете, маленькая вещь, даже немного пищи получите, уже больше у вас сил появляется. Можете что-то сделать, следующий шаг, и постепенно вы выйдете из этой ситуации. Та ситуация, в которой каждый из нас находится, это карма, закон возмездия. Все мы порабощены кармой, должны сейчас именно вот так жить, по-другому невозможно. Это карма. Ситуация будет меняться постепенно. Сначала освободите свой разум, свои желания. Да, невозможно, да, нет времени, но я хочу. Вот с этого начинать нужно. Я буду уже вот это делать сейчас. Хотя бы 5 минут в день, хотя бы 10 минут в день, хотя бы полчаса в день. Хотя бы просто желать этого. И вы видите, уже высшие силы будут с вами взаимодействовать и помогать. Обретите этот опыт. Это самый важный опыт. Вы не одиноки в этом мире. Просто мы забыли эту связь. Начните с того, что сейчас получается. И вы увидите очень быстро, очень быстро. День, два, три, месяц, другой, вы увидите, как ситуация уже меняется. На глазах. Поэтому не усложняйте. Вы сейчас так просто думаете, делаете что-то. Что делать, если в жизни все неинтересно и не хочется жить? Ну, мы же говорили, очень трудно будет протереть стекло машины. Сил-то нет. Не нужно сейчас что-то делать, если вам неинтересно. Не нужно делать плохих вещей. Или ненужных вещей, или бессмысленных вещей. Сейчас вам нужно обрести веру, энтузиазм, энергию. Займитесь самосознанием. Почитайте книги, займитесь медитацией. Принимайте освященную пищу. Я вам гарантирую, если это будете делать, через 3 дня уже все изменится. Через 3 дня вы найдете в себе силы и интерес жить. Как перестать себя обманывать? Какую аскезу не возьму, имею иллюзию, что все под контролем, а по факту потом выходит, что это самообман. А не нужно принимать аскезу. Нужно научиться служению бескорыстному. Этот путь не несет никогда потерь, говорится. Человек ничего не теряет, когда действует из любви к Богу. Или из благодарности. Он не может потерять ничего. Говорится, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. И нам нужно просто понять, что такое добро делать. Например, есть добро в невежестве, есть добро в страсти, есть добро в добродетели. Вот мы должны выбрать, какое добро не понапрасну сделать. Добро в невежестве понапрасну. Не вкладывайте свое добро в негодяев. Так, прямо говоря. Понапрасну все будет. Сколько не вложите, только хуже будет. Служить негодяю не нужно. Человеку с плохими качествами служить, значит, только развращать его дальше. Представьте, вы даете деньги нищему человеку, а он берет на эти деньги и напивается. Вы же сделали добро в невежестве. Понапрасну называется. Не делайте так. Добро в страсти делается на показ, ради престижа. Либо рассчитывать потом на ответ, что кто-то мне также поможет потом. Это в страсти. Ради славы действовать тоже. Это некий такой тонкий торговля, скорее, чем добродетель. А добро в добродетели вы это делаете в нужном направлении, вкладываете свое добро в нужном направлении, в нужных людей, в талантливых людей, в способных, одухотворенных людей, ищущих знания, желающих обрести служение, вот туда вкладывайте свое добро. Не будет напрасно. Ничего не потеряете. Весь мир выиграет от этого. Как говорит Саведах, если вы даете доброму человеку денежное вознаграждение, помощь, вам вернется столько же. Само по себе. Если вы делаете пожертвование священнику чистому, получите в 100 крат больше. Но если вы делаете денежное пожертвование чистому преданному Бога, неизмеримое благо получаете, не в деньгах уже. Есть такие утверждения, что если вы делаете в правильном русле, вы не можете потерять ничего. Как правильно выбрать духовного учителя? Прежде всего, нам нужно убедиться, что нам нужен именно духовный учитель, который будет вам говорить правду, не будет льстить. Не такой учитель, который научит меня тому, чему я хочу. Нет, он должен сказать правду и научить настоящей духовной практике. Настоящий духовный учитель, если он настоящий, он вам скажет: «Останови свой грех, прекрати, от мяса отказывайся». От интоксикации отказывайся. Никакого незаконного секса. И прекрати ложь. И возьми вот тебе мантра и воспевай ее каждый день. Потому что он сам все это делает. Найдите такого духовного учителя, кто служит Богу умом, чувствами и телом. И примите его в сердце, такого человека. А сначала нужно пожелать в сердце. Как хотим воздуха, как хотим пищи, ощутить эту потребность. Эта птица, вторая, она узнает об этом, первая, и все устроит. Ведь она же в каждом находится. И в сердце вашего духовного учителя та же птица находится. Она сводит людей, разводит людей в этой жизни. Как соломинки в океане, мы не знаем, куда плывем, но где-то мы встречаемся, а потом снова разлучаемся. Кто это все регулирует? Вторая птица. И как только вы захотите и будете тут иметь голод духовный, она устроит этот трансцендентный закон, не зависит от кармы, от судьбы материального человека. Как побороть гордыню? Служением. Служением. Не стремитесь получать служение или славу. Стремитесь служить. Через служение уходит гордыня. Через служение уходит зависть. Все самое лучшее приходит через слуга. Слуга — это лучший из людей, говорится. Он внимательный, он быстрый, он умелый. Все качества придут к слуге, не к господину. Господин падает. Он становится гордый, высокомерный, завистливый. Факт. Но мы не слуги просто друг друга. Мы слуги Бога. Имейте в виду, у нас высокое положение. Как понять свои истинные потребности? Это вещь более-менее понятная для большинства из нас. Наша истинная потребность Любить, быть любимыми. Это в корне. Если кто-то еще не имеет этих ценностей, он надеется, что они придут к нему, любовь придет. Ради этого мы живем, ради этого мы работаем, ради этого мы стараемся, что мы надеемся и верим, что придет эта любовь. Наверняка, если я заработаю, если я устрою свою жизнь, придет нужный человек. А может, он раньше придет, а может, уже кому-то пришел. Но самая важная потребность души — это любить и быть любимым человеком. Это любовный обмен. Стараюсь идти по духовному пути и занимаюсь бизнесом. Как совмещать? Это нужно не совмещать, а регулировать. Если жизнь отрегулирована, вы будете хорошо себя чувствовать. Всему свое время, как мы сказали, утром медитация, днем работа, вечером хорошее общение. Я понимаю, что бизнес может вас задерживать спонтанно и днем, и ночью. Но вы должны где-то поставить границы своим разумом, отрегулировать так, чтобы утро у вас было для медитации каждый день. Раннее утро. В ранние утренние часы это удобное время. Все бизнесмены спят в это время. В 3-4 утра все спят. В 5 утра еще все спят. В основном деятельность начинается с 10 и до 10, вот примерно так, если это такая работа, нагрузка. Но вам нужно остановиться в 6 вечера, 6-7 вечера, и еще пообщаться с близкими людьми вечером. Поймите, возможно, вы потеряете какие-то часы для работы в этот день, но с течением нескольких лет вы огромную силу приобретете, потому что вас будет поддерживать и отношения, и работа, и ваш собственный ум и сердце. Со всех сторон будете чувствовать поддержку и везение, когда все отрегулировано. Это кажется, что если я буду больше работать, я больше получу результат. Возможно, сейчас. Но вы потеряете отношения через несколько лет, если вы будете работать по ночам. Вы потеряете что-то. И вам придется вернуться назад, чтобы это восстановить. А это сложно. Поэтому очень важный вопрос разума. Как отрегулировать свою духовную жизнь, практику и работу? Как бы деятельность, которой мы занимаемся, она необходима всему свое время. Привыкайте вставать рано утром. Это самое важное. Самое важное с этого начинается. Кто рано встает, тому Бог дает. Вы все успеете сделать, все рано подниметесь. У вас будет ясный ум, разум, если вы утро посвятите медитации. Особенно коллективно, когда вы это делаете. Потому что в одиночестве вы все равно уснете. Если вам сказать, встань в 5 утра и сядь, медитируй, вы тут же уснете. Но если сядет несколько человек и будет вместе слушать мантру и повторять мантру, вы не уснете. Вы сразу заметите. Вы в коллективе себя почувствуете, поддержку. Вот это вот такие важные моменты сейчас мы обсуждаем в практике. Как отличить роскошь от необходимости? Необходимость – это то, что вы можете использовать. А роскошь — это то, что уже использовать не можете. Не пользуйтесь этим, просто имеете. То есть это зависит от того, как вы пользуетесь предметами быта, деньгами и другой собственностью. Все ли мы можем использовать ради пользы других? Или что-то только для себя используем? Это уже роскошь. Искусственно раздувать свои потребности — вот это и есть роскошь. Сколько нам нужно для жизни? Не так уж и много. Я не говорю, что мы должны жить в нищете. Сейчас это не нужно. Сейчас это невозможно практически. Сейчас мы уже настроены жить вот по какому-то стандарту. Если мы стандарт не соблюдаем, общество нас, в принципе, отвергнет даже. Непрестижное положение, нет уважения тогда к такому человеку. Поэтому сейчас вынуждены принимать эти стандарты, да. Но принимайте это как необходимость. В конце концов, автомобиль не роскошь, а средство передвижения, говорится. С этой точки зрения. Он сейчас необходим для людей, потому что жизнь так устроена. Но постепенно это будет все приходить в норму. Нам нужно просто больше счастья. Нам не нужно будет гонять повсюду на этих машинах и самолетах так много. Мы должны стать самодостаточными там, где живем. Сделать это место таким, чтобы привлекало всех. Чтобы не нужно было где-то все искать, искать, искать, искать. Видите, в чужом дворе трава зеленее. Это все та же тема. как желудок. Та пища, которую можете переварить, это необходимость. Все остальное – излишки, роскошь. Почему люди обманывают? Каковы последствия нечестного образа жизни? Из-за иллюзии. Иллюзии подвержены все. Человеку кажется, что я, если я отниму жизнь у этого человека, я продлю свою жизнь. Если я беру деньги у этого человека, я стану богаче. Ему так кажется, это иллюзия. Нет. Он не продлит себе жизнь таким путем, а укоротит. И не разбогатеет по-настоящему, если будет обманывать людей. Он тоже будет обманут жизнью. Все крутые люди имеют крутые болезни в итоге. Все. Потому что это человеческое тело. Это не тело тигра, который не имеет никаких психических проблем, когда перегрызает глотку кому-то и съедает. Абсолютно спокойно это делает, без ненависти и психических проблем. Это его природа. Это не наша природа жить как животные в злобе, в обмане, тайком делать грех, озираться по сторонам постоянно и думать про кого-то, что-то не доверять. Это не наша природа, это разрушение нашей природы. Мы никогда не будем так счастливы, это иллюзия. Невозможно. У человека все, что он делает тайно, станет явным. Как помочь близкому человеку обрести счастье и желание жить полноценной жизнью? Начните с себя. Тогда вы сможете помочь очень многим. Если два человека тонут, никто не может друг друга спасти. Кто-то должен выбраться на сушу. Тогда он поможет. Могу ли я обращаться к Богу своими словами или нужна именно мантра? Свои слова. Нужно еще их обрести. Не думайте так. Пожалуйста, будьте осторожны в этом плане. Не думайте, что у вас уже есть такие слова. Всегда те, кто начинает это делать, должны повторять слова великих святых, как они обращаются к Богу. Ведь даже когда Иисус проповедовал, Он не давал никаких молитв. Люди подошли и сказали, а как к Богу обратиться? Вот ты нам говоришь, но мы не знаем. И тогда Он дал Отче наш, вот так можете обращаться к Богу. Потому что у вас нет своих слов. Какие свои слова? Вы просто слышали где-то какие-то молитвы или слова. И теперь хотите по-своему это делать. Иначе нет никаких слов. Что вы у него попросите? Знаете, одна бабушка пошла в лес за хворостом, за дровами. Там дровосек нарубил, все связал, и вязанку помог ей на голову поставить. Она же слабенькая. И пошла она домой по тропинке. Споткнулась, да и упала. И упала эта вязанка с головы на землю. Не может старушка больше поднять ее. И взмолилась Богу. Господи, помоги мне, Господи. И Господь услышал и сказал, что тебе нужно, говори. Ой, дорогой Господь, спасибо тебе. Поставь мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Это наши слова. Что мы должны спросить у Бога? Дай мне здоровье, дай мне хлеба, дай мне денег, и пусть все мои враги сдохнут. Так что ли? Ну а что еще можем просить? Если обычный человек, что он скажет? Ничего ценного может не сказать, поэтому и ценного ответа, собственно, и не будет. Потому что один враг говорит, пусть этот враг умрет, а этот враг тоже просит Бога, чтобы его враг умер, и Бог озадачен. Такие вещи, говорит, он не слышит. Он слышит тогда, когда тот уподобляется ему. Ведь он заботится о каждом человеке. У него нет друзей и врагов. Все его частички. И когда мы принимаем именно эту позицию, тогда возникает контакт. Поэтому не придумывайте какие-то молитвы свои из своих желаний материальных. Учитесь настоящему обращению. Мантра уже есть, молитва уже есть. Не придумывайте. Вот когда сердце очистится, говорите, что хотите. Все хорошо будет. Вы свободны будете. Но пока сердце не очищено, следуйте процессу. Как больной принимает лекарства, следует наставлению врача. Он не может придумать себе сам лечение. Когда вы здоровы, все в порядке. Не нужно больше этих ограничений и правил. Как приготовить освященную пищу? Несложно. Любовь – это главное. Богу не нужна наша пища, ему нужна только любовь. Он не нуждается в нашей картошке. И омовение принимаете. Одеваете специальные чистые одежды для кухни. В этой одежде вы никогда не ходите в туалет. И вы готовите на кухне, не пробуя пищу, и не пытаясь ее нюхать, оценивать как-то, а готовите по рецепту очень точно, с любовью, чтобы это было очень вкусно для Него. Для Него, с медитацией на Бога, что Он живое существо, очень могущественное. Он наблюдает этот процесс, когда для Него что-то делается, Он уже присутствует в процессе. Вы сразу почувствуете эту связь, когда вы начнете это делать. Вы почувствуете, как чувство приходит под контроль. Вы не желаете этой еды, когда готовите, а вы чувствуете радость, совсем другую энергию. И вы выгоняете детей, чтобы они не смотрели тоже, мало ли что они там посмотрят или захотят съесть, уже так они смотрят дети. Детей обычно маленьких не пускают туда, на кухню, где готовится пища для божества. В этом сознании. И затем нужно эту пищу разложить на чистую тарелку, специально предназначенную для предложения. Специально, с нее никто не ест. И предлагать на этой тарелке. Есть специальное изображение, или это может быть ваша традиция, ваше изображение, неважно. Как уж вы почувствуете сами, это вопрос вашего сердца и выбора, какую традицию принять. Я это делаю согласно ведической традиции. Есть там у нас гуру Парампара специальная, через которую мы предлагаем пищу. И мантры, которые мы произносим это время по звуку. Вот по этому звуку пища принимается. Уже достаточно этого. Потом через несколько минут вы снимаете эту пищу, перекладываете, моете посуду и все, приглашаете все за стол, начинается праздник. Всегда хорошо. Не бывает, что кто-то себя потом почувствовал плохо. Или с плохим настроением ушел. Такого никогда не случается. Это просто праздник будет. Я офицер. Сейчас война. Вынуждают убивать. Как правильно поступать? У вас нет выбора. Если вы офицер, у вас нет выбора. Человек, который участвует в военных действиях, он выполняет приказ, нет выбора. На вас нет полной ответственности за это. Потому что вы подчиненный человек. Подневольный человек. Да, такова судьба. Бывает такое тоже. Да, да, но выбора нет, видите, в чем дело. Хотя бы обратитесь к Богу. Так, как я умываю руки, то есть я этого не хочу. Моя бабушка рассказывала, она пережила войну, она умерла давно. Нас же обучали в школе, вот о фашизме много говорили, все фильмы были в основном военные тогда, показывали, что такое война, как Россия победила фашизм. СССР, не Россия, СССР. Все участвовали в этом. И мы ненавидели немцев. Это очень глубоко заложено было у нас. Просто эту нацию даже ненавидели немцев. Один звук немец вызывал ужасное чувство. Бабушка однажды сказала жуткую вещь. Сказала, что вы все ругаете немцев? Там есть хорошие люди. Я говорю, бабушка, ты что говоришь? Они же фашисты. Они столько убили людей, были концлагеря. Они страшные вещи делали. Говорит, да нет, говорит, мы были под фашистами в нашей деревне. Плохие были, говорит, только офицеры. Они были, говорит, звери. А обычные, говорит, солдаты, они были нормальные люди. Когда они отступали, они послали солдата к нам, говорит, в хату сжечь нашу избу с ведром бензина. Он вошел в эту хату, говорит, а у меня 5 детей. Я стою, смотрю на него. Он, говорит, падает на колени передо мной, говорит, прости меня, мать. Но меня расстреляют. Я не хочу этого делать. Гитлер плохой. Я не хочу убивать. Но и меня расстреляют. Ну, простишь меня. Говорит, прощу тебя. Жги эту хату. Ну, так было. А что делать? Ну, если судьба так складывается, мы же невольны в каких-то моментах. Бывает так, что судьба складывается, человек остается вообще бомжем. Знаете, всякое в жизни бывает. Приходится принимать вот такие испытания жизни, страшные трансформации. Поэтому говорим, начинайте сейчас, пока есть возможность. Начинайте духовную практику сейчас. Очищайте это все, смывайте все это. Много чего у нас есть там, много вещей. Много мы там чего натворили, вольно-невольно. Что разум уже не видит ничего, ну что делать? Мы ослепли, оглохли в этом смысле. Нам нужно очищение, нужно лечение, нужно душу отмыть. Берите мантры, освещайте пищу, давайте начнем. Вы увидите, работает все это. Ну, я же это делаю. Если бы я этого не делал, говорил, но я это делаю. 30 лет делаю, всей семьей, жена, дочь, все, мать моя. Все, вам нужно получить этот опыт, и все, остальное вы сами поймете. Что тут сложного? Мы не говорим какие-то невозможные вещи, так все просто. Если есть знания о духовной жизни, но нет силы применить эти знания, где искать силу? Общением. Общаетесь с теми, кто имеет решимость, вы переймете это качество быстро. Итак, наши вопросы закончились. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

благочестие в целом это такая, такие баллы, которые, по сути дела, могут быть конвертированы во что? В нашем уровне, в чувственное наслаждение, по сути дела. И это дает понимание, как это благочестие увеличивать. Это означает, либо мы отказываем себе в чувственных наслаждениях определенно. Я, например, люблю что-то делать. Люблю, например, ну, кушать после 6 вечера. Но так как я понимаю, что это, если я откажусь, то это будет, да, увеличит мой счет в этом банке, тогда я отказываюсь. Либо наоборот, либо я готов пойти на осознанный дискомфорт, я готов подвергнуть свои чувства определенной аскезе, определенной тапасе. Угу. То есть не люблю холодный воду, телу не нравится, тело бунтует. Вроде как полезно, но не нравится холодной водой обливаться. А обливаюсь, и аскеза, да? Эта валюта увеличивается. Единственная трудность в том, что эти аскезы не могут быть в разных гунах, в разных состояниях сознания. И есть истории, например, такие ведические, которые описывают, как эти аскезы совершались. Например, стоит человек там на одной ноге в позе дерева и медитирует там Ом Нама, Ом Брахмасия Намаха. И стоит так сотни тысяч лет. Сроки жизни были другие, они очень-очень долго тут стояли. То есть если описание одного очень могущественного демона, Хирани Кашипу его звали, говорится, что его аскеза была настолько сильной, решимость настолько сильной, что он свое тело, от его тела осталось только кости и прана, жизненный воздух. Все остальные ткани, они просто уже сохлись, растворились. И когда вот люди совершают такую аскезу, они получают очень большое могущество, очень много сил можно привлечь в свою жизнь. Да, и тогда приходят определенные уполномоченные силы, говорят, давай, ну, меняем. У тебя уже такая сила большая, что ты влияешь уже на эту вселенную. Давай, проси чего-нибудь взамен, да? Или, например, для нас сейчас, если аскеза, для нас аскеза, это, знаете, не покушать там до обеда, пост до полудня, да, от завтрака отказаться для нас аскеза, то раньше аскезы брали, например, на воздух. Поэтому, когда описывают истории, что какие-то мудрецы идут и садятся медитировать на дно озера, читали такое, встречали? О чем это? Они взяли пост на воздух. То есть мы кушать, представьте, пост на воздух, сколько можем не подышать? Да? Ну дай бог минуту, хватит времени. Если меньше минуты, это тревожный признак, означает со здоровьем уже некоторые неполадки есть. Когда мы задерживаем дыхание на выдохе и дальше мы даже минуту продержаться не можем, это тревожный сигнал, это определенный диагностический еще прием, который показывает. А там подолгу сидели. Или сейчас, например, в православии есть тоже практика исихазма, да, или Серафим Саровский, да, он молился 1000 дней на камне, на камне он встал, молился, и вот в этом состоянии провел, представляете себе, 1000 дней. То есть трудно представить. Не наш путь, но благочестие дает. Наш путь какой? Найти аскезы, которые не просто являются источником сукрити, а аскезы, которые еще и полезны. А это какие аскезы? Урегулировать свою жизнь. То есть понять, что такое вот чистая жизнь, означает правильное взаимодействие с энергией времени, очень мощный источник. Да? Когда нужно просто вставать до восхода солнца. Не просто рано, до восхода солнца. Да? Правильное питание. Да? Для женщин самая лучшая аскеза. Аскеза что такое? Делать надо делать то, чего не хочется. И поэтому есть мужские аскезы, такие есть женские аскезы. Женские аскезы поддерживают в доме уют, заботу, любовь, тепло. Да? Готовить, заботиться. Для мужчины это ставить, достигать цели вовне.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции Олега Сунцова, духовного наставника и преподавателя Академии йоги Бхактивиданты, который более 20 лет занимается йогой, медитацией и изучением ведической философии и культуры, а также более 3 лет прожил в Индии, где обучался в различных образовательных центрах. Олег Сунцов.
1: Вопрос какой? Я сейчас скажу. Человек говорит, что, знаете, я вот знаю, курить плохо. Знаю, но не могу ничего с этим сделать с собой. Я это делаю из-за прошлого своего. Вот, что это, что меня ждет? То есть получается, что я не знал, что если это, да, что это плохо, то я страдаю меньше, чем я знаю. Да, знание ведет к ответственности. Вы правильно говорите? Знание придет, соответственно, говорит, может тогда ничего не знать? Но тогда еще будет хуже. Просто когда у человека появляется знание, у него появляется выбор, и он может стать лучше, он может выбраться из этого. Теперь ваш вариант. Я хочу стать лучше, но у меня не получается. Мы об этом попозже поговорим. Попозже. А? Не хуже, чем книгу писать. Я буду рассказывать, вы узнаете. Если не расскажу, вы еще раз меня спросите, я вам отвечу. Давайте дальше пойдем. Я чувствую, уже интересно становится, да? Вы уже все стали подсчитывать баллы. Так, я это уже знаю, то нехорошо. Еще один самый интересный такой момент с этими законами кармы. Есть такая вещь, как тяжелая карма. Тяжелая карма означает, что не все последствия приходят сразу. Мы совершаем поступок какой-то, но не все последствия приходят сразу, особенно если это какой-то кармоемкий поступок, какой-то серьезный поступок. То есть человек что-то такое, ну, такое сделал, да, что ему за это нужно столько получить, да, что сразу он не сможет это получить. Называется тяжелая карма. Не унесет, рук не хватит. Вот. И чтобы ему можно было это получить, это растягивается во времени. Это называется тяжелая карма. И давайте, вот я сейчас покажу, как это выглядит. Тяжелая карма. Вот смотрите, человек первый копнул, да? И часть реакции приходит сразу. Приведу пример. Вам очень понравится этот пример. Очень как жизненный. Вы приходите в магазин, в Магнит, да? Магнит. И там лежат яблоки. Какие вам нравятся яблоки? Зеленые такие, да? Как это называется? Семеринка, да. Вот. И вы думаете, о, то, что надо. Покупаете, значит, сетку этих яблок, приносите домой, откусываете яблоко. Какая реакция приходит? Кисло-сладкий вкус. Это же реакция? Часть реакции приходит мгновенно. А вот представляете, вот если бы реакции приходили бы все в следующей жизни. Вы откусываете яблоко, а сверху падает арбуз. Потому что в прошлой жизни вы подкинули арбуз, и вот сейчас он упал. Так же был, как бы мы жили вообще. То есть мы сейчас вот, я вам, смотрите, сказал шутку, да? А вы смеетесь в следующей лекции. Но я бы не понял, вы поняли или нет? Поэтому часть реакции сразу приходит, да ведь? Не думайте, что реакции только в следующей жизни приходят. Часть реакции мгновенно приходит. И вот это те реакции, которые приходят прямо сразу, называются словом преес. Преес. Преес – это слово «приятный». Санскритский термин «преес». То есть то, что приходит вот сразу же. Вот. Человек откусил яблоко, и сразу приходит кисло-сладкий вкус. Это реакции? Теперь оказалось, что эта семеринка, да, она была не очень спелая. Я бы сказал, даже зеленая. То через 2 часа придут другие реакции. Человек скрутит живот, и он побежит. Это реакция ведь? Почему не сразу пришло? Вот представь, откусил и сразу побежал. Нет, во времени растянуто. Процесс там, все так устроено, да, время идет, и реакции пришли позже. Но это реакция на то же самое яблоко, так ведь? Теперь оказалось, что это яблоко, оно не только было неспелым, оно было еще опрысканным. Из Чернобыля позже, подождите. Оно было опрыскано, знаете, чтобы люди не ели. Я имел в виду эти не люди, а как их называют? Черви не ели. Ну и люди заодно, чтобы не гнили потом. Вот. А у вас аллергия на этот вот. И когда вы съедаете, да, сначала первая реакция – кисло-сладкий вкус. Через 2 часа вторая реакция. К вечеру у вас начинает болеть голова невыносимо. Это реакция на тот же самый поступок. А потом оказалось, что это яблоко не только опрыскано, но оно еще и заговорено. Заговорено. У меня давно-давно я познакомился с одной женщиной. Хороший человек эта женщина. Стала хорошим человеком. Но она рассказала о своем прошлом. В своем прошлом она была ведьмой. Она родилась в такой семье и узнала все эти штуки такие. И как оказывается, просто можно человека извести. Там ничего сложного нет, там надо взять гвоздь из гроба, прочитать там определенные тексты и вбить гвоздь в домик, где живет тот, кто вам не нравится. И все. Это, надо вырезать потом. Я слушаю, я думаю, боже мой, вообще такое. Она говорит, тут надо знать, как это делать, у всех не получится, она мне сказала. Я прям ужаснулся, как вот можно людей, И вот представляете, яблоко было заговорено. Значит, вы кусаете первый, да, кисло-сладкий вкус, потом болит живот, потом разболелась голова, а потом смена тела. Смотрите, поступок один поступок, а реакции? Вот это называется тяжелая карма, что последствия этого поступка распределяются на протяжении этой жизни. Если был это очень сильный поступок какой-то, то он еще приключения и в следующей жизни принесен. И тут приводит пример, я читал такой пример, где-то в Пуранах. Там одного праведного человека, праведника, на экскурсию сводили на адские планеты. Это такая область в нашем творении, где люди отрабатывают ипотеку, которые живут в долг. И потом им приходится работать, отрабатывать все это. И он, смотрит, люди там, и согласно ведической философии, культуре, не бывает вечного ада, просто там так больно, в этом аду, что, как вы знаете, на кресле у зубного врача там время по секундам идет, потому что больно, особенно если анестезии нет. Точно так же, когда человек попадает в эти области, где ему приходится испытывать страдания за свои поступки, там так больно, что сравнивается с вечностью. Но не бывает, согласно ведам, вечного страдания, было бы не где милосердие тогда, да, Творца. Знаете, человек один раз ошибся, его навечно столовки, да? На экскурсию, он смотрит, ему жалко стало, у него сердце мягкое, он смотрит, больно людям, а он сочувствует им. И он спрашивает, а вот этот человек за что страдает? И там какого-то мужика жарили, там парили. Он говорит, а он за что страдает? Он говорит, этот человек, он соблазнил жену своего лучшего друга. И за это ему нужно сейчас будет здесь страдать, там сколько-то тысячелетий. Потом он родится свиньей, это вторая жизнь. А потом он родится человека, и его кастрируют. Смотрите, он сделал один поступок, а уже на 3 жизни приключений. Это называется тяжелой кармой. Потому что сейчас можно сказать, все так делают, там, и все такое. По тем стандартам, к тем людям вот такие требования закона кармы выставляли. Может быть, сейчас скидки, я не знаю, проверьте. Можете на себе испытать, там узнаете. Это тяжелая карма. Поэтому говорят, что... Да, и смотрите, интересная вещь. То есть, когда человек получает вот эти результаты, которые близко, это называется словом «преес», да? Прямо сейчас происходит. Иногда люди начинают что-то делать неправильное, да? И говорят, ну классно же, вот эффект-то хороший, но это первый эффект хороший. А вот то, что будет в будущем, оно может быть не таким хорошим. И вот это то, что будет в будущем за этот поступок, называют другим словом санскритским, его называют словом «шреес» — будущие результаты, будущие блага. «Преес» — это то, что сейчас приходит, «шреес» — то, что приходит в будущем, через какое-то время или в следующей жизни. И говорят, есть три вида в гунах три вида счастья. И говорят, счастье в гуне благости какое, знаете? Оно вначале как бы трудно. Трудно, потому что, ну, знаете, как таблетку человек ест, да? Горько. Но зато потом голова не болит. Счастье в гуне страсти сначала приятно. Сладкого человек наелся, приятно. Потом никто не смотрит. Это счастье в гуне страсти. Потом уже какие-то болит что-то или как-то фигуру человек потерял. И счастье в гуне невежества ему сначала неприятно, а потом будет еще хуже. Это все насчет тяжести кармы. Теперь смотрите, что у нас. Это вот я сейчас рассказал вот первый блок по поводу кармы, да? Мы рассказали только одну линию. Человек совершает поступок, и за этот поступок его ждет в будущем какие-то события в жизни. И четыре правила я рассказал. Это вот одна часть. Сейчас пойдет часть, которую обычно не рассказывают про карму. Вот хочется спросить, у вас есть вопросы по тому, что мы говорили? Но боюсь, что будет много вопросов, да? Давайте послушаем, да? Давайте послушаем. Приготовьтесь, тогда будет новое. Вот смотрите, человек совершает поступок. А почему он совершает поступок? Почему мы вообще что-то делаем? Люди, вы что-то делаете в жизни, нет? Потому что нам хочется. А всегда ли мы делаем то, что нам хочется? Да. Когда мы делаем то, что нам не хочется? Приведите пример. Давайте, смотрите. Работа. Кто-то говорит, вот мне не хочется работать, но я иду на работу. Хорошо, тебе не хочется на работу, а зачем же ты тогда идешь на работу? Для того, что я... А зачем ты идешь? Чтобы деньги получить. А зачем тебе деньги? Потому что я хочу кушать. То есть почему вы идете на работу? Потому что вы хотите кушать. Поэтому все наши поступки, которые мы делаем, продиктованы одним желанием. Потому что я чего-то хочу. Поесть, да? Это не я сказал, да, это вы. Итак, почему вы здесь находитесь? Потому что вы хотели сюда приехать. Но чтобы сюда приехать, вам надо было ходить на работу. Но вы не хотели ходить на работу. Но зачем вы ходили на работу? Потому что вы хотели приехать сюда. Поэтому все наши поступки продиктованы, потому что я чего-то хочу. Согласны? Иногда ради того, чтобы чего-то хотеть, нам приходится делать какие-то неприятные вещи. Но вот представляете, вот если вам не нужны были бы деньги, ходили бы вы на работу? Нет, конечно.
2: Я жертвовал благостью, можно не ходить на работу?
1: А?
2: Почему буду жертвовать благостью, можно не ходить на работу?
1: Жертвовать? А чем? А что будете жертвовать-то, если у вас денег нет? В следующей жизни, может быть. А в этой жизни нет. Так что мы всегда делаем то, что мы хотим. Иногда неприятные вещи, иногда приятные вещи, но нами всегда движет какое-то «я чего-то хочу». И ради того, чтобы попасть на благость, я хожу на работу, а мне не нравится. Ну а что делать? Я хочу. А вот если вам не надо было денег, вы бы не ходили на эту работу, вас никто бы не заставил.
3: Как же действие без желания?
1: Действие без желания – значит другое желание. Действие без желания – это признак робота. Робот не имеет желаний, он же мертвый. Сознание не может действовать без желания.
2: Как понять, что желание правильно?
1: Это мы во второй части будем говорить. Да, правильно. Ну вот ответственность за других. То есть я хочу вырастить свои дети. Я хочу вырастить детей. Мне хочется это сделать. Поэтому я что-то делаю. Все равно я хочу. Мы не можем действовать, не хотя чего-то. Действовать без желания означает, это есть такой термин в ведах, означает, что есть другое желание. Либо желание освобождения, либо желание показать пример, либо желание... А если нет никаких желаний, то нет никаких действий. Итак, желания двигают нами, нами двигают желания. И теперь, смотрите, опять берем вариант, когда нет никакой кармы, 0.0, новая душа, и у него появляется... Почему он это делает? Потому что у него в сознании, видите, много-много желаний. И у человека есть выбор, какое из этих желаний он хочет сейчас исполнить. И смотрите, в самом начале, еще раз говорю, это гипотетическое такое состояние, у человека, допустим, было 6 вариантов «хочу». Он хотел красного, желтого, синего, оранжевого, зеленого. И они были равными. Равно одинаково хотел эти 6 вещей. Но сразу же невозможно сделать все, да? И он сделал выбор. Первый раз, когда это там произошло, он первый раз сделал выбор и решил, я хочу поступить по-желтому. Хочу желтое желание. И как только он, смотрите, я хочу желтое, и он совершает поступок, этот поступок принесет ему в будущем какие-то события. Но смотрите, что происходит с его желаниями. Так как он исполнил это желание, то есть он действовал на основе этого желания, в будущем, опять, может быть, через 2 секунды, через год, в следующей жизни, но вот это вот желание, то, что вот он поступил так, в будущем, это желание заставит, оно, во-первых, стало больше, оно будет влиять на его будущий выбор. Еще раз, мы поступаем как-то, и в результате наших поступков в каком-то желании, в каком-то сознании, это повлияет на то, что в будущем в нашем сознании будет другой выбор какой-то. Это повлияет на наш будущий выбор. Приведу пример. Ну, допустим, опять со сладостями берем. Я потом чуть попозже усложню эту вещь. Сейчас главное первый принцип понять. Если мы что-то делаем в каком-то сознании, это сознание повлияет на наше будущее настроение. Это значит повлияет на то, как я в будущем буду поступать, какой выбор я буду делать в будущем. Приведу пример опять со сладостями. Человек наелся сладостей, вкусно. Вкусно. Вот. Встать не может. Встать не может. Вот. Ну, потом все прошло, и на следующий день он приходит туда же. Не, он даже не хотел туда идти. Но какое-то желание, она сделала так, что ноги туда пошли. Привычка возникает. Бывало у вас такое в жизни? Возникает привычка. Что это такое? То есть я как раз совершаю поступок, какое-то желание, получаю удовольствие, и хочется совершать этот поступок еще раз. Вот этот принцип. А вот представляете, если бы этого не было. То есть съел человек, а привыкание не возникает. Но вот такого нету. Если мы что-то делаем, потом возникает либо привыкание со знаком плюс, либо привыкание со знаком минус. Допустим, у меня был опыт, я ехал в индийском поезде без билета. Не, билет у меня был, да. Но там есть такая интересная система, называется... лист ожидания. Вы даже не представляете, что это такое. То есть вы покупаете билет, у вас есть на руках билет, но это не факт, что у вас место есть, где сидеть в поезде. Там, допустим, 100 человек, и они ждут, что там может кто-то сдаст билет, или там кто-то передумает ехать. И у вас освобождается место, и вас на это место вписывают. А если никто не сдаст, то у вас нет места. И вот такой, знаете, азартная игра такая. Я вот с таким билетом, я же не знал, что это такое. Думал, билет есть, прихожу, вот, а места нет. Я ехал в поезде ночью, там даже сесть-то негде, потому что там все лежат, и сесть негде. Стоя едешь, вот стоя ехал. Ждал, кто, может кто-то проснется, там, уйдет, я на его полку лягу. У меня такой негативный опыт, что когда мне говорят в следующий раз, а что, возьмем этот билет? Какая у меня реакция? Ни в коем случае. Это влияет на мой выбор. Когда я первый раз был, у меня было равное. Ну что, можно и так поехать. Можно и так поехать. А сейчас, когда мне говорят, давай так поедем, какой у меня выбор? Никаким. Никаким образом. Это повлияло на мой выбор. Этот поступок повлиял на мой выбор. Если человек начал выпивать, да, у него привычка появилась. Есть ли у него выбор? Есть, конечно. Но, скорее всего, он поступит так, как ему сильное желание говорит. Выбор остается всегда, но так как какое-то желание становится доминирующим в нашем сознании, скорее всего, мы так и поступим. Вот у вас у каждого есть сейчас возможность кинуть меня стулом. Это же легко сделать. В принципе, есть же такой выбор? Такая возможность существует? Желания нет. Но если вы, ну, я все время буду вас доставать, это желание может стать больше. Оно может сначала возникнуть, потом он реализоваться может. Понимаете, да? То есть каждый раз, когда мы как-то поступаем, это влияет на наши желания в будущем. И то, что сейчас у нас есть, да, это результат наших прошлых поступков. Вот эти желания, которые у нас есть, этот выбор, который у нас есть, это с прошлого взято. Я хотел немножечко поподробнее поговорить об этих желаниях. Мы сейчас копнем глубже. Может быть, будет немного сложно, но интересно. То есть я хотел развить эту тему, каким образом вот эти желания в нашем сознании, из которых мы выбираем, мы выбрать можем только из того, что у нас есть. То, что у нас там нет, мы это не можем сделать. Нет возможности. Даже вот это вот. Когда люди говорят, а вот я не хочу просто быть президентом Америки, да, поэтому я и не буду это делать. Видите, вы даже это не можете захотеть. О какой свободе вы говорите? А что бы вам не захотеть это сделать? А не могу. Не хочу. Вот. И как эти желания там живут в нашем сознании, как они возникают, я сейчас буду рассказывать. Вот. И первое, что надо понять. Смотрите, как вам нравится. Такие. Это наше сознание. Познакомьтесь. А наше сознание так устроено, дорогие мои слушатели. Вот чем мы отличаемся от компьютера? Вот компьютер лежит, да? И вот человек стоит. В чем разница между памятью компьютера и памятью человека? Я вам расскажу. На компьютере все записывается с помощью двух сигналов. Ноль и единица. Вот эти все картинки, вот эти все программы, которые есть в компьютере, это все написано с помощью 0 и 1, двух зарядов. И когда вы захотите что-то стереть из этого компьютера, допустим, вот этот слайд, как будет вести себя компьютер? Никак. Ну, он предупредит, вы уверены как бы. Я говорю, ну да. И он так, не возмущаясь, просто раз и стирает это. Теперь попробуйте. Он не будет кричать, это мой любимый слайд. Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться. Начинает кричать там как-то истошно. Так же не ведет себя компьютер. Он мертвый, потому что. Он мертвый. Но у живых все записывается по-другому. Этим мы отличаемся от компьютера. Хотя у нас мозг подобен компьютеру, но мы не мозг. Мы тот, кто нажимает на мозг. Мы живые. Вот. И вот смотрите, если из вашей памяти, да ладно, из вашей памяти, просто из шкафа что-то выкинуть, к родителям приедьте к своим, попробуйте что-то из шкафа выкинуть. Скажите, но мама, это же прошлый век. Это же не надо. Знаете, ваши там ползунки, да? Мама хранит ваши ползунки. Вот. И пытаетесь это выкинуть. Говорит, может, еще пригодится. Она начинает плакать. Что ты делаешь? Почему? Потому что все воспоминания в нашем сознании записаны не на плюс, в смысле 0 и 1, а записано на нравится и не нравится. Вся информация, у нас нет беспристрастной информации в сознании. У нас нет простой информации в сознании. Весь опыт нашей жизни, который записан в нашем сознании, он всегда записан либо нравится, может чуть-чуть, и вот здесь на картинке вот эти вот негативные, да, это не нравится. Есть какие-то большие не нравится. Есть маленькие, ну, чуть-чуть не нравится. Есть большие нравятся. Есть маленькие не нравятся. Не верите, да? Вот смотрите, давайте проведем эксперимент. Я сейчас произнесу слово, всем вам знакомое, а вам не надо думать. Вам нужно просто запечатлеть в своем сознании, какие у вас ассоциации с этим словом, лично у вас. Думать, там анализировать не надо. Просто плюс-минус эмоции какие, образы какие. Приготовились, да? Сейчас я скажу это слово. Мы тоже будем эксперименты проводить. Так, слово. Школа. Вот я даже по лицам смотрю разные ассоциации. Какие у вас ассоциации со школой? Нормальные?
4: Нейтральные.
1: Окей. У вас какие образы возникают? Давайте про образы какие вы. Ваш домик, да? Окей. Для вас школа, какой образ? Не были в школе? Неужели вы не учились? Вот это да, даже не подозревал. А у вас свет? А что там еще было? Свет, что там еще? Друзья, первый звонок, да? Это первоклассница там на этом дылде едет, звенит, да? А еще трудности? Кто? Какие? Что там? Ну, можно без подробностей, просто какие вот? Трудно там, да? Лето, а нам еще там сдавать, да? Еще что там в школе? У вас? У вас. Нет, это вам, брат. Нет, это вам, мужчина.
4: Напряжение,
1: да? Вы, наверное, хорошо учились, да? Вот. Дружба, кто-то говорит. А? Оценки. Первая бутылка, да? Первая любовь там, да? Смотрите, ни у кого эта школа, особенно если вы по ней поразмышляете, да? Везде у всех у вас какие-то воспоминания. Оно не безличное. И вся наша память, она основана на этих двух вещах. Нравится или не нравится. Это я хочу избегать, поэтому, так как это не нравится, я хочу это избегать. Школа ни в коем случае. Не в этой жизни. Все, никогда все. Или наоборот, школа очень хочу еще раз. Вернуться бы в школу. Разные ассоциации. Это первое утверждение, то есть, что все наши все, что происходит у нас, все воспоминания, они основаны на хорошо, нравится и не нравится. Теперь смотрите, еще один насчет наших впечатлений. Это полезно для вас? А зачем это вам, знаете? Нет, не про картинку, а вообще тема. Зачем мы об этом говорим? Я вам говорю это для того, чтобы мы могли понять, насколько у нас есть выбор. Понимаете? Насколько мы можем выбирать. И оказывается, мы можем выбирать вот из тех желаний, которые есть в нашем сознании, из тех «хочу», которые есть в нашем сознании. Откуда эти «хочу» берутся? Как они работают? Я сейчас об этом рассказываю, чтобы у вас было понимание этого. И вот человек совершает поступок, и один поступок, он дает сразу гамму ощущений. Один поступок – гамма. Приезд на благость. Благость – это хорошо?
5: Да.
1: Вот, отлично. Но там гамма ощущений. Она неоднозначная. Этот образ складывается из многих. Допустим, вы приходите, а воды нет горячей. Это будет минус. Так? Вы приходите, и вам в очереди приходится стоять за едой. Зато приходите, и там спектакль вечером хороший. Дети там бегают, да, ваши, не надо беспокоиться. И вот когда вот благость, да, вы говорите, то у вас весь этот конгломерат вот этого всего, это вот ваша благость. Там много всего. То есть один и тот же, один поступок, но там может быть много ощущений, много желаний, которые возникают в нашем сознании. Еще один важный момент. Какие факторы влияют, что какие-то желания у нас становятся сильными и сильно на нас влияют? Растут какие-то желания, а какие-то желания не растут. Вот сейчас будет полезная вещь для тех из вас, кто хочет в себе что-то развить, какие-то желания хочет сознательно культивировать. Два фактора, три фактора. Сначала двух, которые влияют на то, насколько сильное будет впечатление у человека. Насколько сильный будет опыт у человека. И первое – это насколько это впечатление яркое. Особенно в детстве. Помните, клубника в детстве? Вкусная, да. Вот. Длинное лето, да. Яркие краски. Вот. Та же клубника сейчас мы едим. Но не те чувства, не такие рецепторы. Да? Поэтому в детстве самые яркие впечатления. То есть там практически, ну, сразу же туда в сознание заходит. Весь опыт, который ребенок получает. Поэтому, ну, как бы устройте для детей хорошее детство. Это на всю жизнь. Они могут хорошими людьми стать. Вот. Если хорошее детство, будут хорошие люди. Если было страшное детство, будут страшные люди. Потому что формируется человек в этот момент. Вот яркость, да? Но второй фактор, который влияет на то, чтобы какое-то чувство, какое-то впечатление, какой-то образ в нашем сознании отпечатался – регулярность. Если это делать каждый день или часто, то тогда этот образ станет ярче. На этом принципе основана реклама. Помните это, да? Что там лучше для мужчины нет? Как вы знаете? Даже женщины говорят об этом. Откуда вы это знаете? Вы что, интересуетесь этой фирмой, что ли? А просто мелькает перед глазами. Смотрите, она появилась на экране, да? И вы даже не заметили, не обратили внимания. Но оно отпечаталось. Второй раз отпечаталось. Третий раз. И теперь я, смотрите, говорю речевку, и вы легко на нее отвечаете. Так работает реклама. Представляете? То есть вы смотрите на что-то негативное, оно отпечатывается. Если вы постоянно это делаете, это будет сильно влиять на ваше сознание. Вот эти два фактора влияют на то, как вырастить какое-то впечатление. Яркость, если это яркий образ какой-то, и это делать регулярно, то тогда вот это самскара, ну, впечатление на санскрите называется словом самскара, впечатление. Это самскара начинает расти. Хорошая или дурная, смотря что вы делаете регулярно. Если вы регулярно делаете какие-то дурные вещи, то постепенно это желание больше и больше будет. Регулярно хорошее, больше и больше будет. Вот яркость и регулярность. Еще один фактор влияет – это размышление. Когда вы начинаете над каким-то впечатлением размышлять, вот допустим, если мы дальше будем продолжать этот эксперимент со школой, я скажу, школа, все такие, ну, как бы, давайте поподробнее. И вы начнете размышлять над этим больше. Давайте что-то другое возьмем. Да, да, там и плюсы, и минусы будут. Но...
4: Можно вопрос?
1: Нет. Мы должны дойти логически потом. А это вторая лекция. Это вторая лекция. Я буду говорить на второй лекции. Пока примите как хорошее и плохое. Хорошее и плохое разберемся в абсолютном смысле на второй лекции. Допустим, человек начинает размышлять. Давайте такую вот. Вот мне, ну вот вы пришли, и вам не досталась еда, обед. Ну так просто раз, не досталось. И вы забыли об этом. И тут сели на лавочке и стали размышлять. Они не дали мне еду. Они не дали мне еду. И начинают уже мысли разворачиваться, да? Что с вашими мыслями, с вашей эмоцией начинает происходить? Она начинает. И потом, ну то есть человек заботится. Сначала, ну да Бог с ними. Нет, они не дали мне еду. Я заплатил деньги, они не дали мне еду. Вот еще один фактор, каким образом вот это впечатление может увеличиваться, когда мы на этом сосредотачиваемся. Когда мы сосредотачиваемся на чем-то, это начинает расти. На этом принципе основана медитация у йогов. Ну и у людей тоже. Кто-то влюбляется и начинает все время об этом думать. И оно увеличивается. Ну, влюбляется в попкорн, допустим, да? Где же попкорн? Вот, и оно увеличивается. Вот три фактора, которые влияют на то, как растут эти впечатления, самскары. Еще одна интересная вещь про эти самскары хочу вам рассказать. Как меняется мнение о предмете? Потому что у нас может меняться мнение о благости, допустим. Сначала нравилось. Вот, допустим, такой вариант. Вот в основном хорошее впечатление, да? Люди, там, атмосфера, но вот горячая вода. Ну, не та ерунда это все. Можно и не мыться неделю. Теперь вы, и поэтому, когда в следующий раз вас спрашивают, на благо съедем, у вас стоит выбор. Здесь вот большое нравится и маленькое не нравится. Скорее всего, мы скажем, да, надо ехать. Приезжайте, а там не только горячей воды нет, но еще еду не всегда дают. Смотрите, этот стал побольше, впечатлений вот таких стало побольше. Когда вас в следующий раз спросят, ну как, благо, съедем? Хорошие, как тебе впечатление? Ну, неплохая, конечно, ну, тусовка, да, неплохая. Но знаешь, там есть нюансы. Будь готов. Но уже с таким, знаете, ну, с сомнением уже можно ехать. С сомнением. Потому что это стало больше, да? И взвешиваете, да? Нравится, не нравится. Теперь приезжайте в третий раз. А в третий раз еще и, ну, как бы, кондиционера нет. Все потеют просто. Не могут слушать, и микрофон не работает. И когда у вас, вы приезжаете, там и спрашиваете, ну как там благость? Ну знаешь, даже не знаю, что сказать. И ну все-таки последний раз, ладно, еду последний раз. Вы приезжаете последний раз. А там другие организаторы, никакой лекции про благость нет. Сетевой маркетинг какой-то начался. И кормить вообще перестали. Даже за деньги. То когда в следующий раз спросят, ну как благость? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Понимаете, да? Вот так может это происходить в жизни. Но мы всегда выбираем. И мы обращаемся к своему сознанию. И в этом сознании есть впечатление. И мы выбираем из этих, что сильнее. И делаем выбор. Теперь еще я сейчас буду для вас открытие с этими самскарами. Держитесь за стулья. Оказывается, вот эти самскары, вот негативную, мы берем негативную, эти впечатления, они могут, если на них не смотреть, ну, перестать там думать, что меня не накормили, да? Ну, просто перестать об этом думать. Как можно перестать об этом думать? Переключиться на что-то другое, допустим. Или что-то случилось более страшное. Короче, вы переключились на что-то другое. Знаете, что будет с вашим этим впечатлением происходить? Оно будет... Вот эта вот линия, это вот это сознание, сознающее, да, что вот я ощущаю в себе. А за линией находится то, что я не чувствую, не сознаю в себе. И вот если мы перестаем какое-то впечатление, какую-то самскару размышлять над ней, да, она начинает уменьшаться. Это желание становится, оно угасает постепенно. Но смотрите, оно угасает и может даже уйти в подсознание. Но сейчас будет вот страшное открытие. Они до конца не уходят. Вот там, в этом бессознательном состоянии, вот это вот то, что мы не сознаем, а вот эта линия, впечатления не исчезают бесследно, они уходят в глубины подсознания. И в нашем подсознании находятся все впечатления, которые мы испытывали за много рождений. Вот те, которые в этом глубоком подсознании, они вообще неощущаемы нами сейчас, как будто их нет. Те, которые вот в этом неглубоком подсознании, мы сейчас их не ощущаем, но они могут вырваться и опять появиться в нашем сознании. Помните вот эту мелодию? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот вы секунду назад помнили об этом? А сейчас? Всплыло? Оно всплыло. И вот это все в нашем подсознании есть. И когда человек попадает в какие-то условия, у него это просто всплывает. Смотрите, я вот сидел нормально, да? Вот вы сидели нормально, слушали лектора. Тут раз — ламбада, бах. Ой, выбор появился. А может быть, сходить, потанцевать? Понимаете, да? Поэтому вот эти вот все наши, то есть не бывает, лучше поступать хорошо. Разберемся, что такое хорошо, я расскажу обязательно. Вот. Потому что когда мы поступаем не экологично, неправильно, нехорошо, то вот этот опыт, вот это вот желание, этот вкус, это желание негативное, оно, конечно, можно как бы уйти, оно уйдет. но оно остается там. И в какой-то момент оно может всплыть опять. И опять будут трудности. Поэтому лучше не надо туда ничего грязного закидывать в наше сознание, не соприкоснуться. Насколько это можно, лучше этого не делать. Что-то еще у меня есть там? Ага. Еще одна вещь, которая влияет, на которую влияет наши вот эти самскары. Еще будет интересная вещь одна. Вот это наше сознание, и в нашем сознании есть много вариантов, как можно поступать. И у обычных, допустим, у кошки проблем нет никакой в жизни. Кошка живет очень просто. Какое желание сильнее, так оно и поступает. Вот сидит кошка, никого не трогает. Раз, есть захотелось. Что она будет делать? Она просто пойдет есть. Наелась, есть уже не хочу. Она легла и не ест. Потом захотелось попрыгать. Она идет, прыгает. То есть вот что всплывает в сознании, какой-то раз что-то сильнее, вот это сильнее, я это делаю. У людей так же? Нет, мы отличаемся от кошек тем, что у нас есть такая опция, которая называется разум. Вот если бы у нас не было разума, вот это вот так-так, значит, работать не хочу, значит, не работаю, это кошка так делает. Но люди почему-то работают. Почему? Потому что у них есть какие-то ценности. Ну, благость поехать, детей воспитать. Ну, как-то будущее видит, да, ценности. Это называется разум. Разум видит будущее. Вот. И смотрите, что делает разум. Разум, он думает, как будет для меня лучше. Ну, а для кого для меня? И вот это вот, кто я и что для меня ценное, выбирает разум. Какие-то ценности. То есть для меня, сейчас я пример приведу. Человек, цель жизни у него, он говорит, цель жизни как можно больше еды, чтобы было. Ладно, давайте возьмем более практичный. Чтобы было больше денег. Я хочу, чтобы было больше денег. Деньги для меня очень ценны. Теперь он приходит и, ну как вот сидит, и у него в уме рождается много, там же приходит много этих впечатлений от погоды, от общения с другими людьми, приходит много впечатлений. И какое-то впечатление говорит, а знаешь, а давай сейчас покупаемся. Вот сейчас надо прямо идти и купаться. То есть человек на работе, да, деньги зарабатывает. И тут всплывает сильное желание покупаться. Вот если бы он был бы кошкой, он просто взял бы и пошел бы и купался, да. Но так как он разумный человек, у него ценность есть, деньги нужны, да, то что он будет с этим желанием делать? Он скажет, так, потом, сейчас надо работать. Вот у кошки нет такой вариант, у людей есть. И в зависимости от того, какие ценности вы вставите в этот разум, он вам будет помогать достигать этих целей. Допустим, если это деньги, там кто-то приходит, какая-то красивая женщина, и говорит, все, пойдем погуляем там. Он говорит, так, стоп, работать надо. Потом. Теперь, если у него ценность пойти погулять, самое важное, чтобы можно было много гулять. Он сидит на работе, кто-то приходит, пойдем погуляем. О, это то, что надо, это то, что я хочу, как раз. Наоборот, он будет сидеть на работе и думать, как бы на работе побольше гулять. Видите, да? То есть на нашу способность выбирать и как бы целенаправленно идти влияет разум. Но от чего зависит разум? От чего зависит, что у одного человека один разум в благости, да, допустим, и он ищет, как правильнее поступить. У другого человека в гуне страсти он думает, а как мне будет выгоднее для наслаждений. А у другого человека в гуне невежества он думает, как вот так вот по-дурацки поступить, чтобы всем было плохо. Такой разум есть у людей некоторых. У них надо спрашивать, что делать, и делать наоборот. От чего зависит, что у людей разный разум, и он разные вещи им подсказывает? А вот как раз вот от этих самскар также. Представляете? То есть эти самскары влияют также на наши ценности. И если человек как бы неаккуратно следит, как бы не смотрит, что попадает в его сознание, у него может измениться разум. И смотрите, допустим, человек в гуне благости, и он понимает, насилие – это нехорошо. И когда ему в уме всплывает, а давай кого-нибудь разорвем, как вчера этот железный человек говорил, вырубить надо. И всплывает, у вас же всплывает иногда такое желание вырубить лектора, да, как-то? Но вы говорите, не, нехорошо, мы же как бы приличные люди, да? Это значит, разум сильный, и он как бы приличный разум. Я напрашиваюсь, да. Теперь, если... Ну, то есть пока у меня разум в гуне благости, я считаю, что вот это нехорошо, вот эти вещи делать нехорошо. А теперь представьте, что разум поменялся с гуны благости на гуну невежества. И когда всплывает желание, надо вырубить, я говорю, точно. Точно, вы правильно говорите. Ум за разум, да. Вот такие, может быть, сложно немного, но я пытался вам эту схему подробнее объяснить. И это все мы говорим о том, насколько мы можем свободно, сколько у нас есть выбор вообще в жизни. Итак, я подведу итог всему, что мы говорили. У нас 3 минуты осталось. Мы узнали с вами, что в самом начале человек совершает поступок, и его ждет в будущем какой-то результат этого поступка. Мы узнали с вами, что когда человек совершил поступок, то это влияет на его будущие желания, которые будут его вдохновлять что-то делать в будущем. Это то, что мы с вами узнали. Я, может быть, какие-то подробности рассказывал. Если вам показались это сложными подробности, можете их забыть, запомнить только вот этот момент. И теперь смотрите, вот сейчас важный апогей нашей вот... Вот эта вещь, последствия в форме событий и последствия в форме желаний, которые будут в нашем сознании в будущем, и называется словом «судьба». То есть что такое судьба? Это те желания и те события, которые придут нам в будущем и заставят нас как-то поступать. Вот это называется словом «судьба». Судьба состоит из 2 вещей. Она состоит из реакции в форме событий, которые мы заслужили за прошлые поступки. И судьба состоит в форме каких-то желаний, которые будут влиять на нас и заставлять как-то поступать. Вот судьба из 2 вещей состоит. И вот эта судьба, она вся находится в форме, такое вот очень поэтичное сравнение, в форме виноградной грозди. И все наши последствия за много рождений, они находятся вот в этой виноградной грозди и называются словом «апрарабдха». «Апрарабдха» значит, что ее не видно. Их там мириады этих реакций. Но сейчас в нашей жизни они никак не проявляются. И вот эти реакции, которые в нашей жизни не проявятся, в этой жизни, называются словом «апрарабдха карма». Непроявленные, значит. Но из этой вот виноградной грозди берут 1 виноградину. И эта 1 виноградина – это пакет такой. Душа приходит в этот мир, ему выдают пакет. Это называется «одна жизнь». «Одна жизнь». И называется на санскрите слово «прарабдха карма». «Прарабдха» значит то, что в этой жизни с этим человеком случится. Все его радости, все его горести, все его желания, все его приключения в этом пакете есть. И когда человек начинает откусывать эту виноградину, это называется рождение. Начал, вскрыл пакет, откусил. А когда он доел эту виноградину, это называется смерть. И потом следующая виноградина. И смотрите, вот эта виноградина, она дает реакции в форме желаний, сейчас мы увидим, я завтра уже буду об этом говорить, времени нет, и в форме событий. И завтра я продолжу эту тему, вы увидите... Где же у нас все-таки выбор? Пока только у нас...

шепочет после меня беглого романа. Он глотает волю жадно, как вино, свою долю славит, хоть не ел давно. Одинокий путник, мерзнущий в ночи, его тело в струпьях, в животе урчит. Но сияют звезды, и дрова трещат. Эй, пока не поздно, поверни назад. Там был хлеб и масло, да хозяйский кров, доброта и ласка, счастье и любовь. Ждут тебя морозы, снег и дождь, и град. Эй, пока не поздно, поверни назад. Ни за что на свете, блеск безумных глаз. Волен я, как ветер, по пустыне мчась. Да, я пес крамольный, гной течет из ран. Но в пустыне вольный, царь я и султан. Нет иного бога, не казню себя. Тут моя дорога и судьба моя. Бога нет отныне, вольных хлеба. Отче пустынник.

То есть речь. Если речь нам не нравится, все, можно с ума сойти. Можно просто сойти с ума. Поэтому мы должны сначала проверить друг друга на речь. Проверили на речь, если речь нас радует, если можем слушать долго, если там вообще есть чего слушать, то тогда мы можем быть вместе сколько угодно. Неважно, семья это, не семья, но мы можем быть вместе. Любовь приходит и уходит. Видите, между нами нет никакой любви, но мы можем быть вместе, нам интересно. Замечательно, здорово, развлекательно. Мы можем быть вместе, слушай сколько хочешь. Любовь может приходить, может уходить. Главное, это сами взаимоотношения. Любовь это не взаимоотношения. Любовь это эмоциональный фон, это раскраска взаимоотношений. Но сами отношения не сами по себе. То есть отношения это стены, а любовь это обои. Поэтому обои можно переклеивать, там что-то менять. Обои бывают серенькие, бывают разноцветные, в блесках. Может они под покраску. Чего только не бывает. Но сами стены должны быть хорошие. Сам фундамент, эти несущие стены, это стены речи. Потому что мы общаемся на уровне уха и языка, больше ничего нет. А все остальное это уже в принципе не общение. Общение это речь, мы общаемся речью. Мы говорим друг другу, вот эти взаимоотношения. А о речи мы-то и не думаем, поэтому они уходят гулять в парк и молчат. Луна, смотри, луна. Луна. Че луна-то? Луна вам потом не поможет после свадьбы. Луну, что ли, будете звать на помощь? То есть они создали семью на основе ночного молчания при Луне. Как можно 50 лет вместе прожить, если мы просто можем молчать при Луне? Пошли молчать при Луне. А потом уже как-то уже гулять нет смысла уже. Вот она система. Система очень проста. Она понятна, она разумна, она отработана. Она тысячи лет существует, в ней все просто. Нужно как-то говорить об этом время от времени, чтобы понимать, на основе чего мы вообще взаимоотношения это создаем. Так что если сразу все пошло не так, и мы вдруг создали взаимоотношения самым грубым образом, сразу с сожительства, то это большущая проблема, потому что у гражданских отношений очень слабенькая надежда на будущее. Очень слабенькая. Потому что они очень удобные гражданские отношения. В них очень удобно находиться. Почему? Ответственности ноль. Веселье все, а ответственности ноль. Это полное развращение. Особенно мужчина развращается. Потому что ему уже дальше куда-то двигаться просто смысла нет. Веселуха полная, ответственности ноль. Поэтому женщины должны очень точно следовать древнейшему принципу, однозначному принципу, неизменному принципу. Скажем его просто, утром деньги, вечером стулья. То есть сначала в ЗАГС, потом все остальное, без вариантов. Не нравится? Скатертью, дальний путь стелится. Неинтересен он должен быть, этот человек вообще. Потому что ему разговоры с вами неинтересны. Ему интересно другое. Если я тебе интересна как личность, давай годик поговорим. Потом утром деньги, вечером стулья, все как надо. Все по плану. Так и семья сложится. Но ни в коем случае нельзя нарушать этот принцип. Потому что это полное развращение взаимоотношений. И в результате сейчас семьи просто перестали создаваться. У нас еще страна более-менее. Но в некоторых странах это вообще большая проблема. То есть просто не создаются семьи и все, зачем? И так нормально. Все спокойно, никто никому ничего не должен, живем себе, живем. Всем удобно, все радостные, все довольные. Так что будьте очень аккуратны. Мы попадаем в эту ситуацию гражданских отношений каждый раз и думаем, что потом разберемся. Но потом уже не разберемся, потому что уже не хочется в этом разбираться.

может находиться либо в состоянии правдивости, либо в состоянии лживости. И второе, что было сказано, что если человек лжив, то он не может быть лжив снаружи и правдив внутрь при этом. Поэтому процесс самообмана и обмана действует параллельно. Если человек других обманывает, это означает, что он сам находится в состоянии самообмана. Или, другими словами, в иллюзии. И каковы причины самообмана? Первое – гордыня. Есть целые псевдодуховные движения, которые поражены этим самообманом. Они считают, что контакт со сверхдушой, то есть контакт с совестью, всегда приносит только счастье. Они так думают. В результате они садятся в медитацию и медитируют. И так как у них есть очень сильное желание увидеть сверхдушу, то есть увидеть Бога в сердце, но при этом они совершенно не хотят принимать никаких своих грехов, видеть грехи они свои не хотят, они их, что делают с грехами? Они их обожествляют. Это оказывается не похоть, это божественная любовь. А так как она божественная, то ответственности брать не надо. Там можно какие угодно концепции выстроить в этом случае. И таких людей, так как у них оформляется в голове очень сильная идея, что вот я хочу видеть сверхдушу, я хочу видеть сверхдушу, я хочу видеть Бога в своем сердце. Любое желание должно быть исполнено. Помните, да? Правдивость по отношению к живым существам. Они видят ее. Только вопрос в том, кого они видят под именем сверхдуши. К такому человеку подходишь, что ты видишь? Я вижу сверхдушу. Что ты чувствуешь? Ничего. В Ведах описан процесс, когда человек первый раз на секунду увидел сверхдушу. Что с ним происходит? У него вытаращиваются глаза, вот так, квадратными становятся. У него волосы вот так вот дыбом стоят. Ему то жарко, то холодно. Он то хохочет, то плачет. То есть катается по земле, ведет вообще себя как безумец. И вот ничем от буйно помешанного вообще не отличается внешне. Есть внутренняя разница. Знаете в чем? Когда мы созерцаем буйно помешанного, мы входим в состояние прострации, какого-то шока, да? То есть мы не понимаем, что делать. Срочно 0-3 вызвать. Чтобы человеку в колонии что-то превратили в дерево, и он успокоился на время. Когда же мы видим человека, который вот именно его тело ведет себя так, из-за того, что его сознание полностью захвачено созерцанием Бога, все, кто находится рядом с этим человеком, испытывают такое счастье, такое количество счастья, даже в обморок падают. Не в силах вынести это счастье. В этом разница. А так внешне все один к одному. Почему такое с телом происходит? Потому что значит увидеть Бога? Это означает перейти на духовную платформу, то есть пробуждается наша духовная природа, мы начинаем действовать как душа, и в этот момент контроль с тонким телом у нас контроль рушится. И в результате наше тело напоминает машину без водителя. А представьте, машина на большой скорости, вдруг раз водитель заснул, предположим, за рулем там, или, допустим, он так исчез. И вот машина, предоставленная сама себе, несется. Вопрос только времени, когда она начнет так вот вилять, кататься, да, вот, то есть вести себя самым необычным образом. Вот так же и тело, оно лишенное контроля, так как душа захвачена уже на духовном плане уже действует. Сознание действует на духовном плане, а тело, оно в этот момент теряет управление. Оно начинает, ну, глаза такие, вот так волосы торчат дымом, то холодно, жарко, то в пот бросает. Понимаете? То есть вот такие вот внешние признаки. А это сидит, я вижу сверхдушу, ничего он не видит, кроме иллюзии.

Поехали!

В жизни человека на самом деле очень много вещей, которые, ну, кажутся важными. Но проходит время, человек вспоминает о них и думает, а чего я тогда из-за них переживал? И большинство вещей они относятся как раз к этой категории. Ну, очень много, большая часть, значительная. Вопрос в том, что остается всегда. Независимо от того, что с нами случается. Благоприятное или хорошее – это одно и то же слово, по большому счету. Так вот, это то, что помогает человеку приближаться к Богу. К самому к себе, соответственно. Потому что человек, как известно, создан по образу и подобию. Соответственно, плохое или неблагоприятное – то, что отдаляет человека от Бога. И это не просто абстрактное понятие. Это то, что человек видит, ну, буквально каждую секунду, замечает это постоянно. Кроме того, это понимание позволяет человеку очень четко определить для себя, что он должен делать для реализации своей миссии в жизни. Уже не просто понять, что вот моя миссия – это приносить людям добро, а как конкретно? А что конкретно я должен делать? Потому что вот добро как раз – это понятие относительное. В чем нуждается человек? Что я действительно ему могу дать? В чем я специалист? И на этом этапе мы говорили, что человеку обязательно необходима помощь духовного учителя. А для того, чтобы принять ее, чтобы вообще обратиться к духовному учителю, необходимо становиться более смиренным. По сути, если этого не происходит, то с годами человек все больше и больше отдаляется от понимания своего предназначения в жизни. То есть смирение – это то качество, которое необходимо для того, чтобы просто начать учиться. Еще одна опасность, которая подстерегает человека, это то, что человек может как бы не утвердиться в понимании того, что он рожден для того, чтобы отдавать. Он может привыкнуть, впитать в себя тот образ мысли, который навязывается сейчас всеми средствами массовой информации, обществом в целом, старшими людьми. То есть бери, да? Бери, бери, тяни на себя, хапай, там, можешь перегрызть глотку, если это потребуется, и так далее. С житейской точки зрения это, конечно, правильно. Но в перспективе это дает проигрыш. То есть человек просто не становится счастливым от этого, потому что он просто включается в крысиная бега, в гонку по замкнутому кругу. Ну, а счастья в этом процессе, видимо, не так уж и много. Наконец, мы говорили о том, что человек должен окончательно определить свой духовный путь. Не в смысле, что он есть, а какой он. То есть начать углубляться в какую-то науку, науку духовную. Религия, мировоззрение, как угодно это можно называть, неважно. Главное, что я понимаю, что является моим. И мы говорили о том, почему человек, как правило, не может этого сделать. Да? Есть вещи, которые влечет за собой такой выбор. И что первое? Помните, Наташа? Первое – это ответственность. Да, это самое, пожалуй, важное и самое сложное. Да. Ага, врасплох застать – это тоже очень важно для врача. Да, ответственность. И принимать ответственность мало кому хочется. Нас этому не учат. У нас, наоборот, как бы есть такое понимание в обществе, что власть или положение – это как раз свобода от ответственности. Чем богаче человек, чем выше положение он занимает, тем легче ему избавиться от каких-то проблем, от ответственности в том числе. Но на самом деле это наоборот. Правильное понимание власти, мы говорили об этом в семинаре по лидерству, это все большая ответственность. И принятие на себя обязательств в какой-то духовной традиции – это тоже очень-очень большая ответственность. И то, что человеку помогает преодолеть эту сложность, то есть страх, боязнь, нежелание принять ответственности – это наличие очень глубоких и доверительных отношений с духовным учителем. Это тот самый критерий, на который мы можем опираться при выборе своего духовного пути. Там, где я нашел такого человека, за которым я могу идти, и которому я, самое важное, доверяю, вот там и мой путь. Взаимное доверие. Вот это то, что очень важно для того, чтобы начать свое духовное продвижение.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Значит, третья стадия, еще раз, когда ребенок появляется на свет, различий нет, мы не будем на ней останавливаться. У него появляется вот этот вот все-таки оптимизм и возможности, ресурс преодоления этого опыта. И сейчас мы с вами непосредственно перейдем вот как раз, вот, собственно говоря, большинство встреч из нашего нынешнего семинара будет посвящено как раз четвертой стадии рождения. Да, потому что, повторюсь, согласно Писаниям, рождение не заканчивается с появлением на свет. И те уже вечные студенты этого курса могут подсказать, сколько длится четвертая стадия рождения. А это сколько, чтобы было понятно? Ну, это примерно до 3 месяцев. Это не факт, что 3 месяца. Мы будем говорить, от чего это зависит. Но все-таки. Конечно. Приблизительно опять у нас выплывает цифра 100. Конечно. Так и есть. Я все время на начале курса зачатия привожу вот этот вот, ну, русский термин «человек». Да, на каждом курсе повторяю, потому что в самом значении языка очень много ответов. Да? То есть человек, личность живет век, то есть 100 лет. Да, это мы с вами. Чело на древнеславянском – это как раз личность, лицо, чело. Да? Челом бьет. Помните такое выражение из старых фильмов? Да? Челом бьет, склоняется личность. Вот. И четвертая стадия рождения, она примерно, она будет составлять те же 100 дней. Зависит это будет от того, на самом деле, какая продолжительность жизни предусмотрена в этом воплощении. А продолжительность жизни закладывается когда?
2: Зачатие.
1: Момент зачатия, отличники, спасибо, молодцы. Момент зачатия уже определяется... Все, сколько проживет человек, это решается в момент, определяется в момент зачатия, как непосредственно временем зачатия. Так что этот показатель уже известен и остается, в общем-то, дальше просто входить в эту жизнь. Соответственно, если предусмотрено 80 дней, то вот эта четвертая стадия, 80 лет, простите, то вот эта стадия, она будет, в общем-то, где-то на уровне 80 дней. Да? Ну и так далее. Вот у Ветрова в книге приводится, потом я забуду вам сказать, пример о жизни Гитлера, потому что его мама вела дневники, это, кстати, очень полезно делать с момента рождения ребенка, вести дневник. Это полезно делать и в течение беременности, мы с вами говорили, особенно начиная с 4 месяца, когда пробуждается сознание, чтобы понять особенности характера, вкуса ребенка. Да? Но также опять можно возвращаться к дневнику с момента его рождения, потому что многие вещи реально вам будут полезны. Не все, не надо там, ну, особенно если вы склонны драматизировать, чтобы вы там не запрограммировали, да, что-нибудь не, ну, не то. Потому что женщина после родов все-таки имеет все равно нестабильное восприятие, отличное от реальности.
2: Полезно вести дневник, с какой целью, что туда записывать?
1: Какие-то очень яркие... события, ощущения в контексте жизни самого младенца уже. То есть это не настроение мамы, это события, связанные с младенцем. Сейчас поясню. Например, вот мама Гитлера, да, она вела дневник. И на 56-й день она его уронила. И он повредил колено. Да, ну, маленького Гитлера. Мама уронила, и он повредил колено, да. Вот. Ну и фактически что? И, соответственно, это была сильная очень травма, то есть это истерика, это и так далее. Вот. Колено – это не только связь с родом, то есть колено символизирует связь с отцом и с матерью, это также символизирует власть. Да? Соответственно, так и оказалось, что его жизнь была завершена на 56 лет, да, по причине не той занятости, да, так скажем, не тем занялся. Да. Вот, то есть, я не знаю, я не сторонник там смотреть, вот выискивать этот день, да, высматривать, но вот в контексте, если вы видите, например, особенно в начале, там, какие-то периоды, когда ребенок просто вот абсолютно, ну, очень плачет, очень, действительно, у него плохое настроение и самочувствие, есть смысл пометить вот этот день и быть очень бдительной в течение того года жизни, которому соответствует этот день. Я сама, знаете, столкнулась вот с этим фактором, вот этой зависимости первых дней жизни с годами жизни, да, вернее, я читать-то много всего читала, но не на все обращала внимание. Вот, и обратила внимание на этот факт, уже имея опыт. Да, к сожалению, вот если бы я придала этому значению, я думаю, что мы бы по-другому вышли из этой ситуации. То есть, скажем, это был у нас, получается, по сути, третий день в роддоме. У меня был очень негативный там опыт пребывания, который я не могла забыть, откровенно говоря. Он выходил из всех предполагаемых мной сценариев. И действительно, ребенок попал в тяжелейшее состояние, в тяжелейшее. Вот. И сказать, что у него была истерика, это ничего не сказать, которую потом просто уже было непонятно, как, ну, то есть он, ну, просто вообще орал всю ночь, у него там уже и пупок вылезал, и все на свете, то есть вообще ужас был. То есть я это запомнила совершенно конкретно, что это был третий день. И потом, когда ему было 3 года, он болел весь год. То есть мы с ним попадали в больницы, если бы, ну опять, я это вот, ну, себе отметила, да, вот эту закономерность, я бы, например, от госпитализации отказывалась, ну, к примеру, да. Однозначно, сейчас вот глядя на этот опыт, да, я бы, конечно, потому что интуиция была, не надо ехать в больницу. Вот вызывай скорую, вот пускай они там температуру снимают и сиди дома. Да? Вот. Но нет, вот опять, у женщины, знаете, вот эти вот все смешанные чувства, отсутствие возможности, ну, в общем-то, принимать рациональные решения. И, к сожалению, я вот этот вот аспект связи года и... потому что понятно, что если вы попадаете в какую-то вирусологию, да, то вы оттуда забираете все болезни, которые там есть. Ну, это же очевидно, правда? Кто из мам не знает, что... Ну, в основном это так. Особенно, когда вот вы знаете, что этот, ну, допустим, этот год жизни очень, ну, такой критичный. Ну вот. Поэтому это есть смысл, я правда вот вам советую записывать, если какие-то такие совсем вот из ряда вон выбивающиеся дни, надо записать, и в этот год жизни надо быть просто очень внимательной и бдительной, и очень взвешенно принимать все решения относительно там госпитализации, каких-то операций, каких-то, потому что это все может, ну, усугублять процессы, то есть не быть решением, да, проблемы, а наоборот, создавать их еще больше. И все это как рукой сняло, когда он вот перешел фактически в 4-й год жизни. Вот как рукой снял. Нас тогда, по сути, первый раз вызвал вот мой папа, наш дедушка в Болгарию. Теперь там ретриты, многие знают уже, да? То есть это теперь страна санаторий. Да? С того момента дети перестали болеть. Да? Вот. А сейчас мы уже туда всех на исцеление, да, уже приглашаем массово. Да. Присоединяйтесь, это одно из лучших мест. Вот. Так что вот такой личный опыт был. Хорошо. Давайте возвращаемся теперь мысленно. О сознании будем говорить много. Это сегодня не будем затрагивать особенности ребенка вот в этот период, но сейчас возвращаемся обратно в родовую палату, то есть идут роды, ребенок родился. Да, и давайте проговорим о том, как хорошо бы, чтобы было. Вот. Кстати, не буду сейчас очень, скажем так, критиковать. Это вообще плохая. На лекции кто-то был из вас? Молодцы. Вот, критиковать не будем, да, то есть не буду сильно комментировать происходящее, потому что часть событий уже хорошая, да. Значит, когда ребенок рождается на свет, самое ценное, конечно, во-первых, посмотрите физиологию, давайте так. Вот он появляется, да? В процессе его прохождения через родовые пути физиологически осуществляются очень значительные вещи. Когда ребенок выдавливается, сейчас просто о его теле опять, о физиологии, да, когда он должен протиснуться, по сути, да, через родовые пути женщины, что очень важное происходит? Во-первых, выдавливается вся лишняя жидкость из его тела, потому что сжатие, конечно, настолько грандиозное, да, что, в принципе, посмотрите, лишняя жидкость из легких выдавливается. Понимаете, сжатием, грудная клетка, все сжимается, да. Конечно, сжимается и голова, прежде всего, если он рождается таким естественным путем, то он идет головой вниз. Эти пластины, вообще-то там, бывает, и наслаиваются одна на другую, да, то есть вот где родничок, да. Очень часто голова, опять-таки, имеет и деформации, очень быстро это все восстанавливается, то есть голова может принять всевозможные формы. И, опять это говорит только о том, что какие болевые страдания ребенок ощущает, да. Но дальше на уровне самого физического тела жидкости под вот этим натиском, они выдавливаются через пуповину в плаценту. То есть жидкость из легких, лишняя вся влага, да, потому что он же на самом, легкие раскрываются только с его вдохом. Да, до этого они имеют вот эти вот такую пузырьковую, не пузырьковую, наоборот. Пузырьками они становятся, когда они раскрываются, да, то есть воздушное такое всхлопывание. Да. Колоссальное количество крови выдавливается, лимфы, то есть все жидкости из тела, по сути, да, ребенок, продавливаясь, он считается, что до 1/3 жидкости своего тела передается обратно в плаценту. Вот, и по сути, вот с момента его появления на свет очень хорошо, чтобы женщина заняла такое положение тела, когда хотя бы присесть чуть-чуть, то есть уже все-таки не там лежать, потому что представьте, плацента, она еще внутри вас, это займет еще время рождения плаценты, да? Представьте себе эти сообщающиеся сосуды, да, физику. То есть, если вы, например, ребенка очень приподняли, а сами находитесь внизу, к примеру, да, то эта жидкость, она обратно просто элементарно, как сообщающиеся сосуды, не течет естественным образом. Да? То есть надо занять таким образом положение, чтобы, в общем-то, примерно он был на уровне вашего живота первое время. Да? То есть фактически сидя. Пуповина очень длинная, перерезать ее не надо. Это уже все знают, и это в основном так и делается. Да? То есть перерезается пуповина только тогда, когда она перестает пульсировать. Да? А вот этот сигнал, он как раз и будет свидетельством того, что жидкости выровнялись. Да? То есть окончание пульсации пуповины. Это может занять индивидуально очень разное время. То есть это может быть 15 минут, это может быть 40 минут. Вот это время хорошо бы, чтобы вас никто не трогал. То есть, пожалуйста, пускай они трогают в контексте, если надо что-то зашить, что-то, обработать на теле женщины, да, но не перерезать пуповину. То есть пускай она себе рождается и болтается где-нибудь. Пока она пульсирует, не надо ребенка отключать. Потому что просто создадите опять проблему нехватки и, в общем-то, объема элементарно. Крови и тех же кровяных телец, и той же лимфы, и так далее. Да? Мы с вами договаривались, что в этот момент можно приглашать папу назад, чтобы создать прочные отношения родительские. То есть папа может перерезать пуповину уже, когда ребенок появился.
2: То есть с этим не надо бороться, они будут ждать врачи или нет? Или надо... Как обычно...
1: Вот это тоже, понимаете, тут столько факторов. Ну а вдруг смена закончилась?
3: Да там и без смены.
1: Ну нет, чуть-чуть ждут уже, не совсем там прямо. Это если кесарево, конечно, перерезают сразу, да, конечно. Там никаких вариантов нет. Это правда, потому что, в принципе, ну, сама по себе вот эта вся, ну, этот как, процесс, да, он должен быть очень стремительным. Женщину надо максимально быстро зашить, ее там обкалывают, матку обкалывают там окситоцином, чтобы она начала сама сокращаться, потому что рефлекса нет. Да? То есть, когда женщина рожает сама, вырабатывается опять в теле просто там гормон окситоцин, который отвечает за сокращение матки, и одновременно он является запуском лактации. То есть, он же является, ну, гормоном для выработки грудного молока, да? Запуском. Да? И вот в кесарево такого нельзя, конечно. То есть тут надо эту идею уже оставить. Но ребенок в кесарево и не теряет столько, вот опять-таки, крови и лимфы. Да? У него одна задача – это, в общем-то, открытие легких, потому что они в это время ну, в жидкости. Да? Но для этого, если у вас кесарево, делается инъекция маме до операции. И легкие начинают фактически, ну, не то что раскрываться, но они стимулируются на раскрытие препарата. Да? То есть это не происходит, ну, в таком, ну, как сказать, бесконтрольном, да, моменте. То есть ребенка стимулируют на раскрытие легких. А все остальное у него, в общем-то, ну, в достаточном балансе. Да? Вот чего не сказать о детях, которые рождаются сами. Да? То есть у них с легкими все хорошо, жидкость выдавили. Да, но вместе с очень важными составляющими крови и лимфы. Поэтому, что сказать, конечно, они могут поступать, как они хотят, потому что нет предписания, что ожидать окончания пульсации. Которые добросовестные врачи, безусловно, они это знают. Это никакая не тайна, это не секрет аюрведы. Это совершенно известные медицинские исследования, понимаете? И это опять на уровне логики совершенно естественно.
2: А да? При этом ребенок у мамы находится? Вот они его вытащили, ждут, что-то делают.
1: Ну вот мы поэтому с вами и говорим, что будем говорить о том, как бывает. Да? Но как бывает, мы говорим тоже в крайностях, да? Чтобы проговорить все крайности. Да? А о том, как хотелось бы, мы говорим о том, как это, естественно, хотелось бы, если бы вы рожали сами, и никого бы, понимаете, вот никто бы вас никуда не торопил, ничего не придумывал и так далее. То есть окажись вы дома, ну, условно, да, я не за домашние роды вас агитирую, да? Я просто говорю о том, чтобы вы делали естественно. Понятно, что ребенок, который только что родился, пульсирует пуповина, соответственно, это очень сильное еще кровоснабжение туда-сюда, это же очевидно, даже не медикам. Понимаете? То есть, если вы ее перережете, то начинается потеря крови. Ну, элементарно, потому что пульсация, движение большое. Будет у мамы без подручных способов возможность остановить это кровотечение? Ну, конечно, нет. Понятно, в роддоме есть зажимы, там все перевяжут, все понятно, да. Но у вас дома такого бы не было. А перерезая это спокойно, вот, ну, в таком естественном ключе, эти кровотечения минимальны, по сути. Это просто будет выделение кровянистой на уровне самой пуповины. Ну, то есть это вообще мелочь, которая тут же сворачиваемость крови в пуповине превосходит все возможности сворачивания крови у нас там в кожных тканях и так далее. Это ну, уникальная совершенно структура в теле. Да? Вот. Сейчас. Значит, ребенок, когда вы рожаете нормально, вот как раз мы об этом говорим, конечно, он у мамы на руках, конечно, нигде в другом месте. Да? Более того, единственное законное его место в этот момент где? Конечно.
2: Его конечно. Что-то втирают, еще что-то.
1: Об этом будем говорить. Будем говорить. Мы сейчас говорим с самого начала, да, ребенок родился. Вот давайте абстрагируемся. Ребенок родился, вы сами, никого нет. Что вы будете делать? Обтирать его, бежать там вытирать, взвешивать, измерять, закапывать глаза, делать прививку. Что вы будете делать из этого? Конечно, конечно. Все. И причем вряд ли в тряпочку, потому что очень важен тактильный обмен. Да? Вот Давайте мы сейчас вот посвятим вот этому вот первому моменту очень значительное внимание, потому что это очень важно. Представьте, ребенок появился, он вообще неизвестно из какого мира. Вы согласны, что он может прийти откуда угодно? Аюрведу изучаете, согласны, что это не обязательно с этой планеты, да? С этой формы жизни, знакомой нам уже, да? То есть для него все новое совершенно. И как вы думаете, вот это первое впечатление, оно имеет значение в жизни? Ну, конечно. Самскара, который является просто, ну, такой, опять-таки, мощнейший. Не только опыт рождения, но это первое его восприятие жизни. Вот даже мы, взрослые люди, уже имея опыт, умудряемся, да, строить свое общение по первому впечатлению. Умудряемся. С какой стати? Да? Мы же уже знаем, что много факторов может быть обманчивых и так далее. Да? И то мы так продолжаем действовать. А представьте для ребенка. Вот он появился на свет, он... Новая среда, новое пространство, и он первый раз видит маму. Мама для детей, для младенцев, вообще это все, это весь мир. Вот это надо себе, не знаю, писать записками на холодильниках, в туалетных комнатах и везде. Да? Я мама, я весь мир для ребенка. Да? Ничего другого в этом мире нет, кроме мамы. Потому что только от вас зависит вообще вся его жизнь. Только вы являетесь источником всего, источником... Энергия, источником питания, источником чувств и так далее. Это только мама может дать. Никто не наделен такими полномочиями больше. Очень тонкие процессы, будем их подробно рассматривать. Но тем не менее, он появился. То, что он видит на уровне его, ну скажем, заложенной программы, заложенной. Да, с чем он пришел? У него же есть знания уже до его появления на свет. Он накопил багаж знаний колоссальных. И он с этим багажом был еще и до рождения, еще добавилось, да? Но по его багажу знаний предполагается, что то, что он видит первый раз, кого он видит, это и есть мама. Это предопределено жизнью, законом ее. Никто другой, это, понимаете, это еще дорефлекторно, скажем так, да? Никто другой не может быть, правда? Вообще-то. По закону жизни, то, кого он увидел первым, это мама. Так весь мир животных существует точно так же, да, за исключением кукушек. Еще кого-нибудь, да. Ну, то есть, в основном, мы с вами будем относиться к млекопитающим, да, это мама. Не избежать, понимаете? И это колоссальная, ну, по значимости встреча. То есть, ребенок, действительно, для того, чтобы обеспечить себе выживание, он должен очень хорошо понять, а кто такая мама. Потому что он не знает этого еще. Он слышал ваш голос, ну, на уровне буль-буль, да? То есть, ну, песни поете же уже вот? Поете? Это очень важно, да? Не сочкуйте, пожалуйста, да? Пойте песни. То есть он знает эти какие-то ритмы, он какие-то знает там вибрации ваши, да? Но он понятия не имеет, как вы выглядите, да? Он понятия не имеет, как вы пахнете. Понимаете? И посмотрите, что делает природа, насколько она разумнее, чем мы ее воспринимаем. Да? Вот современные исследования, особенности зрения ребенка, все подчеркивают одно. У младенцев зрение другое, не наше с вами. Да? Не минус 1,75. Оно совсем другое. Ребенок лучше всего видит на каком расстоянии? Ну, говорят, где-то 40 сантиметров. Это лучше всего его... Все дальше плывет. То есть глаз сфокусирован таким образом, что потом все плывет. А вот это расстояние он видит. А что это за расстояние? Совершенно верно показали. Понимаете? Это ребенок у груди мамы. Ребенок, когда вы его держите, когда его вы кормите, ваши глаза и его глаза находятся на этом расстоянии. Понимаете? И дальше все выстраивается очень логично. Глаза – это зеркало души, это так и есть, особенно у женщин. Да? То есть это область, которую, ну, не случайно так закрывают, да, там эти бинди ставят, да, вот, на, ну, вот в Индии по сей день, да, ставят сюда отметку. Зачем? Не только показать, что вы замужем или нет, это также отвлекает от ваших глаз. Понимаете? Это невозможность увидеть ваши глаза, чтобы не попасть туда через глаза в сознание. Ребенку самое важное – увидеть вас. Это будет отношение на всю жизнь. Он будет так узнавать свою маму. Потому что только вы даете ему возможность жить. Оставьте вы его одного, младенца. Он разве способен выжить? Нет. То есть вся его, ну, как бы вот, природа нацелена на то, чтобы максимально понять, чтобы не ошибиться, а где же она. То есть сразу вот это первое общение, да. Поэтому, конечно, в идеале, если бы вы опять, знаете, просто вот, можно очень четко визуализировать, вы бы рожали сами, что бы вы делали. Вы бы спокойно получили бы этого ребенка. Идеально, если ваше тело обнажено, да, оно так и так будет обнажено, потому что грудь вам надо открывать, да, живот в этот момент чем вы закроете? Ну, это же нелепо себе представить, понимаете, что вы, ну, там, здесь у вас бандаж уже, да, то есть вы закрыли, ребенка одели, нет, конечно, получается, картина очень простая, то есть вы обнажены, вы кладете ребенка, потому что никуда вы не побежите, если вы будете рожать сами, понимаете? Кладете его тактильно, то есть он всей своей кожей начинает просто с вами, понимаете, абсолютный контакт. Он начинает распознавать, какая у вас кожа. Да? Он же не знает, что люди вот, они вот такие вот лысенькие. Да? Может быть, он до этого был кем-то мохнатеньким или так далее. Да? Это все надо познакомиться. Это не вопрос для него, что это само собой разумеется. Совсем не так. Да? То есть ему надо понять, аж, на всех уровнях, да, чувств, кто такая его мама. Да? Соответственно, вы просто вот этого голыша кладете к себе, да, прикладываете к груди. Да? И по сути, вот этот первый контакт, вот этого взгляда, да, вот это и есть, вот наконец-то вы встретились. Никогда не раньше. Вот ваши глаза, когда на него смотрят, вот это и есть первая вот эта встреча. Да, которая все, она проникает дальше уже на глубочайших уровнях на всех. И потом этого взгляда будет достаточно для того, чтобы дать поддержку или наоборот выразить порицание. Понимаете, женщинам не надо, мамам не надо особо говорить ничего детям. Да, мы на уровне взгляда с, ну, с самого начала.
2: Еще вопрос. Считается, что время рождения – это когда резали пуповину.
1: Будет считаться по-разному, да.
2: Ну, в астрологии вообще.
1: Ой, тоже там очень разные системы. Есть, когда считается, что появление головы – это уже рождение, да. То есть тут все равно, ну, каждые 7 минут карта меняется, да, поэтому, ну...
2: Вот если его вытащили 40 минут, там что-то происходит?
1: Наши, ну, вот наши эти системы, которые все-таки здесь применяют, ну, я имею в виду, они не наши, они тоже джьотиш, да, но все-таки не перерезание пуповины считают, а рождение. То есть как вам записали в роддоме?
2: Что рождение? Что это?
1: Появление тела.
2: То есть когда вот последняя... Часть тела появилась.
1: Да, и тогда вот это фиксируется, вот это время, да. Но в джиотиш, просто знаете, там тоже столько школ, великое множество. Там есть и когда перерезают пуповину, и есть, когда появляется голова, да, и так далее. Но нет большой беды в этом, потому что потом очень легко, вот, зная все равно вот это время, ну, появление ребенка, потом, если в дальнейшем, скажем, эту науку применять в жизни, то ректификацию на уровне этих минут сделать элементарно, по каким-то событиям, текущим в жизни, элементарно. То есть это не будет, знаете, как сейчас иногда к астрологам приходят, там, допустим, вообще не знают, там, даже день иногда не знают, где-то там, ну, деревняк, например, человек рождался, да, там, вот ей там 60-70 лет, да, она говорит, ну, может быть, даже не это число, я не знаю. Потому что там, когда записывали в этих сельсоветах, да, там, ну... Ну, то есть вот тогда сложно, а когда вы знаете день и примерно вот эти минуты, да, нет проблем никаких. То есть там не переживайте, события будут прогнозируемы.
2: Хочется точно знать, особенно но... если есть возможность узнать, так вот что мерить.
1: Тоже не надо особо переживать, потому что есть такое понятие проклятия самой астрологии, да, то есть Сарасвати прокляла эту науку, потому что и астрологи предсказали не совсем то. Вот скоро Маха Шиваратри, да, вот она как супруга Господа Шивы, ей не понравилось, что было сказано, что он будет в отречении. Она прокляла астрологию, поэтому считается, надо ходить к трем астрологам, никак не меньше, чтобы знать правду. Поэтому можно уже к времени так не, ну, не печалиться, да? Вот, о времени. И сейчас его пишут в свидетельство о рождении, то есть это уже не надо забывать, ну, не забудете. Это мне приходилось заказывать справку в роддоме, потому что у родителей возникли разные версии. Причем папа оказался прав. Да? Так что... Так что, ну, как бы о надежности знаний мамы, да, вот можно поспорить. Причем существенная разница, да, версий была разная совсем. Вот. Значит, давайте возвращаемся к ребенку. К сожалению, если вы, ну, ребенок рождается в операционном зале, где нет вот этой обстановки, о которой мы говорили в начале, да, самое яркое, что он видит, это прожектора. Да, это то же самое, что, ну, при кесаревом. Да. И это можно видеть, особенно в младенчестве, что дети очень радуются, когда видят лампочку. Да, то есть они на самом деле воспринимают, видимо, вот лампочку своей мамой. Они, то есть маме надо, ну, действительно трудиться в том контексте, чтобы создать ну, реальное отношение к себе на уровне зрительного образа. Это тоже очень важно. И это, к сожалению, не, ну, достаточно грустно, потому что вот это раннее младенчество, когда рефлекторно ребенок откликается, вот рефлексом просто. То есть вот... Понимаете, вот с одной стороны вы уже подходите, вы его мама, вы радуетесь, да, а он на вас никакой реакции, а включили свет, все, он улыбаться стал, да. А вот, то есть вот таким образом, вот эти все...
2: Включаем, если, ну, мама же не может его сама вытащить, а точно акушерка, как вот сделать так, чтобы он не подумал, что это акушерка его мама, а его мама...
1: Это все вот такие звенья одной цепи, да, потому что на самом деле не сказать, что прямо так ребенка там надо вытаскивать, да, то есть это в принципе, когда идут естественные роды, ваше положение тела позволяет ему проскакивать. Ну,
2: но она же его не ловит снизу.
1: Нет, и не будет там снизу никто ловить. Вы думаете, прямо они как из пушки? Берут и выстреливают.
2: Но же его надо придерживать как-то, и кто-то это делает, нет?
1: Ну, конечно, они касаются и все. Но с акушерами есть хорошая история. В каком контексте? Им безразлично. У них нет, не участвует энергия никакая. Понимаете? Они просто делают свою работу. И, в принципе, если сам по себе человек добрый, если он не является там носителем, ну, и не в состоянии горя или какого-то огорчения, то его влияния никакого нет. Да? Потому что это же спектр, это не просто вот, но мы же многофункциональное устройство, да? У нас все органы чувств задействованы для того, чтобы синтезировать образ, да? То есть мы на уровне только, например, зрения, мы не в состоянии представить себе вкус или, ну, то есть у нас нет полноты передачи образа благодаря какому-то из органов. Чувств, да? То есть нам надо слышать, нам надо видеть, нам надо касаться, нам надо пробовать, да? Тогда у нас более не менее нюхать, да? То есть тогда какую-то картину мы себе предположительно, и то считается, это тоже иллюзия, да? Предположительно составляем. Да, поэтому здесь надо вот этот весь образ, да. Просто, понимаете, в контексте конкуренции, яркости лампочки, опять-таки, и глаз мамы, конечно, лампочка выигрывает. Ну, она просто очень яркая. И хоть она и далеко, она, ну, реально создает вот это впечатление. Да? Но дальше у нас с вами остается замечательная способность, это запах. И посмотрите опять, когда ребенок находится у груди мамы. Да? Это ближе всего к области подмышек, которые обладают самым характерным и самым резким запахом. Женщина в родах, она потеет так, что в любом случае ее запах совершенно четко. Это не, ну, кстати, никакого, пожалуйста, парфюма не используйте. Именно по этой причине. Да? В тот момент, когда вы кормите, когда вы, особенно там в роддоме, да, не надо заливаться духами, вы наносите колоссальный вред ребенку. Потому что, еще раз, его органы восприятия очень чистые. И это и будет тогда потом, знаете, мама в парфюмерном магазине. Да? То есть, что ну... То есть, чем более естественным вы предстанете, тем действительно, ну, более глубокие отношения будут формироваться по вашему распознанию с самого начала. И это очень поможет во многих случаях. Я думаю, что, ну, потом я буду объяснять, почему. Да? Вот. Но соответственно, вот это вот в идеале, вот это общение, которое ваше первое, в которое никто не вторгается, До тех пор, пока пульсирует пуповина, а я бы сказала минут 40, да, в идеале договориться с акушеркой. В идеале, чтобы вас никто не трогал. И это возможно, это не сказки, не утопия и так далее. Это надо, ну, опять, если у вас договор, да, на роды, тогда это может быть легче сделать, только нужно это, знаете, помните, мы давали совет друг другу, что не говорить, что вы хотите, а спросить акушерку. А как вы, вот, как обычно вы поступаете, когда ребенок рождается, что вы делаете? То есть надо задать вопрос. Помните, да, мы говорили, что если вы сами зададите сценарий, что я хочу так, так и так, то, конечно, вам на все скажут «да». Но потом будут делать так, как они делают. Понимаете? То есть и очень разные представления о том, как хорошо бы у каждого из врачей. Они свои, да? Вот. Но есть уже такие случаи очень хорошие. И информация, когда действительно не скажут о рождении ребенка в отдел педиатрии, то есть они запишут, но не побегут туда, да, чтобы прибегали они там с тележками, со взвешиваниями и так далее. То есть вас действительно могут оставить в покое. Но это не в случае кесарева. Да? В случае кесарева картина какая? Все эти процедуры придется пропустить. Да? Ну, то есть взвешивание, измерение, это ничего не сделать. Но потом очень было бы хорошо, чтобы вот кто-то из сестер операционных или там, опять-таки, там, акушерка, можно с ней тоже подписывать договор, чтобы она была там. Она не должна быть там, но она там может быть и очень хорошо бы помогла. Да? И чтобы она лично передала ребенка папе. Да? И тогда с папы надо снять майку и положить голышом ребенка на папу и закрыть их, и оставить. Да, то есть просто закрыть одеялами, и пускай они лежат. Да, вот так вот. То есть папу положить, наверх положить живота папы ребенка и закрыть их вдвоем. И тоже будет очень хорошо. Они так совершенно спокойно дождутся маму. Да. В случае, когда вы сами все-таки в палате, давайте повторим. Да, то есть пуповина, пускай она там сама по себе, плацента сама по себе функционирует. Ваша задача — тактильный контакт с ребенком, приложить к груди. К первой вы прикладываете к правой груди обязательно. То есть вообще происходит это, мы о кормлении будем говорить, это архиважная тема, архиважная. Я какую-то из лекций мы посвятим, я возьму модель. Ну, у меня у дочери я такого пупса арендую, тайно. Тайно уношу из дома, потом тайно подкладываю обратно. Да, то есть... такой боевой пупс, вот, потому что важно показать, опять-таки, положение и так далее, это очень важная тема. И мама первый раз прикладывает ребенка к правой груди, желательно, чтобы вы лицом были обращены на восток. Насколько это реально, не знаю, но кто-то из вас сделает. Да? То есть, посещая роддом, вы примерно можете понять, где стороны света, ну, это видно. Но это важно, да, то есть, потому что тогда вы, вот эта энергия новой жизни, нового вот этого, опять, пространства, она просто вас поддерживает, да, то есть, главное, не лицом на юг. Все остальные стороны приемлемы, да, то есть, главное, не лицом на юг. То есть, прикладывайте к груди в любом другом направлении, да, вы должны быть в любом другом направлении. Хорошо. О том, как оно бывает, я сегодня не буду начинать, на это нужны силы. Я вам сейчас зачитаю список того, что нужно взять с собой, помимо того, что рекомендует роддом. Так, еще раз повторю, что вещи собираете вместе с мужем. Ни в коем случае не отдельно. Он должен знать все лучше вас, где что лежит. Можете, это, знаете, как учения такие. В домашних условиях учения. Достань из сумки то-то, да, он должен сразу достать. Ну да, но ни в коем случае не складывайте вещи одна, да. И потом это столько, из-за этого столько ссор, столько стресса, когда просто, ну, да, надо элементарно знать, где что достать, потому что вещей много. Да? По-хорошему в роддом вы едете, ну, с, в общем-то, даже с не одним чемоданом, с учетом списка, который я вам назову. Иначе потом все время надо добегать. Да? Значит, что будет странно в нем? Да? Начнем с крупных вещей. Подушки. Подушки. Подушек надо взять штук 5. Я не говорю о подушках, которые вот эти вот... Пускай это будут декоративные подушки. Они вам очень помогут в случае естественных родов. Потому что вот это желание женщины становиться на колени, опираться куда-то локтями, суставами и так далее... Вот в этот момент сопровождающее вас лицо должно под все ваши суставы подкидывать подушки, иначе вы просто их разобьете, а травмированность суставов к чему приводит? К оттоку энергии. Да? То есть это очень значительные узлы энергетические. Если вы их травмируете, вы теряете силы. Вот, то есть все это надо смягчать. Вот так вот нельзя сидеть, как я сейчас. Тем более, что у вас чувствительность будет притуплена в родах, да, то есть вы не будете чувствовать многие вещи. Соответственно, вот так хотите поставить, допустим, опереться, нет проблем. Вам должны подкинуть подушку, ставьте. На колени хотите встать, нет проблем. Под колени подушки. Да, поэтому их должно быть штук 5 с собой. Таких просто декоративных. Очень помогут. Ну, понятно, что воды надо много.
2: Но тоже тепленькую надо.
1: Она должна быть комнатной температуры, да, комнатная. Воды должно быть много. Вы должны пить столько, сколько вы хотите. В роддоме все это есть, но все гораздо дороже, поэтому зависит от того, насколько вы финансово, ну, бережливы, да. У нас был такой преподаватель Леонид Горценштейн, к нам приезжал по йога-терапии, такие семинары вел. Вот у него была фраза, она меня очень веселила, но сейчас я понимаю ее мудрость. Он говорил, что не потратил, то заработал. Да, то есть, вот. Так что принесите с собой лучше, да, эти вещи. Значит, еда. Для вас очень хорошо все вот эти творожки, биолакты, но вы учтите, что роды могут и продолжаться, ну, несколько продолжительно, так скажем, уйду от ответа. Вот. И человека, который с вами, надо кормить. Да, поэтому запаситесь. Это уже, конечно, в последний момент, но тем не менее, да. Ну, музыка, да, соответственно, магнитофон что-то, тоже вам не напишут в списке. Ароматерапия. Массажный шарик. Помните, мы говорили о его важности. Надо записать. Шерстяные носки в обязательном порядке. Нарушение вата доши сопровождается всегда с ощущением озноба и холода в теле. Женщина начинает мерзнуть сразу после родов. Особенно если вы оказываетесь в этом операционном зале, охватывает озноб, такая дрожь сразу, когда, ну, и просто очень холодно. Да? То есть надо шерстяные носки. Так, значит, масла, да, массажные. Ну, средства гигиены, это понятно. Я не знаю, как сейчас, когда я была, там не было ни туалетной бумаги, ничего, да, то есть, в принципе, это, ну, лучше брать с собой. Да? Для человека, который с вами, полностью нужна сменная одежда, включая тапки. Для вас тоже там, соответственно, полотенце. Одноразовые трусы, да, по-другому не могу их назвать, как их назовем еще. По-моему, фирмы Диледа, вот самые такие они. Потому что есть взрослые памперсы, они не очень функциональны. Да. Не всегда будет вот эти липучки удобно вам фиксировать. Есть просто трусы. Ну, если я скажу одноразовые, это же понятно?
2: А здесь можно пробовать?
1: В аптеках. В аптеках просто по вашему размеру, они пишутся там SML. Да? На любой случай родов, любых, и кесарево, и, ну, хотя бы 3 штуки надо их иметь. То есть, если вы едете на естественные роды, есть смысл их одевать по дороге в роддом, да, чтобы, если отходят околоплодные воды, чтобы тоже вы там не залили транспорт. Да? Вот. А после родов очень действительно удобно, потому что выделения значительные, да, и никакие там прокладки не спасают. То есть надо, особенно после кесарева, потому что там вообще, ну как бы, более длительно идет сокращение матки, она медленнее приходит в норму, да, соответственно, выделений больше там накапливается. Да.
2: Так они не из ткани?
1: Нет, это как вот памперсы, только, да, только для взрослых. Да. Просто это лучше взять с собой сразу, купить, и чтобы они были с вами. Несопоставимо комфортнее, чем возиться с чем-то другим, да? То есть на первые вот, ну, хотя бы 2-3 дня их надо иметь. Да? Так, бюстгальтер для кормления сразу. О их конфигурации и полезности поговорим потом. Значит, Бипантен с розовой полоской. Это масть в аптеке. Тоже сразу возьмите в роддом. Я не знаю, их иногда дают образцы, иногда нет. Поэтому лучше, чтобы у вас было. Потом тоже поясню, зачем. Ну, остальное вам скажут. Не будем там, ну, повторяться. То есть там ваша одежда для ребенка, вам все это... Ну, по-моему, дают эти списки в роддоме, что брать с собой.
2: Мата спас.
1: Есть, да, ну все, прекрасно. То есть вот это то, чего вам не скажут просто, да, это не является...
3: Тоже говорят.
1: Тоже говорят, да, молодцы.
3: Дети, штанишки тоже говорят.
1: А, ну вот,
3: мне как-то
1: прогресс.
3: Трое тоже было.
1: Лучше пускай будут, где кого-то. Они продаются поштучно, то есть не надо их брать упаковками, вы приходите в аптеку и говорите, а, вот еще родовой комплект, да? Да, потому что то же самое, вы его, так и называется, родовой комплект. Да, они говорят, но вы его купите заранее, да, потому что в роддоме они самые дорогие в городе. А там, ну, то есть вы идете в роддом со своим этим комплектом. Там одноразовая пеленка, ножницы стерильные, да, там, то есть, ну, какие-то там зажимчики и так далее. Ну, в общем... Смешно для его стоимости, но это все считается, что это в стерильной вакуумной упаковке. Ну, не вакуумной, а в стерильной упаковке. Поэтому вы обязаны с этим прийти на роды, одним словом, да, предоставить. То есть либо покупаете там, у них это очень дорого, либо я покупала, это такие, по-моему, Чебучао называется, сеть магазинов детских, там они самые дешевые были. То есть они те же, да, то есть это все то же самое под одним названием одного производителя, но цены, ну, раза в три было различие. Да? Вот. Остальное вам скажут все. Для сопровождающего тоже обязательно просто обратите внимание, все должно быть сменное, потому что иначе могут не пустить. Не знаю, это есть маты спаса или нет, да. То есть это может быть предлог для того, чтобы там вашего мужа не пустили на роды. Да, то есть спортивные там штаны, майка, тапки, носки, все он должен поменять. Одеть чистое, то есть переодеться, когда вы поступаете в роддом, переодеваетесь, и так же он. Для женщины в естественных родах есть смысл, знаете, или у мужа, если муж крупный, одолжить какие-то майки его, там 2-3 для родов, потому что, ну, действительно, женщина потеет и устает, потом этот вариант, зашли в душ, вышли, не до конца вытерлись, да, то есть, ну, надо что-то новое, ну, то есть 2-3 вот таких вот сменных для родов конкретно вещи. И, конечно, лучше это не короткая майка, чтобы вам было комфортно, что-то прикрытое, да, или там какая-то ночная рубашка там, но не длинная, опять же. То есть вот колени хорошо бы, чтобы были открыты, потому что вы много двигаетесь, да, это все, ну, такой процесс активный. Ну, то есть если муж высокий и крупный, вот у него идеально одолжить, пускай потом гордится, что у него боевые майки. Ну вот, это, значит, список того, что нужно взять. Сейчас чуть-чуть я вам расскажу, что, как мы будем строить этот семинар. Да, но идеально, да, все будет тоже зависеть от вашего, помните, мы говорили, вашего собственного удовлетворения от запахов и удовлетворения мужа. То есть он тоже будет на родах, да, поэтому ему должно нравиться. Но в контексте новорожденного, скажем, оптимальным является лаванда, потому что она очень успокаивает. Да? А можно аромат мяты, если вам нравится. Да? Но вот масло лаванды, оно такое вообще палочка-выручалочка. Мы будем несколько раз его упоминать. Если вам оно нравится, оно становится в рейтинге на первое место. Да? Соответственно, вы берете эту аромалампу, наливаете. Ну, вы знаете этот принцип, есть там свечка, там водичка, да, пару капель. Пару капель, не больше. Вы сами можете не чувствовать даже вот этот, ну, аромат, но для ребенка будет достаточно. Угу. Так, значит, сейчас такое обозрение курса. Да? Мы с вами обязательно затрагиваем особенности сознания. Мы затрагиваем такие вещи, как, принципы и время, как дать имя, что вообще с этим делать, потому что это вещи тоже так не очень известны, опыт показывает, да. Особенности гигиены первых вот этих дней, то есть просто, ну, скажем, элементарно, как начинать мыть, как мы определяем, как надо одевать и так далее, да, то есть такие, просто практические такие блоки. То есть мы все время пойдем в этом, ну, как бы чередование практики, понимание потребности ребенка с точки зрения вот его восприятия событий, потому что это восприятие будет меняться. Да? Грудное кормление – обязательная тема, она очень сложная при всем, при том, что кажется, что очень просто. И даже, ну вот, не знаю, вот курсы, когда слушали мамы, всегда тоже были такие, вот интересно будет потом ваш опыт, узнаете ли тоже что-то новое, всегда были, что, о, вот если бы я знала. Ну вот, и по сути, ну, скажем, какие-то аюрведические мы будем затрагивать рецепты в контексте там заболевания ребенка, то есть если там простуды и так далее, то есть что мы будем делать, да. Дальше на ваше абсолютно усмотрение, там, скажем, рассматриваем мы прикорм или нет, потому что тоже очень много разных есть теорий и так далее на этот счет. Вот. Но по сути вот этот, ну, скажем, возраст, который мы будем завершать, он будет зависеть в основном, в общем-то, даже от вас, потому что те вопросы, которые вам самые будут приоритетные, мы их и будем проговаривать. Да. То есть сфера вот этих первых трех месяцев, она не раскрывается, как правило. То есть ее нельзя так вот легко найти где-то. Поэтому мы об этом говорим с вами. Ну вот в контексте вот и сегодня, что вот в родах происходит с ребенком, да. Этому почему-то не уделяется внимания, хотя это совершенно очевидно. Да. То есть это очевидно. Ну если мы туда обратим, ну, наш просто взор и наше внимание, да.

0: можно как бы размышлять вперед нашей встречи, но мы это подробно будем рассматривать с разных вот точек зрения, да, в чем он нуждается и что категорически нельзя делать.
1: У меня вопрос. Пробежался это кормление.
0: Да.
1: Вот заранее купить, а если...
0: Ну, там значительной разницы не будет, да,
1: ну,
0: то есть...
1: У моей мамы была значительная, да. Очень.
0: Она будет значительная только на наладке кормления, потом она возвращается. То есть это не покупается на 6-м месяце беременности, но когда вы уже идете в роддом, вам надо выбрать просто окружность вашу, да, а форма чашечки на самом деле, знаете, там... Не столько чашечка нужна, сколько вот эти лямки, которые просто берут вес груди на себя. Да? Будет ли там свободно или будет там что-то выступать, разницы не будет на самом деле. Выступать не очень бы хорошо, потому что вы пережимаете вот эти вот, ну, молочные протоки, да, и чем они более комфортно себя чувствуют, тем лучше. Но о бюстгальтере мы поговорим, ну, какой действительно практичней и вообще что с этим и как. Да? Угу. Какие сегодня вопросы еще? Такой сценарий семинара подходит вам, скажите?
2: Чем плохо первое кормление на юг и с левой груди?
0: Ну, отчасти, смотрите, вот что-то в трактатах Аюрведы, мы вот говорили на предыдущих курсах, уже трактуется без комментариев, почему так стало происходить, да, ну просто какие последствия. Левая грудь считается, что есть склонность, ребенок станет левшой. Да, ну, есть такие, такая склонность. Очень много вещей, которые мы, допустим, получили, как вот советы бабушек, вот уже на предыдущих курсах мы четко получили обоснование, что это не предрассудки. Да, это реально, это такие события потом возникают. Да? Вот, поэтому, вот, например, вот даже у нас, да, у меня муж левша. Да? И я это знала, я приложила ребенка к правой груди, да? И первое время ему было все равно, он там ел правой ложкой, левой ложкой, да? Сейчас он перешел на правую руку, хотя мы никаких не делали там, знаете, как вот раньше в школах этих детей вообще мучили, заставляли, там, ну, издевались над ними фактически, да? Этого ничего не было, но он автоматически просто перешел, хотя левая сторона очень хорошо развита. Да, то есть он там занимается спортом, ему, в общем-то, иногда все равно, ну, инвентарь в какой руке держать, да. То есть в этом смысле даже хорошо, хотя наследственность, конечно, играет роль, да. Вот, поэтому все-таки мы более ориентированы, это сторона логики и действия, да, то есть правая сторона, она более органична, если мы, ну, скажем, функционируем в плане там, ну, деятельности правой рукой, да. Левая, она у нас более там на интуицию, на, скажем, на чувства, да, то есть она такая более должна быть, ну, спокойная, да, сторона. Вот. А в контексте на юг, юг, согласно науке Васту-Шастры, это сторона, которая, ну, там ее называют вообще, это Господь Ямарадж, это Бог смерти, да, то есть, соответственно, это сторона, которая, ну, вообще закрывается и которая никак не обращена на получение энергии. Там ее нет. Да, то есть туда все мы, все стекает. То есть на южной стороне дома, например, ну, хорошо там канализацию ставить, там водоостоки из дома, да.
2: Тем более непонятно, да. Интересно про левую грудь.
0: Да, соответственно, просто на юг мы поэтому не обращаемся, там нет энергии, да. То есть не то, что эта сторона очень нужная для очищения, да? Она все нужна в пространстве, но она не даст источника энергии. А это же первое кормление, да, поэтому вообще, ну, хорошо бы женщине всегда кормить на восток, например, или на север. Это две стороны, которые очень энергоподдерживающие, они дают этот источник, да, энергии, силы и всего. Да? Ну, вот. Поэтому вообще это хорошую привычку впоследствии дома, надо все-таки знать, где у вас что. И просто ребенок будет здоровее, вы будете более, ну, и кушать надо так же, когда вы кушаете, тоже не сами, не сидеть лицом на юг, да, то есть это надо изучать эти тоже законы все, да.
1: Ну, в этом случае ребенок должен изучать.
0: Нет, нет, мама дает, она проводник. Мама проводник в этом смысле, потому что он сейчас не сидит с ложкой за тарелкой, да? То есть получается, что, то, что вы ему дали, понимаете, то в его тело проникает. Да? Это тут другая работает энергия, потому что вы проводник. Если вы с юга дадите что-то, да, там нет энергии. Да? Вот. То есть в этом контексте...

0: именно, ну, вот ваше положение. Да, когда вы начнете его кормить самостоятельно, тогда уже все. Тогда, понимаете, эта пища, которую вы даете, это надо потрудиться, чтобы она была наполнена такой энергией, как грудное молоко. Да? Ну, можно с молитвами, да, все приготовление, не терять контроль над едой, да. То есть в процессе приготовления все время читать молитвы, все время желать счастья, да, и так далее. Тогда, конечно, это тоже материнское молоко, ну, по энергии, да. Но мы имеем эту квалификацию с вами. Я не всегда, если честно, да. Иногда не о том думаешь.
1: Если, ну, роды могут проходить по-разному, если так случилось, что, ну, ребенка должны унести, ну, там, интенсивную терапию или что-то с ним делать. Ну,
0: папа должен сопровождать.
1: А мама в этот момент, она мысленно как-то что-то...
0: Конечно. Ну, не, ну, конечно. Во-первых, ну, всегда во всех, ну, во всех, как бы, процессах родов, чем более открыто самим родом и вот этому настроению встречи будет мама, да, тем спокойнее будет чувствовать себя ребенок. То есть даже вот в эти вот, ну, действительно ужасные для него переживания, да, ну, вот представьте, если вы, ну... даете просто поддержку своей осознанностью, а он с вами в абсолютной связи. В это время еще вы, ну, до тех пор, пока пуповина не перерезана, понимаете, вы абсолютно связаны.
1: А папе не могут запретить пойти?
0: По закону нет. По факту, да. По закону нет.
1: Ну, там правила больницы
0: нет. Нет, по закону не могут.
1: Но маме лучше не вставать и не ходить.
0: А куда вы пойдете? Боже мой, у вас еще...
1: Мало ли?
0: Нет, нет. Вот маме никуда, во-первых, и не дойти, да, то есть не надо... ну, папа ее может сопровождать везде. Да, это, конечно, неудобно и приносит дискомфорт, поэтому я не думаю, что этому обрадуют, но по закону запретить не могут. Хорошо, если есть последний вопрос. Вопрос о послеродовой депрессии. Да? Связано это элементарно с тем, что женщина в течение беременности привыкает к очень положительным гормонам в ее судьбе, в ее теле. Эти гормоны выделяются только в течение беременности, их нет в обычной жизни. Да? То есть женщина, которая в течение беременности ко всему этому привыкла, да, релаксаны, прогестероны, эндорфены, да, они создают иллюзию, что так теперь будет всегда. Это не так. Это аренда на время беременности. И как только женщина рожает, если она не знает, что это аренда, это первая причина, если у нее нет знаний. А вторая причина, если она опять нацелена на себя. Потому что если мама нацелена на ребенка, у нее нет шансов, понимаете? Никаких шансов, ни малейшего нет впасть в депрессию. Никаких. Но если у нее преобладает внутри нее понимание, опять-таки, своей собственной ценности, ну, и значимости в жизни относительно ребенка, а не его потребностей, потому что потребности у него величайшие, на самом деле, несмотря на то, что он может спать весь день, да, вы в неустанной связи с ним, вы все время должны его, как бы, своей энергией, своей радостью, своей любовью окутывать. То есть все время контакт, это требует энергии от мамы, ее внимание и так далее. Но не секрет, в современном обществе часть женщин умудряются рожать и уже скучают, что жизнь изменилась. Понимаете? Она меняется кардинально. Но фокус в том, что когда это говорится беременным женщинам, которые ждут первого ребенка, всегда работает иллюзия, что жизнь меняется у всех, кроме меня. А в моей жизни ничего не поменяется. Вот где уже, кто с детьми? Вот было такое у вас? Ну вот.
2: А, ну, пока непонятно, потому что вот мне казалось, что вот я вся была вот в ребенке полностью, угу. Тем не менее, у меня депрессия была. Очень кратковременно, буквально несколько дней, но до битья посуды.
0: Угу. А вопрос опять, в каком мы настроении, как бы в концентрации ребенка, да? То есть мы можем при этом испытывать страх, потому что вот эта концентрация, она имеет, как все в мире, три вида качеств, да? То есть это лекции Олега Геннадьевича Торсунова лучше всего раскрывают, да? Невежество, страсть и благость, да? Если женщина, например, в гуне страсти, да, в этом качестве, то есть она вся в ребенке. Но она чего-то боится, она, допустим, там паникует, да, она лишние у нее какие-то беспокойства, да, а это гормоны ваши не защищают. Наоборот, оно может наоборот дать еще больше срыв, потому что само тело в момент родов у нас эти гормоны начинают, ну, я говорю, какие-то вообще исчезать сразу. Да? Ну, первые часы после родов. В момент родов все хорошо, они наоборот дают максимальный всплеск. Да? Дальше начинает идти время. Да, и в течение времени эти гормоны потихонечку, но очень интенсивно все равно, понимаете, мы их 9 месяцев накапливали, эти гормоны, 9 месяцев. Начиная с зачатия, они начинали увеличиваться, да, стремительно. Как результат была вот это, допустим, дополнительное спокойствие, дополнительное равновесие, да. То есть женщина, которая не анализировала себя, ей кажется, что так и должно быть, она не очень придавала этому значения. Если вот повторная беременность, это очень, ну, очевидно. Да? Как меняется восприятие женщины? Потому что уже есть опыт, и она уже понимает, что этот бонус, да, он дорогого стоит, вот это состояние. Да? И 9 месяцев у вас это все накапливалось, увеличивалось и так далее. Да? Дальше все, происходят роды. Да? И буквально там первые часы и дни это все уходит. И вы возвращаетесь к себе фактически в каком состоянии, если у вас есть склонность вот во время менструации, смене настроений, гормонов и так далее, то вы возвращаетесь к себе вот к той, которая вы были до беременности. А это трудно принять, потому что еще плюс вы наращиваете беспокойствами, которые связаны, допустим, с уходом за ребенком. Да? И вроде бы вы все в нем, но энергия другая. Да? И эта энергия тогда берет и выбивает. И у женщины, особенно если нет знаний, то есть когда есть знания, нет, ну, ну, плохое настроение, в менструации тоже было плохое, но ничего, да, там день-два, все будет нормально, да, в конце концов подышать можно. Практики мы делали тут на подготовке, да, там к зачатию даже, к Сипана Мудры, например, да, практика расслабления. Идеально можно все контролировать, да, то есть это не будет выходить из-под контроля, да. И... В конце концов, я не знаю, там действительно выйти подышать, там березу обнять, там летом босиком походить, да, все, это все легко убирается, если есть понимание, что это не навсегда и что это нормально, понимаете? Когда начинаем бороться сами с собой, со своим телом, да, но если вы заботитесь о ребенке в гуне благости, это совсем другое настроение, то есть вы очень счастливы от того, что в вашу жизнь пришел ребенок, что он доверил вам свою жизнь.
2: Конечно, меня удивляло, что на тот момент, ну, правда, время уж пошло на семье, материальный достаток был, мне надо было думать, что поесть у меня в семье. Я ждала этого ребенка очень долго. Все было замечательно. В какой-то момент...
0: Это очень тонкие вещи. Вот то, о чем я сейчас говорю, да, вот эти гуны, они, знаете, это очень, это такая тонкая энергия в контексте того, что мы не всегда действительно способны распознать, а какая сейчас у нас энергия, да? Это, ну, такая определенная квалификация требуется, потому что, скажем, даже вот этот вот комфорт, он вообще не имеет отношения на самом деле, да? Да, да, это тоже как бы с мудростью приходит, да, потому что мы говорили, ребенок приходит со своей кармой, он рождается со своей кармой. Да, то есть тут вообще беспокоиться, ну, просто пустое. Да?
2: Я тогда пыталась анализировать, да, почему у меня такое состояние, и я вообще не могу понять.
0: Ну, главным образом, потому что эта перестройка все-таки, она очень стремительная. И если в тонком теле у вас, на уровне строения вашего тела, есть дисбаланс вот этих энергий, да, то есть конституция, есть дисбаланс, и есть вот эта склонность к, ну, как косвенно, я говорю, вот у женщины вот эта гормональная система, как косвенно, дает сигналы вот в течение менструации, а любое, скажем, состояние ваше в течение менструации, когда вы понимаете, что это особенный день, что у вас что-то с настроением, что у вас что-то в ощущениях, есть какая-то боль, есть какие-то там, ну, эмоции другие, да, это косвенно говорит о том, что у вас дисбаланс. Потому что женщина в менструацию не должна ничего испытывать, кроме того, что просто занимается своей гигиеной более внимательно. То есть никаких ощущений быть не должно. Да, ни в настроении, ни в, ну, ни в каких там, понимаете, это все дисбаланс. Мы о менструации говорили в курсе зачатия очень подробно, это такая, ну, большая тема, мы ее здесь не раскроем. Да? Вот. Но история какая, что если есть этот дисбаланс и есть провокация, как вот это, ну, скачки, да, то потом это просто вот так вот проявляется. Задача до беременности привести себя в норму, да, очиститься.
1: Если этого не произошло?
0: тогда...
1: Ну, не в норме, и вот это будет происходить.
0: Надо, ну, конечно, но мы же с вами изучали, вот вы-то были на этой занятии, когда делались это практики, говорили, что там потом, наоборот, какие-то эмоции полезли, потому что надо чистить.
1: Ну, понимаете, просто депрессия не все тарелки бьет. Вот иногда просто хочется лечь и умереть. Зубами к стене. Вот как все заставить какую-то практику?
0: Заставить можно только одно через... в нашем случае, в нашем обществе, когда опять у нас нет культуры и нет осознания, да, нужно изучать эти вопросы. И знание одновременно является, ну, лекарством в том числе, да. То есть пока у вас нет знания, откуда это, почему это в вашем теле происходит, да, что вообще представляет ваше тело, откуда берутся эти эмоции, понимаете? Это четкая совершенно наука, это никаких там, ну, никакое не гадание, понимаете, на кофейной гуще. Это совершенно четкие знания о том, как устроено наше сознание. Я вам говорила, есть книга прекрасная «Уровни сознания» Александра Хакимова, да. Очень рекомендую познакомиться с собой. Да? Когда мы знаем, как мы устроены, многие вещи начинают просто естественно выздоравливать. У нас начинает меняться наше видение себя самих, наших целей, куда идем, из чего состоим, понимаете? И вместо депрессии приходит, наоборот, цель жизни и приходит состояние счастья. Но это труд, оно не будет только вы сами можете это сделать. Никто искусственно вам, ну, это не внесет внутрь вас, понимаете? Никакие медикаменты, никакие, ну, скажем, вот эти вот навязывания стереотипов там психологии и так далее. Ну, я не имею в виду там психологии, которая сейчас вот там, ну, скажем, у нас в Радуге представлена. Я могу сказать, это какая-то духовная психология, потому что обращение идет опять все-таки к ценностям вечным, да, к законам Вселенной. Да? Вот. А если мы говорим о том, что просто вас, ну, мыслеформами, знаете, такая визуализация, да, там, я здоров, да, но не вычислить, а что внутри, что является этим, ну, как бы разрушающим фактором внутри вас, потому что все эти чувства, они все внутри нас, это как раз говорит о том, что сильнее, ум или разум, но это очень сложная система, как бы неправильно сказала, она не сложная, она является необходимой к изучению. И даже это знание, когда вы видите, а где этот механизм включается, вы начинаете понимать процессы и их контролировать одновременно. Но пока нет знания, ничего не предложишь тут.

человеческое тело не для этого предназначено, мои хорошие. Не для того, чтобы все хорошо было. Это жизнь страсти. Все хорошо было означает «было». Потому что в страсти хорошо не будет. Это длительный анализ. Я могу все лекции вам этому посвятить, чтобы разбить вас всю эту концепцию. Но вы должны просто на слово мне поверить. Если вы не интересуетесь собой как душой, не интересуетесь молитвой, не интересуетесь служением другим, не интересуетесь работой над собой, не интересуетесь аскезами, встань пораньше, не пытайтесь понять, что надо кушать, а что нельзя. Если у вас нет этой идеи в жизни, то тогда счастья не будет точно. Почему? Потому что когда человек находится в страсти, у него психика, его психика имеет такую особенность. Он не открывает себя полностью никому. Только в глубоком открытии своего сердца другим возможна любовь. Когда люди находятся в страсти, они только играют в счастье, потому что они зажаты своим страхом перед этим миром. Они хотят счастья в этом мире, но так как они себя душой не понимают, поэтому они зажаты. Они чувствуют себя телом, психическим телом. Люди в невежестве чувствуют себя грубым телом. Нужны грубые наслаждения. Еда, секс, сон, грубые. Люди в страсти хотят тонких наслаждений. Театр, там, кино. Ну, то есть они хотят тоже наслаждений, но психических уже. Не физических, а психических. А люди в благости не хотят наслаждений. Они хотят служить этому миру. Они хотят развиваться. Они хотят понять себя глубже. Люди в страсти, они вроде бы внешне живут хорошо, некоторые из них. Они улыбаются друг другу, они общаются хорошо, у них все нормально, как они говорят. Но понимаете, они не знают одной проблемы, что есть карма, которая приходит время, и людям становится плохо просто по судьбе. Или кто-то заболел, или обанкротился, или выгнали с работы, или не дают нормально жить там соседи, еще кто-то. Что-то произойдет. И когда у человека в страсти происходит вот эта штука у одного из семьи, второй рядом с ним жить уже не может. Потому что его концепция счастливой жизни разрушена. Ну как можно с больным человеком счастливо жить? Как можно с банкротом счастливо жить? С импотентом как можно счастливо жить? Как можно счастливо жить с тем, кто тебе не дает то счастье, которого ты хотел? Человек мучается, которого в какое-то время и уходит просто, и все. Он не может. Тем более, что человек в страсти, у него сама жизнь не предусмотрена для того, чтобы жить вместе долго. Потому что жить вместе долго возможно, если счастье идет изнутри. Ну, то есть надо что-то отдавать. Когда человеку плохо, близкому, ты должен что-то отдавать, а чтобы что-то отдавать, надо, чтобы у тебя откуда-то приходило. То есть люди в благости, они берут счастье из духовного и отдают близким. Люди в страсти из себя счастье отдают друг другу, из себя. Они верят в то, что у нас все будет хорошо. Когда из себя нечего отдавать, тогда они страдают вместе, сколько могут, а потом расходятся. Если вы не интересуетесь духовностью, если вы по утрам не молитесь, не соблюдаете режим дня, если вы не думаете о том, как правильно питаться, если вы выпиваете под праздником, чуть-чуть подкуриваете, и у вас все нормально, хорошая работа, хорошая зарплата, если у вас хорошая, нормальная семья, знайте, что вам не стоит планировать жить долго друг с другом. Это невозможно. Потому что жизнь страсти при первой серьезной трудности разрушает отношения полностью. Близкий человек не может мучиться ради другого близкого человека, если он не в благости находится. У людей в страсти сердца каменные. Они не приспособлены для того, чтобы быть рядом с тем, кто страдает. Thank you.

0: Это интересно, с детьми наблюдали такой эксперимент. Как дети умеют ли дети жертвовать? Дети же крайне эгоисты, они крепко держат свое. И ребенка попросили нарисовать картинку и обещали за это дать конфету. Картинку нарисуешь, получишь конфету. Ребенок рисует, старается, выводит картинку. Говорит, ну ты нарисовал хорошую картинку, и мы обещали тебе конфету. Но знаешь, если ты потерпишь, мы дадим тебе две конфеты. Можешь потерпеть и подождать, чтобы мы тебе дали две конфеты. Тебе нужно проявить терпение, но вторую конфету ты должен будешь отдать другу. Что, будем ждать вторую конфету для друга?
1: Нет.
0: И как вы думаете, что дети говорили?
1: Нет.
0: Они по-разному говорили. Один говорит, нет, я выбираю сейчас и себе конфету. Вот. Я нарисовал картинку, я заслужил, дайте мне мою конфету, все. Некоторые так начинали думать, но видно, что не нехотя, но они говорят, ну ладно, я потерплю. Терпение, смирение, преодоление жадности. Для друга подожду. Там есть дети такие, есть такие, они разные. От чего это зависит? Ведь от воспитания, возможно. Это передается от родителей, все эти вещи. От правильного общения. С детства может это формироваться, например, жадностью. Как она формируется? Ребенок видит это все просто в семье, что все ведь для него делается. Его приглашают за стол и говорят, видишь, какой торт мы тебе на день рождения испекли? Вот он большой, для тебя. Сам все съешь, дверь закрой. И в дом никого не пускай, сам ешь. Все, да сыто, чтобы был полный и сытый. Вот так нужно делать. И ребенок понимает, что ну да, наверное, так и надо. А что логично, вкусно, приятно. Если придут другие, мне же меньше достанется. Как бы это менталитет современного человека, правда? Ну, так действовать. А что происходит дальше, когда такой ребенок вырастает?

0: вырастает и понимает, что все нужно в доме для своей семьи, то когда он создает свою семью, когда вырос, что он делает? Он больше не пускает маму и папу в дом. Он говорит, а вас в дом престарелых теперь. Теперь все для меня, вы так меня научили, а у меня уже своя семья, а вы чужая семья, свои и чужие, все разделяется на эти вещи. В этом случае человек очень уязвим, он становится уязвим. Его собственная жадность, она в конце концов уничтожает его самого, он не может с ней бороться. Часто очень человек накапливает большие деньги, например, собственность, но он не может ее воспользоваться. У нас был такой интересный сосед. Ну, ладно, с одной стороны, он был хороший, а с другой стороны, иногда он проявлял вот эти качества. Например, он купил цветной телевизор, новая модель. Знаете, такой супер цветной телевизор. В то время это было редко. И он его поставил дома у себя. И там же был черно-белый телевизор, он его тоже оставил в доме, не выкинул. И что он делал, знаете? Он не разрешал своей маме смотреть цветной телевизор. Говорит, смотри, черно-белый. Цветной нужно поберечь. Мы будем жить еще и жить. Поэтому цветной только по праздникам. Только знаешь, когда будет хороший фильм. Она говорит, ну у меня сегодня хороший фильм, мой любимый сериал. Говорит, нет, эту ерунду мы смотреть не будем. Вот смотри, черно-белый. И что произошло дальше, знаете? Догадываетесь?
1: Сломался.
0: Телевизор устарел. Знаете, просто морально устарел. Он настолько уже устарел, что он стал бессмысленный. А мама скончалась. Она просто ушла из жизни. Просто ушла, так и не воспользовавшись всем этим. Жадность, она не дает возможности человеку даже воспользоваться тем, что у него есть.

Вот секрет. Сейчас я объясняю ключевой секрет процесса самоосознания. Потому что самоосознание или йога происходит именно через природу. То есть пробуждение сознания происходит через природу, через учителя, через видимое. Но очень важно понять, что это не просто материальное видимое, а это видимое, которое заряжено смыслом. То есть это духовное видимое, это не материальное видимое. Поэтому, когда вы просто произносите какие-то имена, например, имена Бога в какой-то религии, в православии, там, в индуизме, в любой религии, и если эти имена, которые вы произносите, люди, которые там находятся, они не объясняют их смысла, то есть они не заряжают их дух, то есть они не заряжены духовной энергией, то вы имеете дело с материальной традицией, хотя она и называется религией. И поскольку люди сейчас находятся в разных религиях, они разобщены, потому что никто не объясняет смысла ритуалов, никто не объясняет смысла этих форм. И это приводит к постоянным материальным противоречиям, к постоянным войнам, потому что материя всегда является источником конфликта. И нет более агрессивных людей, чем религиозные люди. Потому что формы очень такие, как бы, обособленные, но смысла объединяющего у них нет. Таким образом, йога, что такое йога? Йога – это та же самая религия, у которой атрибуты, которые, то есть ритуалы, формы, допустим, изображение Всевышнего, да, то есть как персоны. Персона – это Бог, это персона. В Библии говорится очень интересная вещь. Там, по сути, только одно место такое реально, где Библия говорит о том, каков Бог персонально. Что там говорится, вы все это знаете? Что Бог создал человека как по своему образу и подобию. Согласны, да? Это есть в Библии. А знаете, что-то в этом предложении говорится после точки и запятой? То есть вот эта фраза, точка и запятой, одно предложение. И дальше говорится: «Мужчину и женщину сотворил их». Что это означает? Это означает, что мужчина и женщина, вот эта вот форма, парная форма, это и есть изначально форма Бога. То есть изначально сознание и природа – это и есть Бог. Бог и его природа в вечном союзе, как двух персон. То есть есть Всевышний и есть его женская ипостась. Ну вот, допустим, в вайшнавизме, многие из присутствующих здесь представляют вайшнавизм, там используются такие имена, допустим, как Радха, да, или Хара, для обозначения женского принципа, женской ипостаси Всевышнего, Радха или Хара, и Рама, Кришна, Говинда, для обозначения личности мужской ипостаси абсолютной истины. Вот это и есть как раз изначальный инь-янь, то есть изначальная абсолютная истина в ее единстве. Вы можете медитировать на так называемую высшую мантру, маха-мантру, в которой присутствует именно вот этот изначальный инь-янь. То есть эта маха-мантра, она представляет собой вибрацию, которая воплощает вот эту духовную энергию именно в сфере духовной природы. В этом могущество маха-мантры. Потому что она действует на человека именно через естество, через сферу взаимоотношений, через сферу женского принципа. И маха-мантра, она обладает уникальным свойством, почему ее рекомендуют именно в Кали-югу, именно в нашу эпоху. Как определяется Кали-юга? Кали-юга определяется как эпоха раздоров и лицемерия, когда люди разобщены. Мы живем именно в Кали-югу. И маха-мантра в Ведах, она дается специально для Кали-юги, потому что она является именно тем звуком, который проявляет духовную семью. То есть маха-мантра, она объединяет людей в духовную семью. Потому что там есть Радха и Кришна, то есть там есть изначальное вот это вот единство духовное в этой вибрации. Итак, когда вот в отношениях между мужчиной и женщиной присутствует вот этот смысл, о котором я вам говорил, тогда они становятся командой, тогда они становятся единством, духовным единством, и тогда они становятся воплощением вот этой маха-мантры изначальной, изначального звука мироздания, который идет из духовного мира, из сферы духовной природы. Поэтому абсолют – это не что иное, как духовная природа, дорогие мои. Это не просто какой-то, знаете, свет какой-то, а это духовный мир. Это тот самый мир, из которого мы все когда-то пришли. Поэтому здесь, в этом мире, все ходят парами, неприкаянными парами. И они не знают, что делать друг с другом. Потому что эти мужские и женские энергии, они оторваны от своего изначального источника и находятся в состоянии противоречия, в состоянии конфликта, в состоянии определенной

river swallows golden sand. Whispers, she's taking back.

0: Ни одно из наших действий на самом деле почти не связано с результатами. То, что вы делаете сегодня, никак не влияет на то, что с вами будет завтра. Но иллюзия есть такая. Смотрите, я сделал какой-то хороший поступок, и пришли хорошие результаты. Я утвердился в этом. Но по карме получается, что прямых связей нет. Ты можешь делать неправильные поступки и получать хорошую судьбу. Почему? Потому что это судьба прошлых поступков, а не твоих вчерашних. Например, негодяй может в течение последних 5 лет мучить людей. Ему будет приходить успех, слава. Успех и слава. Признание и уважение людей, представляете? И почему-то не будет раскрываться его негодяйство. И как только закончится этот период, хорошая судьба перестанет приходить из 1877 года к нему, понимаете? Не из вчерашнего дня, где он безобразие чинил. Сразу же раз его разоблачили, опозорили, раскрыли все его поступки, короче, и все, и позор полный. Люди разочарованы, все, никто с ним не общается. И наоборот бывает, человек совершает хорошие поступки, но поскольку результаты-то приходить должны не завтра, от практики, например, духовной, то он думает, дрянь какая-то, это не практика. Я как начал заниматься, мне еще хуже стало. Многие люди говорят. Я вот как начал, я вас послушал, ваши семинары, вот тут начал повторять имена Бога. Вообще в моей жизни такое началось. Это все имена Бога виноваты. Я так и знала. Я говорю, нет, просто фишки по кругу прошли. Вы видели чемпионат вот этот, когда выстраивают из домино, так и на стадионах? Да, видели? На стадионах из фишек домино выстраивают, из миллионов фишек выстраивают самые замысловатые рисунки. Выставляют их неделями, наверное, не знаю, если не месяцами. И потом, когда начинают фестиваль, что в чем фестиваль? Просто толкнуть одну фишку, и там начинают... Одни фишки толкают другие, раскрываются целые поля, целый стадион занят этим, или дворец спорта. Раскрываются цветы, там надписи, там какие-то. Немыслимая игра. Правда, длится все это всего 5 минут, самое большое, да? Хотя люди работали над этим, может быть, месяц, а то и больше, да? И вот пока одна фишечка дойдет до другой, нужно время. То, что вы толкнули здесь, это не значит, что здесь что-то произойдет. Произойдет совсем с другого конца, вот как с этим джентльменом. Толкнул в одну сторону и подумал, я же от себя толкнул, нет проблем, мне за это ничего не будет. Такой сит расслабился, ему бам по голове через неделю, да? Поэтому это самая большая иллюзия. Нам кажется, что мы действуем правильно, если правильно и получаем результаты. Кстати, самая большая иллюзия. Понимаете? Если руководствоваться тем, как я себя чувствую и что происходит в моей жизни, считая в связи с этим, что мои поступки правильно или неправильно, мы обречены на провал. Это самая страшная иллюзия. Какой выход? Один человек делает правильно, и у него одни несчастья в жизни. Он думает, вот почему несчастье. На Украине один известный музыкант, он много лет назад стал вегетарианцем, тоже как-то соприкоснулся с ведическим знанием, и потом тяжело заболел. Тут же с перепугу решил, что причиной болезни вегетарианства стало, и стал еще в средствах массовой информации пропагандировать эту идею, что я стал вегетарианцем. Знаете, как я потом начал болеть? Типа болезнь может быть только из-за того, что человек перестал есть мясо, понимаете? 1000 причин, судьба приходит даже к вегетарианцам. Да, человек думает, все, я теперь не совершаю насилие, теперь надо мной никто не совершит насилие, ни болезнь, ни другие люди. Ну смотрит, все так же, еще подносили, еще ненавидят меня за то, что вегетарианец, представляете? Начали терроризировать, пока вместе с всеми ел, не трогали, перестал.
1: Послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый. Более 1/4 века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание.

0: Человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Когда я стал вегетарианцем 31 год назад, я работал на работе. Это была суточная работа. Пожарная охрана. Там была своя кухня. Там нужно было питаться в течение суток. Всем командам. И она была мясная. Я стал вегетарианцем. Понятно, что я стал питаться отдельно. Я приносил с собой в баночках что-то на все сутки. И отдельно от всех других ел. Потому что я уже не мог видеть, как люди едят мясо. Вся команда ополчилась против меня. Они ко мне однажды подошли, окружили и сказали: «Ты что это так? Все плохо ведешь. Ты как-то отделяешься от коллектива. Ты как-то нас перестал уважать. Раньше ты с нами ел, там шутил, общался. Сейчас ты как-то тут в стороне находишься где-то. Что? Что такое с тобой?» И они так ко мне угрожающе подошли, знаете, все. И я испугался. Я сказал: «Вы знаете, да у меня живот болит. Я стал придумывать всякую ерунду, что врачи мне запретили что-то в этом духе, хотя никто мне не запрещал, и живот мне не болел. Я просто слабый был. Я сказал: вот так, так, ну, пока вот так». Они: «Ну ладно, посмотрим, смотри у нас». Через месяц я подхожу к команде и говорю: «Вы что, жрете мясо все? Сколько можно? Вы посмотрите, на кого похожи вообще. Это все из-за пищи. Вы злые, вы постоянно материтесь. Вы жадные. А потому что вы едите плохую пищу. Вы едите мясо, эту убитую». И я им стал... Они все испугались. Сказали: «А что есть, а другой пищи нету?» Я сказал: «Нужно пищу освещать и прочее, там все это». Потому что я обрел определенную силу. Да, чистота дает силу. Потому что чистота – это моя природа. Например, слон силен на суше, а крокодил силен в воде. Слон справится с крокодилом на суше легко, а в воде неизвестно, кто справится с кем. Потому что это не его стихия слона, не вода, а суша. Так вот, если мы с вами находимся, как слон в воде, мы слабые. Не так ли? Я себя чувствую слоном. Я могу в жизни, знаете, сколько сделать, но я в такой среде, в которой мне трудно все это делать, столько помех, понимаете? Я как-то себя чувствую странно во всем этом. То тут кто-то проплывет, то там что-то происходит. Вот всегда что-то мне мешает, потому что это не моя среда. Мне нужна своя пища из моей среды. Люди из моей среды. Общение. Другой пример. Элементарный пример. Рыба, если ее вытащить из воды, попробуйте ее чем-то удовлетворить. Налейте 100 грамм. Пир перед ней разложите, пожалуйста. Подложите в мягкий матрас, чтобы она не страдала. Чего она так дышит тяжело? Помахайте веером, может, воздуха не хватает и так далее. Зонт. Ну, что еще можно сделать? Ну, все вроде есть у нас. И квартира, и машина, и жена, и все. Ну, что надо еще, говорится, а? А вот нет, задыхается наша рыба. А потому что это не ее среда. Она задохнется, потому что она должна жить в воде. Также мы должны выяснить, в чем же заключается наша пища. Пища для духа. Для этой внутренней силы, могущества. Мы теряем могущество, потому что мы говорим, нас никто не слушает. Мы даем наставление детям, они огрызаются. У нас нет силы справиться, сделать даже что-то хорошее. Где взять силу? Когда-то в Москве пришел человек, который возглавляет движение вегетарианцев. У него даже есть там передача на телевидении. Он хотел снять интервью о вегетарианстве со мной, потому что у меня есть тоже опыт вегетарианства. Я говорил о том, что вегетарианец, он меняет характер человека, естественно. Вот так изменить характер трудно. А меняете пищу, меняется характер автоматически. Вот так трудно. Вот как можно сказать: «Доктор, знаете, у меня вот нервы на пределе». А доктор говорит: «А просто не нервничайте, и все». Вот ничего себе, доктор. А как я могу не нервничать? Погодите. Меня все разрывает изнутри, когда я вижу такие вещи. Что мне делать с моей психикой? Ну, и только одну вещь. Не нервничать? Нет, нужна еще диета. Диета важна. Что это мы такие нервные, такие все раздражительные? Что это мы какие-то концепции, вы думаете, враждебные? Почему? Пища не та. В основном это главное. Одно из главных вещей – это пища. Вы удивитесь. Недавно у Белого дома была такая вот как бы не демонстрация, а акция какого-то, то ли протеста, там врачи выступили, около несколько сотен. Они требовали, чтобы правительство стало вегетарианцами. Потому что вегетарианцы меняют свои качества. Они хотели, чтобы правительство изменило свои качества через пищу. И вот этот человек спросил меня, мы поговорили о качествах, о пище, как она влияет, и сейчас священная пища, мы все это обсудили. Что, например, качество мяса, оно дает силу в агрессии. Для конфликтов человек имеет большой потенциал и силу, когда есть мясо. Вегетарианец не имеет такого потенциала. Сила другого качества, его сила в творчестве, в отдаче. Заметьте, есть лошадь, есть бык, это травоядный, есть слон. Они работают с человеком, они любят трудиться. Слоны понимают 22 команды человеческого языка. Быки понимают 6 команд человеческого языка. Как их развернуть, как потелевее, как правее. Просто говорить он понимает, он слышит вас, потому что он вегетарианец. Хищный зверь вас не слышит и видит только пищу. Их сила именно в агрессии схватить, возить клыки и съесть. В этом они сильны. Итак, вы ребенка кормите мясом, что? Не хватает энергии? Силен. Иди, Вася, сделай то, что прошу. Не хочу. Как это так? Ты же поел, все нормально, у тебя есть энергия. Нет, не хочу. А ссориться может часами с вами ругаться, перепираться. Есть энергия, смотрите. Не обессилил человек, оказывается, но другого качества сила совсем. И этот ведущий спросил меня, говорит, но я не могу ответить на один вопрос от телезрителей. Что их беспокоит в вегетарианстве? Что же такое? Вы, говорит, вы вот вегетарианцы, вы становитесь добрее, мягче, гибче, конечно же. Но а вы сможете постоять за себя, если живете с людьми, скажем, агрессивными, завистливыми? Вы же слабее будете, вы же ослабнете, вас просто растопчут. Вас могут уничтожить с таким слабым характером. И вот на это, говорит, я не знаю, как ответить. Как быть вегетарианцем? Ведь, говорится, с волками жить, по-волчьи выть. А тут вдруг вы среди волков становитесь вегетарианцем. Хорошей добычей. И тут мы вспомнили пример природы. Есть такое живое существо, как корова. Она вегетарианка, она беспомощна перед хищниками, уверяю вас. Конечно, рога есть, но это ни о чем не говорит, вы понимаете. Ее очень легко убить, эту корову. Как они до сих пор выжили в этом мире? Вы знаете ответ. Она находится под защитой человека, она кому-то очень нужна. Вот интересный вопрос. Мантры. Вы развиваете отношения, вы становитесь нужны другим силам, другим энергиям. Это называется йога, связь появляется. Вы начинаете ощущать эту связь, что вы под защитой. Поэтому эта связь проявляется в вашем могуществе слов, в ваших качествах. На вас не поднимается рука. Очень сложно. Однажды жил один святой. Все к тому же времени, где-то 500 лет назад. Я услышал эту историю в Индии. Этот святой по происхождению был мусульманином. Поэтому Шах не простил ему, что он повторял индуистские мантры. Он спел имена Кришны. Шах сказал, это мусульманин по рождению, он предал нашу религию. Нужно предать его смерти по закону шариата. Бить палками на 22 базарных площадях. Это в назидание, потому что бить палками на 22 базарных площадях невозможно человек. Это так же, как дать ему срок заключения 300 лет. Это невозможно, он не живет столько. Также он не может пережить даже 2 базарные площади обычно. 22 базарные площади. Вы должны просто от него сделать кусок мяса, чтобы все видели, что такое предавать свою религию. Бога. Этого святого звали Харидас Тхакур. Можете посмотреть в интернете эту историю. Ну, палачи должны это сделать. Если палач не выполняет приказ, его уничтожают самого, его самого убивают. Пострадают его также и семьи. Они связали его руки и повели на базарную площадь. И 2 человека били его палками по голове, по спине, по ногам. И сначала он чувствовал боль. И глубокие рубцы, и кожа рассекалась. Все это люди видели? Какие жуткие, жестокие страдания. Человека забивают насмерть у всех на глазах. Боже, что же он сделал? Он предал Бога. Какое несчастье. Но Харидас повторял имена Кришны. И вскоре все увидели, что раны на глаза затягиваются. Кровоподтеки исчезают. Этот святой перестал чувствовать боль. Испугались палачи. А что, если он не умрет? Мы точно видим, что под защитой Бога. Что же нам делать? Тогда мы погибнем. Шах казнит нас и убьет даже нашу семью, нашу уничтожит. Они стали бить его сильнее, из страха просто, чтобы выжить самим. И в то же время они понимали, что они делают что-то не то. Но им приходится это делать. Жуткое состояние какое-то. Они чуть с ума не сошли. Ну а Харидас просто пел, стал даже смеяться, чуть ли не танцевать на базарных площадях. И тогда они бросили палки, они упали на колени и сказали: «Святой человек, ты под защитой Бога, мы видим это. На тебе даже, вот смотри, не осталось ни одного следа, мы уже все руки в мозолях. Но ты же святой, ты живешь ради других, ты же никогда о себе не беспокоишься. Ты легко можешь принять смерть, пойми, мы не такие, как ты. Если мы тебя не убьем, погибнем мы, погибнут наши дети, наши семьи. Спаси нас, умри, пожалуйста, ради нас. Ты святой, тебе уже ничего не нужно». Харидас сказал: «Ну хорошо». Харе Кришна, и упал замертво. Фух, убили. Вот, доложите падишаху, все, выполни приказ, он мертв. «Мертв», — сказал падишах, — «по делам. Тело не хоронить, не кремировать, никаких обрядов. Бросьте, как собаку, в Гангу. Пусть плывет по волнам, рыбы съедят. Никаких обрядов». Стали выполнять приказ. Хотели взять тело, не могли оторвать от земли. Что это? Попробуем с этой стороны. За ноги, руки, не отрывается. Приказ нужно выполнить. Лошадей перевели, привязали, потянули. Нет. Что же такое? Слонов запрягли. Не двигается. В это время Харидас, он не умер на самом деле, как и Христос, он не умирал на кресте. Он медитировал. Он проявил лишь симптомы смерти, но на самом деле эти люди управляют жизненной силой, они могущественны, потому что есть связь с высшими силами. Когда такой связи нет, человек думает: нет высших сил, нет, нет, поймите, нет, я никогда не видел, никогда не слышал, никогда не чувствовал. Что вы говорите? Скорее всего, вы меня обманываете. Вы знаете, этими вот сказками обманывают миллионы людей. Говорят: Бог, духовный мир, там, рай. Нет, обман. Очень много риска в этом. Не слушайте эти вещи. Живите по своему разуму, по своим возможностям. Остерегайтесь таких вещей. И тем не менее, такие явления существуют, сверхъявления. Мы слышим иногда о них, и нас задевает. Потому что это правда. Такие примеры существуют в мире. И пророки есть, и святые есть, и духовные измерения существуют. О них пишется, излагается подробно. Ведь кто-то на это тратит всю свою жизнь, чтобы изложить подробно для людей и передать все это. И это остается непонятым многими людьми, потому что связи нет у них. Они слышит, слушает, но не слышит, смотрит, но не видит. У них разрыв произошел. Они думают: вот тут я работаю, получаю деньги, ну вот и все, а что же еще вместо этого? По-другому не бывает, понимаете? Что, вот просто вы любите, и вам что, деньги сверху посыпятся, что ли? А? Нет, у них нет такого опыта. Опять стали молиться Харидасу. Харидас, Харидас, он что-то услышал там, а, да? И стал легким, как перышко. Не бросили его в реку, он так и поплыл. Проплыв несколько миль, он вышел из реки и пошел по деревням повторять свои святые имена. И тогда падишах, узнав об этом, признал, что Бог один, это великий святой, просил у него прощения. Сказал: это просто был мой долг, религиозный долг, прости меня. Теперь я понимаю, что Бог один. Практика может быть разной, но Бог один. Этот Кази до сих пор в Бенгалии. Все мусульмане дружественны с индусами. С того времени, 500 лет уже. Это поддерживается мир между ними. Они вам говорят: Аллах Акбар, вы говорите: Харе Кришна, и все радуются. И нет проблем. Потому что на самом деле мы должны знать законы единства. Счастье достигается в единстве, когда есть совокупность всех энергий, всех живых существ, даже животных, человека, деревьев. Тогда меняется природа, меняется воздух, меняется земля, меняется окружающая среда. Наша задача — очистить все, чтобы передать это потомкам. Что мы им оставим? Дом с кондиционером? С респиратором для кислорода или что? Сейчас к этому все идет. Модифицированную пищу оставим. Это наше изобретение, это наш бизнес. А кто это будет потом принимать? Наши потомки. А какие они вырастут с этими модифицированными продуктами? Какой у них будет разум? Информация не так давно, когда перезахоранивали в каких-то кладбищах в Европе людей. Через 15 лет или 20, я не помню, там можно перезахоронить в том же месте. Считается, что останки все уже разлагаются, забыто. Так вот, эти тела не разлагаются, ноги. Так и лежат. Законсервированные, пища такая, не гниют. Пластиковые мозги, в кровь попадают эти вещества, это все влияет. То есть задача получать жизнь, а не мертвые элементы. И вот эту жизнь нужно связывать с высшей жизнью, предлагать эти продукты, с любовью и преданностью готовить пищу, предлагать ее. Это верный способ просветлить свой разум. Потому что, когда мы едим такую пищу, она просто на язык попадает, освященную, мы обретаем сознание Бога. Вот она религия, живая религия. Это не теория, это не национальный атрибут, это наша жизнь. Наша жизнь священна, то есть она духовна по своей сути. Наш брак священен, рождение детей священно, и наше будущее должно быть светлым. Это законы счастья. Жизненная сила, вот что важно. Кто-то скажет, ну хорошо, духовная практика отнимает время, а я занятый человек. Занятой, у меня семья и работа. Духовная практика требует 2 часа времени минимум в сутки. Хотя бы. Это минимум условия. Смогу ли я это сделать? Есть хороший пример. У вас есть машина. Какая самая дорогая машина? Сколько она стоит сейчас? Я просто не знаю, какая марка сейчас считается самая крутая машина. А? Тесла. Сколько стоит? Миллиарды. Ну вот такая машина есть, представьте. Тесла, миллиарды, значит, там, не знаю чего. И понятное дело, что эта машина очень ценная для обладателя. Она дорогая, факт. Он заботится о ней, там, смазывает, там, не знаю, там, что-то протирает, заправляет, заряжает, то есть следит за ней очень хорошо. Так увлечен этой машиной, такая она дорогая, такая важная для него, что забывает поесть сам. Это правильный пример, непридуманный пример. Машина олицетворяет наше дорогое тело. А душа владельца этой машины, которая увлечена этим телом, поддержанием этого тела. Но если вы забываете получить пищу сами, что произойдет? Настанет день очень скоро, когда у нас не будет сил даже протереть стекло этой машины. Сколько ко мне приходит людей с такими вопросами? Как жить дальше? Я все устроил или устроила? У меня работа, у меня хорошая зарплата, у меня семья, все хорошо. Но я не хочу жить. У меня нет больше сил. Где же это счастье? Я все сделала. Создала семью, или создал семью, заработала, построила, обеспечила, дала образование, все сделал. А что теперь? Ничего не хочу. Что теперь делать? Нет, где же теперь сил протереть стекло этой дорогой машины? Но если вы прежде всего получаете пищу сами, разве вам трудно будет заботиться о машине? А? 2 часа времени, а потом, смотрите, столько времени забирает духовная практика. А вы не знаете, сколько забирает времени бессмысленный труд. Ведь сейчас дело не в том, что у нас мало времени на работу. Нет. А в том, что мы неэффективно трудимся. Наших качеств не хватает. Что много ошибок совершаем. И главная проблема даже не в этом, а в том, что мы огромную львиную долю энергии тратим на разногласия, на разборки. Посчитайте, сколько времени уходит на эти беспокойства, эти проблемы. Наш труд неэффективен. Но если у вас будет 2 часа духовной практики, все эти проблемы просто вы отсечете, все эти конфликты, все эти ошибки, у вас станет ясность, вы будете эффективны, вы будете работать 4 часа в сутки, достаточно будет. С тем же успехом, чем работать 12 часов вот так вот, практически в попусту, в холостую. Потому что если у человека есть способности, есть дар, ему не нужно много работать. Он достигает этой цели быстрее. Есть такие врачи, которые просто на вас посмотрят, поставят диагноз. Не нужно проходить, знаете, все эти вот процедуры, там, кабинеты, анализы, там, через аппаратуру какую-то очень дорогую платить. Это когда квалификация уменьшается, мы должны вот такую сложную систему, которая занимает все наше время. А оказывается, квалифицированному врачу нужно просто с вами 5 минут пообщаться. 5 минут, а не неделю исследовать ваше тело. Если это квалифицированный человек. Даже квалифицированный астролог, если он вам скажет, за полчаса все расскажет, разложит по полочкам. Все ясно будет, никакой психолог его не заменит. Обычный. Один человек очень богатый, я был у него в гостях. Ой, богатый какой, боже мой. Все может. Но он хотел посоветоваться со мной. У меня, говорит, дочь от рождения больна. Я для нее построил больницу отдельную. С лучшей аппаратурой, из какой-то там страны, из Америки, самое лучшее обслуживание, все. Но проблема, говорит, в другом. Где найти врача хорошего? Аппаратура есть, больница есть, теперь нужен врач хороший. А вот проблема оказалась в этом. Я также для нее отдельно построил маленькую школу, где отбираем специально детей, чтобы там был хороший коллектив. Проблема в другом. Где найти хороших учителей? Талантливый, знаете, как гуманная педагогика, Шалва Александровича, Аманашвили это, единица такая, знаете. В единственном числе. А в основном мы имеем дело с тысячами, миллионами людей, которые не имеют квалификации особенной, способностей, и они тратят кучу времени на разборки потом. В школах, дома, на работе разборки, львиная доля энергии, потому что мы едим мясо прежде всего. Принимаем интоксикации, и мы не можем жить в мире, мы не чувствуем этот мир. Где этот мир? Где-то та любовь, потому что мы живем как потребитель, нам трудно отдать бескорыстно. Если мы что-то бескорыстно отдали, мы запомнили это, что я это сделал. На всю жизнь. А если мы что-то взяли, мы даже не заметили, смотрите. Как, знаете, вот Хаджана Средин, там одна из притч. Мулла там упал в реку и тонет в реке. Плавать не умеет. И кричит, помогите, помогите. И тут человек какой-то подбегает и говорит, давай, давай, давай, руку, в смысле. И на слово давай, мулла отплывает дальше только. Что ж ты, сейчас утонет же. Тут Хаджана Средин говорит, ты что, ты неправильно спасаешь человека, ты что говоришь, давай, на, нужно говорить. И мулла сразу схватил, давай. На слово на реагирует, давай, нет, подальше. Самый лучший способ избавиться от гостя, попросить у него денег взаймы, говорит. Сразу скажет, ой, мне некогда, знаешь, пора уже идти, все. Как ты скажешь, дай, все, отчуждение. Скажешь, на, сразу сближение. Вот это наша жизнь, материальное тело. Материальное тело так устроено. Если вы отдадите, если у вас, скажем, 1000 гривен, если вы 1500 дали, у вас осталось 1500, не так ли? А как еще? Вот и вся арифметика, вот и весь закон. А законы счастья аллогичные совершенно. Чем больше вы даете, тем больше вы получаете. Поэтому говорится, всю жизнь посвяти этому. Отдай себя. Потеряй себя, и ты приобретешь все. Но ты не должен думать таким образом. Нет. Никакой корысти. Законы счастья не терпят никакой корысти. В семье не должно быть корысти. Только любовь. Только забота. Даже не любовь важна, а именно забота. Сейчас люди ищут любви, вот, чтобы чувствовать, получать эту любовь. А ведь забота важнее всего. Заботиться друг о друге мы должны научиться. Это законы счастья. А потом мы научимся уже любить в другом качестве. Эта любовь не разрушается. Не иссякает никогда, потому что поддерживается из высшего источника. Это наша природа. Пока мы любим только себя, и поэтому любим семью, и любим страну, и любим работу, потому что себя люблю. Мы обречены. Отломанная ветвь от дерева высыхает рано или поздно. Обязательно высыхает. Энергия кончится. Но если ветвь связана с деревом, она не высыхает. Итак, если мы находимся в служении источнику, который в нашем сердце пробуждается этот источник. Это счастье, это связь, это йога называется. Или бхакти-йога. Йога божественной любви, бескорыстного, чистого, любовного, преданного служения. Так и начинается с веры. Затем общение находим, тем получаем энтузиазм, и образ жизни меняется, образ жизни очищает сердце, и тогда вы чувствуете в сердце, в чистом сердце, естественную радость и счастье. Сусупкам картум авиям. О чем говорится? Раджи видим, раджи гухим, павитрамы дам, уптамам протягшавагамам, тармьям сусупкам картум авиям. Сусупкам, смотрите. Не просто сукам, су еще больше. Больше, чем счастье. Делая это, картум авиям, делая это, не делая ничего, не почувствуй, делая это. Потому что это знание, царь всего знания, чистейшее, неисчерпаемое никогда. И следуя этим правилам, вы чувствуете беспредельное счастье, делая это. То есть счастье – это активная позиция, активное служение. Однако, не должно быть эксплуатации. Если нас всех настроить на служение, и мы настроены служить, кто-то может этим воспользоваться, не так ли? А, ты слуга? Очень хорошо. Давай я буду господином твоим, служи мне бескорыстно, с любовью, с преданностью. Я буду принимать твое служение. Поэтому первое служение заключается в том, чтобы людям дать знания, как быть слугами всем. Все мы слуги, тут нет господ. Ни одного. Если есть господа, они будут конфликтовать. Слуги не конфликтуют. Они вместе, потому что у них одно служение, одна цель, один объект. Поэтому говорится, Бог один, а все остальные слуги. Это формула мира. Но в том случае, если мы на самом деле уверены, что эта птица, это тот трансцендентная птица на каждом дереве, который сидит, это наш друг. Если мы в этом уверены. Если мы доверяем этой птице свою жизнь, тогда это возможно. Если этого доверия нет, если мы думаем, что Бог обычный человек, который нас обманет в конце, кинет. Нет. Если нет такого доверия, нужно научиться доверять своему сердцу, голосу совести, собственной чистоте, изучить себя. Что тут находится это божество. В храме мы не увидим его, если здесь не пробудится что-то. Ни в какой религии мы не увидим его. А только в сердце. И через сердце мы увидим потом значение храмов. Потому что, на самом деле, храмы везде. Вся планета – это храм. Было когда-то это. Вся планета священна. Земля – священное место. Все реки священные. Океаны и все остальное. Эта планета, она вся освящена. И когда-то люди не строили храмов, потому что видели все это. Потому что смотрите, какой великий храм, этот небосвод, и звезды там, и солнце поднимается регулярно. Смотрите, как все работает. И обеспечивает нас этот храм всем необходимым. Для чего? Для служения. Для бескорыстного, любовного служения. Природа дает нам все это бескорыстно, и от нас тоже хочет этого всего. Продолжение. Мы часть этой природы, а мы пробкой становимся. И природа становится грязной, отвратительной в некоторые места, безводной. Человек создает все это. Это наше творение. Вот в чем дело. Куда же Бог смотрит? Но кто сотворил все это? Это делает человек. Изначально мир был духовный, сугубо духовный изначально. Сделал его материальным человек. Поэтому это божественное устройство, в котором мы живем, требует осмысления этой жизни. И пока человек эгоистичен, он не может увидеть. Есть такие басни ведические, Эзоп их рассказывал, Крылов их тоже переписывал. Он писал «Свинья и дуб», помните эту притчу. Это животное, оно ест, оно из желуди. И так устроено, что у нее такое рыло, тяжелое, сильное рыло, которое голову держит вниз, она не может поднять голову. Она видит только низ. Желуди, когда съедает, начинает рыть корни дуба и съедать эти корешки дуба. Она не понимает, что на самом деле этот дуб дает ей желуди пищу. Она его начинает уничтожать, просто потому что не может поднять голову вверх, никогда этого не делала. Такая басня у Крылова есть. Что-то подобное сейчас происходит с человечеством. Мы на эти недра, мы все начинаем эксплуатировать, и мы не можем понять, что все приходит сверху, а не снизу. Что планета — это тоже обмен веществ, это тоже живое существо, которое питается солнечным светом, пространством, взаимодействует с другими стихиями, о которых мы даже не подозреваем, никогда не видим этого, не видели. Мы много еще чего не знаем. Мы еще только совсем недавно узнали, что каждый вид жизни важен. А ведь совсем еще недавно на моем опыте люди не понимали этого, даже ученые не понимали этого. Вы знаете, что однажды в Китае, это были, возможно, 60-е годы, при управлении Мао Цзэдуна, они заметили, что урожай пшеницы съели, едят воробьи. Очень много птиц съедают зерен. И тогда поступил указ от правительства уничтожить всех воробьев в Китае. Да, да, это факт исторический. Дали задание каждому жителю во всех странах. Есть видеосъемки. Тогда были кинокамеры. Это были горы этих трупов, вот воробьев. Горы, горы, горы, горы. Люди убивали воробьев. Это было правительство для того, чтобы спасти урожай, чтобы прокормить страну и людей. Нужно уничтожить этих птиц вредных. Знаете, какой был результат? В следующем году птиц не было. Они добились этого. Каждый китаец убил по несколько сотен воробьев. В следующем году весь урожай погиб от насекомых. Все подчистую ушло. Поэтому, когда хозяин выходит в поле, говорит: «Ой, тут птицы, там, гони их, стреляй, стреляй». Нет, нет, нет, пусть едят. Нет, они нужны тоже. Имеют право на это, они имеют право жить вместе с вами. И пользоваться этим. Эта природа дает им право. Этот высший разум дает им тоже право. Не завидуйте им, потому что они тоже важны для вас. Каждое живое существо важно. Особенно корова, как важна для человека. Корова – это молоко, это моча, это навоз чистейший, это лучшее удобрение. Это влияние ее доброты, материнства на человека. Это пробуждение тоже внутренней любви, когда вы общаетесь с коровой. Просто общаетесь с коровой, говорится, вы очищаетесь, потому что она в гуне благости находится. Ее природа чистая. Вот она просто животное, кажется, бестолковое. А какая ценность? Мать тоже может быть не очень интеллектуальна, но какая ценность матери? Разве можно чем-то заменить мать? И вот веды говорят: научитесь видеть разумом эту жизнь. Ведь это ваша мать, корона, это его молоко. А вы ее как машину выкачиваете с кровью, вы ее эксплуатируете. Зачем же вы это делаете? Вы же лишаетесь тонких отношений. Вы теряете благость. Это единственное животное, которое в чистой благости находится. Даже навоз ее чист, антисептичен. Моча ее полезна, как уринотерапия. Молоко цены не имеет. В принципе, это самый чистый, самый ценный продукт. А знаете, что происходит в наше время? Знаете. Бойни. А кого ведут туда? Коров. Из них насильно выкачивают молоко, когда она перестает это молоко на бойню. И почитайте, что написано древними, какие последствия от этого. Войны. Следствие кармы очень тонкие. Мы не знаем, как это происходит, но это происходит, что люди начинают ненавидеть друг друга обществами, формациями. Представьте, до чего дошел человек. Зло организовывается в целой группировке гигантские, преступные. Государство даже существует, фашизм существует, все что угодно существует. Почему? А вы забивали коров на бойнях миллионами. Теперь начинаются человеческие бойни, потому что вы забыли душу. Некоторые священники вам скажут: «О, у них нет души, а это животное». Ложь. Они живые. Это и есть душа. Они просто как дети, неразвитые. Вашего ребенка такие же наклонности, как у животного, но он душа. И он разовьется. И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Есенин писал об этом. Люди когда-то знали это очень хорошо. Как относиться к живому, как уважать эту жизнь, как уважать планету, как уважать реки, как общаться со стихиями. И кто такой Бог в нашей жизни? Он тоже живой. А сейчас все стало абстрактным. Мать-Земля – это абстрактное понятие. Бог – это абстрактное понятие. Семья – это вообще какое-то понятие расплывчатое. Чисто фантасмагория. Можете жениться, можете развестись. Ее, в принципе, не существует. Как основы, как прочная основа жизни. Нет ее уже больше. А? Мы теряем, теряем, теряем, теряем. Почему? Представьте, просто потому, что мы едим мясо. принимаем интоксикацию, занимаемся незаконным сексом и пытаемся обманывать друг друга. Вот всего лишь 4 вещи, маленькие вещи, всего нужно изменить в жизни. Они нам очень помогут услышать мантру, обратиться к высшим силам и почувствовать связь, получить защиту, могущество, чистоту мысли, речи, поступков, изменить все вокруг. Потому что если вы подаете пример и говорите, вы становитесь очень сильным человеком. Вас невозможно не услышать будет. Мы только что были в Израиле, в Иерусалиме. Какая мощь! Там, где Иисус был распят, люди помнят до сих пор Его слова. И что же Он говорил? Вы, наверное, думаете, что-то новое сказал Иисус Христос? Нет, священники слушали Его. Приходили, когда Он начал свою проповедь, пришли первосвященники, какая-то группа, и стали послушать. Что за новый проповедник появился? Столько людей тут бегает за Ним, тысячи. Сопровождают Его из города в город, не могут расстаться. Дорогу выстилают пальмами и листьями. На берегу озера в Капернауме собрались 5 или 7 тысяч людей для того времени. Он на лодке, без микрофона, проповедовал. «Прощайте, прощены будете». Да ничего нового не говорит, все то же самое, что мы читаем в книгах. Почему же слушают Его, а нас так не слушают? А потому что Он уже умел прощать, Он уже умел любить, Он уже это делал, и люди слушают любовь и прощение. Когда приходят к такому человеку, они чувствуют, они прощены становятся. На самом деле, кто-то может видеть их чистыми. Вы только представьте, какая мощь появляется в людях, какие способности открываются, какой бесстрашие, как они становятся на новый путь, готовы пойти туда же, чтобы даже кожу с вас сорвали, и вам все равно. Как все ученики. То же самое. Они приняли эту роль, эти мученичества. Бесстрашно. А ведь Петр сначала боялся и отрекся от креста. «Не ты ли был с ним?» – спросили его. «Нет, не я. Сначала». А когда увидел все до конца, он стал бесстрашным. И мы тоже станем бесстрашными. Каждый может это сделать. Это для каждого дается. Но если мы хотим принять это, эти законы жизни, зачем нам мясо, скажите? Все 30 год не ем мясо. Ну и что? Но оно не нужно. Кому это нужно? Забивать столько животных. Зачем? Ради языка просто. Нет никакой пользы. Один вред только. Факт. Это не что-то новое мы говорим. И мы продолжаем это делать. Зачем? Давайте попробуем. Хотя бы попытаемся. Хотя бы согласимся с этим. Но ведь мы же сами отказываемся от законов счастья. Ну как же мы будем продвигаться к счастью? Ведь счастье я сам. Когда я не убиваю, не лгу, не краду, не обманываю. Люблю, служу, забочусь. Это же моя природа. Я могу научить многих других этому. Если буду таким примером, эти слова будут сильными проникать в сердце и убеждать наше сердце. Но если в моем сердце будет хоть капля выгоды, люди почувствуют это и скажут, нет, он лжет. Он сам не прощает. Он сам кого-то ненавидит. Он сам обманывал. Нет, я не верю этому человеку. Он просто использует священные книги и эксплуатирует нас. Он обманывает нас. Он хочет выгоды. И так люди теряют веру в священные книги, в эти заповеди, в самую суть нашей жизни. Это не какие-то религиозные трактаты. Это наша жизнь, на этом строится. Саттва гуна, чистая гуна благости. Это наша природа. Если мы достигаем гуны благости, следующие шаги невероятные. Ачарьи предсказывают, что когда люди освоят гуну благости, это скоро происходит уже сейчас, в наши дни. Мы осваиваем гуну благости. Сейчас, видите, мы собираемся в очень большом зале. Столько интереса у нас с вами. Потому что мы осваиваем гуну благости. И они говорят, процветание будет неслыханным. Процесс уже идет в эту сторону. Это пророчество в Ведах. Касается нашего времени. Как лесной пожар, это будет распространяться, и процветание будет неслыханно, которое люди достигнут. Потому что, когда мы достигаем гуны благости, следующий шаг невероятный. Мы сможем с вами творить чудеса. Да, все наши желания будут исполняться. Потому что у нас не будет никаких дурных желаний. Все остальное просто по воле этой стихии природы и Бога идет в помощь человеку. Все работает для человека уже сейчас, если только мы принимаем это сердце. И процветание будет неслыханным. Процветание в природе, в обществах людей, в отношениях, в семьях, в рождении детей. Во всем. И что за процветание? С чего оно начинается? Веда говорит, когда достигаете угодно блага, это следующий шаг. Уже чисто духовный, трансцендентный. И начинаете слышать божественное. Знаете, что это такое? Это чудо. Вы слышите откровение. Откуда? Откуда угодно получаете знания. Практически школы не нужны. Школа нужна, чтобы научить человека слушать и иметь разум. Информация придет сама. Какая необходима? Вот это способность слушать называется шраваном. Это уже вход в духовную сферу, новая цивилизация. А когда вы слышите такие вещи, когда вы наполняетесь, начинается киртанам. Вы начинаете говорить потрясающие вещи. Сами удивляетесь. Потому что вторая птица начинает говорить с вами. И вы начинаете просто, знаете, излагать это все удивительным образом. И о чем нужно слушать, и о чем говорить? О Боге. Но это нужно услышать. Безграничная тема. Вот она. Маленький человек. И безграничная возможность начинается. Общение, взаимоотношения, мантра. Вы просто говорите, просто слушаете, и все автоматически происходит. Начинаете делать, согласно вашей природе, то, что очень важно для вас и для других. Автоматически. Не нужна какая-то формация, не нужна какая-то политическое устройство. Это для этого не нужно. Но это вопрос будущего. Не сейчас. Сейчас пока это все нужно. Сейчас даже нужны документы. Потому что мы еще не верим друг другу. В этих структурах много лжи. Мы не отказались от мяса, от лжи, от незаконного секса, от интоксикации. Мы еще не отказались. Поэтому это очень сложная структура, где очень сложно выжить и найти хотя бы крупицу счастья. Даже в собственном доме. То есть, таким образом, если мы отрегулируем свою жизнь, мы уже счастливы. Мы уже здоровы, если следуем принципам здоровья, и питания, и диеты есть, и лекарства есть. Мы будем поддерживать свое здоровье. Это же закон природы. Быть счастливым и здоровым человеком. Прямо с раннего утра вы должны уже быть счастливы. Как только проснулись, сразу же. Называется медитация. Утро для Бога отдаете. Для медитации. День для работы. Вечером для общения хорошего. Друзья, родственники, дорогие люди, вечер. Утром медитация. Каждое утро. День, работа, труд. Важный, полезный. Вечером снова общение и все сферы нашей жизни, эмоциональное, физическое, духовное. Все, все развивается. Каждый день, каждый Божий день мы чувствуем, как совершенствуемся. А это ли несчастье? Если мы чувствуем это, конечно, будем счастливы. Безусловно, значит, что растем, наполняемся. И цель этого счастья – сделать человека бесстрашным даже перед лицом смерти. Потому что смерти нет для души. Пугает невежество. Я себя отрицаю с телом, я еще не знаю душу, поэтому я боюсь противоестественно умирать, ведь я же вечная душа. Не хочу умирать, никак не соглашаюсь с этим. Какой выход? Тело все равно умрет. Оно мертвое сейчас. Это просто машина биологическая. А вот душа должна вспомнить себя. Разотождествиться с телом. Это подобно тому, как человек снимает старую одежду и выбрасывает. Вот и все. Но если вы отождествляете себя с одеждой, очень сложно отдать ее. Очень больно. Но если вы не отождествляете, разве трудно? Да пожалуйста. Новую одежду получу. Или вообще не нужно. Могу жить в духовном теле. Все это описано подробно великими-великими душами. И сейчас это знание распространяется, как лесной пожар. Вот сейчас мы были в Израиле буквально вот несколько дней назад. Впервые я там был. Тоже проводили публичную лекцию, было выступление на телевидении. Люди с большим интересом. С огромным интересом. Все хотят таких знаний. И как мы сказали, нет сложно, не усложняйте все. Начните с чистоты. Омовения, чистой одежды, пища и так далее. Все узнаете. Есть литература, есть руководство. С чего начать? Вы сразу почувствуете хорошие перемены, облегчение, как минимум. Так, наше время, похоже, истекло. Мы должны приступить к вопросам. Это могут быть записки, или они будут поступать как-то по-другому? А, вопрос у нас уже посланный есть. Что делать, если приходится много работать, и на другие сферы не хватает энергии? Как вырваться из этого плена? Начните с того, что можете. Человек тонет. Как выбраться? Ухватитесь хотя бы за веточку сначала. Остановите этот процесс падения. Когда будете держаться, вы почувствуете восстановление сил. Уйдет паника, ум успокоится, прибудут силы. Может быть, придет помощь и так далее. Шанс увеличивается, видите? Начните с небольших вещей. Но вы почувствуете, маленькая вещь, даже немного пищи получите, уже больше у вас сил появляется. Можете что-то сделать в следующий шаг, и постепенно вы выйдете из этой ситуации. Та ситуация, в которой каждый из нас находится, это карма, закон возмездия. Все мы порабощены кармой, должны сейчас именно вот так жить, по-другому невозможно. Это карма. Ситуация будет меняться постепенно. Сначала освободите свой разум, свои желания. Да, невозможно, да, нет времени, но я хочу. Вот с этого начинать нужно. Я буду уже вот это делать сейчас. Хотя бы 5 минут в день, хотя бы 10 минут в день, хотя бы полчаса в день. Хотя бы просто желать этого. И вы видите, уже высшие силы будут с вами взаимодействовать и помогать. Обретите этот опыт. Это самый важный опыт. Вы не одиноки в этом мире. Просто мы забыли эту связь. Начните с того, что сейчас получается. И вы увидите очень быстро, очень быстро. День, два, три, месяц, другой, вы увидите, как ситуация уже меняется. На глазах. Поэтому не усложняйте. Вы сейчас так просто думаете, делаете что-то. Что делать, если в жизни все неинтересно и не хочется жить? Ну, мы же говорили, очень трудно будет протереть стекло машины. Сил-то нет. Не нужно сейчас что-то делать, если вам неинтересно. Не нужно делать плохих вещей. Или ненужных вещей, или бессмысленных вещей. Сейчас вам нужно обрести веру, энтузиазм, энергию. Займитесь самосознанием. Почитайте книги. Займитесь медитацией. Принимайте освященную пищу. Я вам гарантирую, если это будете делать, через 3 дня уже все изменится. Через 3 дня вы найдете в себе силы и интерес жить. Как перестать себя обманывать? Какую аскезу не возьму, имею иллюзию, что все под контролем, а по факту потом выходит, что это самообман. А не нужно принимать аскезу. Нужно научиться служению бескорыстному. Этот путь не несет никогда потерь, говорится. Человек ничего не теряет, когда действует из любви к Богу. Или из благодарности. Он не может потерять ничего. Говорится, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. И нам нужно просто понять, что такое добро делать. Например, есть добро в невежестве, есть добро в страсти, есть добро в добродетели. Вот мы должны выбрать, какое добро не понапрасну сделать. Добро в невежестве понапрасну. Не вкладывайте свое добро в негодяев. Так прямо говоря. Понапрасну все будет. Сколько не вложите, только хуже будет. Служить негодяю не нужно. Человеку с плохими качествами служить, значит только развращать его дальше. Представьте, вы даете деньги нищему человеку, а он берет на эти деньги и напивается. Вы же сделали добро в невежестве. Понапрасну называется. Не делайте так. Добро в страсти делается на показ, ради престижа. Либо рассчитывать потом на ответ, что кто-то мне также поможет потом. Это в страсти. Ради славы действовать тоже. Это некий такой тонкий торговля, скорее, чем добродетель. А добро в добродетели вы это делаете в нужном направлении, вкладываете свое добро в нужном направлении, в нужных людей, в талантливых людей. Способных, одухотворенных людей, ищущих знания, желающих обрести служение, вот туда вкладывайте свое добро. не будет напрасно. Ничего не потеряете. Весь мир выиграет от этого. Как, говорит Саведах, если вы даете доброму человеку денежное вознаграждение, помощь, вам вернется столько же. Само по себе. Если вы делаете пожертвование священнику чистому, получите в 100 крат больше. Но если вы делаете денежное пожертвование чистому преданному Богу, неизмеримое благо получаете, не в деньгах уже. Есть такие утверждения, что если вы делаете в правильном русле, вы не можете потерять ничего. Как правильно выбрать духовного учителя? Прежде всего, нам нужно убедиться, что нам нужен именно духовный учитель, который будет вам говорить правду, не будет льстить. Не такой учитель, который научит меня тому, чему я хочу. Нет, он должен сказать правду и научить настоящей духовной практике. Настоящий духовный учитель, если он настоящий, он вам скажет: «Останови свой грех, прекрати. От мяса отказывайся. От интоксикации отказывайся. Никакого незаконного секса. И прекрати ложь. И возьми вот тебе мантра и воспевай ее каждый день». Потому что он сам все это делает. Найдите такого духовного учителя, кто служит Богу умом, чувствами и телом. И примите его в сердце, такого человека. А сначала нужно пожелать в сердце. Как хотим воздуха, как хотим пищи, ощутить эту потребность. Эта птица, вторая, она узнает об этом, первая, и все устроит. Ведь она же в каждом находится. И в сердце вашего духовного учителя та же птица находится. Она сводит людей, разводит людей в этой жизни. Как соломинки в океане, мы не знаем, куда плывем, но где-то мы встречаемся, а потом снова разлучаемся. Кто это все регулирует? Вторая птица. И как только вы захотите и будете тут иметь голод духовный, она устроит этот трансцендентный закон, не зависит от кармы, от судьбы материального человека. Как побороть гордыню? Служением. Служением. Не стремитесь получать служение или славу. Стремитесь служить. Через служение уходит гордыня. Через служение уходит зависть. Все самое лучшее приходит через слуга. Слуга — это лучший из людей, говорится. Он внимательный, он быстрый, он умелый. Все качества придут к слуге, не к господину. Господин падает. Он становится гордый, высокомерный, завистливый. Факт. Но мы не слуги просто друг друга. Мы слуги Бога. Имейте в виду, у нас высокое положение. Как понять свои истинные потребности? Это вещь более-менее понятная для большинства из нас. Наша истинная потребность — любить и быть любимыми. Это в корне. Если кто-то еще не имеет этих ценностей, он надеется, что они придут к нему, любовь придет. Ради этого мы живем. Ради этого мы работаем, ради этого мы стараемся, что мы надеемся и верим, что придет эта любовь. Наверняка, если я заработаю, если я устрою свою жизнь, придет нужный человек. А может, он раньше придет, а может, уже кому-то пришел. Но самая важная потребность души — это любить и быть любимым человеком. Это любовный обмен. Стараюсь идти по духовному пути, занимаюсь бизнесом. Как совмещать? Это нужно не совмещать, а регулировать. Если жизнь отрегулирована, вы будете хорошо себя чувствовать. Всему свое время, как мы сказали, утром медитация, днем работа, вечером хорошее общение. Я понимаю, что бизнес может вас задерживать спонтанно и днем, и ночью. Но вы должны где-то поставить границы своим разумом. Отрегулировать так, чтобы утро у вас было для медитации каждый день. Раннее утро. В ранние утренние часы — это удобное время. Все бизнесмены спят в это время. В 3-4 утра все спят. В 5 утра еще все спят. В основном дети начинаются с 10 и до 10, вот примерно так, если это такая работа, нагрузка.

чтобы это восстановить. А это сложно. Поэтому очень важный вопрос разума, как отрегулировать свою духовную жизнь, практику и работу. Как бы деятельность, которой мы занимаемся, она необходима всему свое время. Привыкайте вставать рано утром, это самое важное. Самое важное с этого начинается. Кто рано встает, ему Бог дает, все успеете сделать, все рано подниметесь. У вас будет ясный ум, разум, если вы утром посвятите медитации. Особенно коллективно, когда вы это делаете. Потому что в одиночестве вы все равно уснете. Если вам сказать, встань в 5 утра и сядь, медитируй, вы тут же уснете. Но если сядет несколько человек и будет вместе слушать мантру и повторять мантру, вы не уснете. Вы сразу заметите. Вы в коллективе себя почувствуете, поддержку. Вот это вот такие важные моменты сейчас мы обсуждаем в практике. Как отличить роскошь от необходимости? Необходимость – это то, что вы можете использовать. А роскошь – это то, что уже использовать не можете. Не пользуйтесь этим, просто имеете. То есть это зависит от того, как вы пользуетесь предметами быта, деньгами и другой собственностью. Все ли мы можем использовать ради пользы других? Или что-то только для себя используем? Это уже роскошь. Искусственно раздувать свои потребности, вот это и есть роскошь. Сколько нам нужно для жизни? Не так уж и много. Я не говорю, что мы должны жить в нищете. Сейчас это не нужно, сейчас это невозможно практически. Сейчас мы уже настроены жить вот по какому-то стандарту. Если мы стандарт не соблюдаем, общество нас, в принципе, отвергнет даже. Непрестижное положение, нет уважения тогда к такому человеку. Поэтому мы сейчас вынуждены принимать эти стандарты, да. Но принимайте это как необходимость. В конце концов, автомобиль не роскошь, а средство передвижения, говорится. С этой точки зрения. Он сейчас необходим для людей, потому что жизнь так устроена. Но постепенно это будет все приходить в норму. Нам нужно просто больше счастья. Нам не нужно будет гонять повсюду на этих машинах и самолетах так много. Мы должны стать самодостаточными там, где живем. Сделать это место таким, чтобы привлекало всех. Чтобы не нужно было где-то все искать, искать, искать, искать. Видите, в чужом дворе трава зеленее. Это все та же тема. Как желудок? Та пища, которую можете переварить, это необходимость. Все остальное излишки. Роскошь. Почему люди обманывают? Каковы последствия нечестного образа жизни? Из-за иллюзии. Иллюзии подвержены все. Человеку кажется, что я, если я отниму жизнь у этого человека, я продлю свою жизнь. Если я беру деньги у этого человека, я стану богаче. Ему так кажется, это иллюзия. Нет. Он не продлит себе жизнь таким путем, а укоротит. И не разбогатеет по-настоящему, если будет обманывать людей. Он тоже будет обманут жизнью. Все крутые люди имеют крутые болезни в итоге. Все. Потому что это человеческое тело. Это не тело тигра, который не имеет никаких психических проблем, когда перегрызает глотку кому-то и съедает. Абсолютно спокойно это делает, без ненависти и психических проблем. Это его природа. Это не наша природа жить как животные в злобе, в обмане, тайком делать грех, озираться по сторонам постоянно и думать про кого-то, что-то не доверять. Это не наша природа, это разрушение нашей природы. Мы никогда не будем так счастливы, это иллюзия. Невозможно. У человека все, что он делает тайно, станет явным. Как помочь близкому человеку обрести счастье и желание жить полноценной жизнью? Начните с себя. Тогда вы сможете помочь очень многим. Если два человека тонут, никто не может друг друга спасти. Кто-то должен выбраться на сушу. Тогда он поможет. Могу ли я обращаться к Богу своими словами или нужна именно мантра? Свои слова. Нужно еще их обрести. Не думайте так. Пожалуйста, будьте осторожны в этом плане. Не думайте, что у вас уже есть такие слова. Всегда те, кто начинает это делать, должны повторять слова великих святых, как они обращаются к Богу. Ведь даже когда

0: Иисус проповедовал, Он не давал никаких молитв. Люди подошли и сказали, а как к Богу обратиться? Вот ты нам говоришь, но мы не знаем. И тогда Он дал Отче наш, вот так можете обращаться к Богу. Потому что у вас нет своих слов. Какие свои слова? Вы просто слышали где-то какие-то молитвы или слова. И теперь хотите по-своему это делать. Иначе нет никаких слов. Что вы у него попросите? Знаете, одна бабушка пошла в лес за хворостом, за дровами. Там дровосек нарубил, все связал, и вязанку помог и на голову поставить. Она же слабенькая. И пошла она домой по тропинке. Споткнулась, да и упала. И упала эта вязанка с головы на землю. Не может старушка больше поднять ее. И взмолилась Богу. «Господи, помоги мне, Господи!» И Господь услышал и сказал, «Что тебе нужно? Говори!» «Ой, дорогой Господь, спасибо тебе! Поставь мне эту вязанку на голову, пожалуйста!» Это наши слова. Что мы должны спросить у Бога? «Дай мне здоровье, дай мне хлеба, дай мне денег, и пусть все мои враги сдохнут!» Так что ли? Ну а что еще можем просить? Если обычный человек, что он скажет? Ничего ценного может не сказать, поэтому и ценного ответа, собственно, и не будет, потому что один враг говорит, пусть этот враг умрет, а этот враг тоже просит Бога, чтобы его враг умер, Бог озадачен. Такие вещи, говорит, он не слышит. Он слышит тогда, когда тот уподобляется ему. Ведь он заботится о каждом человеке. У него нет друзей и врагов. Все его частички. И когда мы принимаем именно эту позицию, вот тогда возникает контакт. Поэтому не придумывайте какие-то молитвы свои из своих желаний материальных. Учитесь настоящему обращению. Мантра уже есть, молитва уже есть. Не придумывайте. Вот когда сердце очистится, говорите, что хотите. Все хорошо будет. Вы свободны будете. Но пока сердце не очищено, следуйте процессу. Как больной принимает лекарства, следует наставлению врача. Он не может придумать себе сам лечение. Когда вы здоровы, все в порядке, не нужно больше этих ограничений, правил. Как приготовить освященную пищу? Несложно. Любовь – это главное. Богу не нужна наша пища, ему нужна только любовь. Он не нуждается в нашей картошке. И омовение принимаете, одеваете специально чистые одежды для кухни. В этой одежде вы никогда не ходите в туалет. И вы готовите на кухне, не пробуя пищу, и не пытаясь ее нюхать, оценивать как-то, а готовите по рецепту очень точно, с любовью, чтобы это было очень вкусно для Него. Для Него, с медитацией на Бога, что Он живое существо, очень могущественное. Он наблюдает этот процесс, когда для Него что-то делается, Он уже присутствует в процессе. Вы сразу почувствуете эту связь, когда вы начнете это делать. Вы почувствуете, как чувство приходит под контроль. Вы не желаете этой еды, когда готовите, а вы чувствуете радость, совсем другую энергию. И вы выгоняете детей, чтобы они не смотрели тоже, мало ли что они там посмотрят или захотят съесть, уже так они смотрят дети. Детей обычно маленьких не пускают туда, на кухню, где готовится пища для божества. В этом сознании. И затем нужно эту пищу разложить на чистую тарелку, специально предназначенную для предложения. Специально, с нее никто не ест. И предлагать на этой тарелке есть специальное изображение, или это может быть ваша традиция, ваше изображение, неважно, как уж вы почувствуете сами, это вопрос вашего сердца и выбора, какую традицию принять. Я это делаю согласно ведической традиции, есть там у нас гуру Парампара специальная, через которую мы предлагаем пищу. И мантры, которые мы произносим это время по звуку. Вот по этому звуку пища принимается. Уже достаточно этого. Потом через несколько минут вы снимаете эту пищу, перекладываете, моете посуду и все, приглашаете все за стол, начинается праздник. Всегда хорошо. Не бывает, что кто-то себя потом почувствовал плохо. Или с плохим настроением ушел. Такого никогда не случается. Это просто праздник будет. Я офицер. Сейчас война. Вынуждают убивать. Как правильно поступать? У вас нет выбора. Если вы офицер, у вас нет выбора. Человек, который участвует в военных действиях, он выполняет приказ, нет выбора. На вас нет полной ответственности за это. Потому что вы подчиненный человек, подневольный человек. Да, такова судьба. Бывает такое тоже. Да, да, но выбора нет, видите, в чем дело. Хотя бы обратитесь к Богу. Так, как я умываю руки, то есть я этого не хочу. Моя бабушка рассказывала, она пережила войну, она умерла давно. Нас же обучали в школе, вот о фашизме много говорили, все фильмы были в основном военные тогда, показывали, что такое война, как Россия победила фашизм. СССР, не Россия, СССР, все участвовали в этом. И мы ненавидели немцев. Это очень глубоко заложено было у нас. Просто эту нацию даже ненавидели немцев. Один звук немец вызывал ужасное чувство. Бабушка однажды сказала жуткую вещь. Сказала, что вы все ругаете немцев? Там есть хорошие люди. Я говорю, бабушка, ты что говоришь? Они же фашисты. Они столько убили людей, были концлагеря. Они страшные вещи делали. Говорит, да нет, говорит, мы были под фашистами в нашей деревне. Плохие были, говорит, только офицеры. Они были, говорит, звери. А обычные, говорит, солдаты, они были нормальные люди. Когда они отступали, они послали солдата к нам, говорит, в хату сжечь нашу избу с ведром бензина. Он вошел в эту хату, говорит, а у меня 5 детей. Я стою, смотрю на него. Он, говорит, падает на колени перед мной, говорит, прости меня, мать, но меня расстреляют. Я не хочу этого делать. Гитлер плохой. Я не хочу убивать. Но и меня расстреляют. Ну, простишь меня. Говорит, прощу тебя. Жги эту хату. Ну, так было. А что делать? Если судьба так складывается, мы же невольны в каких-то моментах. Бывает так, что судьба складывается, человек остается вообще бомжем. Знаете, всякое в жизни бывает. Приходится принимать вот такие испытания жизни, страшные трансформации. Поэтому говорим, начинайте сейчас, пока есть возможность. Начинайте духовную практику сейчас. Очищайте это все, смывайте все это. Много чего у нас есть там. Много вещей. Много мы там чего натворили. Вольно-невольно. Что разум уже не видит ничего, ну что делать? Мы ослепли, оглохли в этом смысле. Нам нужно очищение, нужно лечение, нужно душу отмыть. Берите мантры, освещайте пищу, давайте начнем. Вы увидите, работает все это. Ну, я же это делаю. Если бы я этого не делал, говорил, но я это делаю. 30 лет делаю, всей семьей, жена, дочь, все, мать моя. Все, вам нужно получить этот опыт, и все, остальное вы сами поймете. Что тут сложного? Мы не говорим какие-то невозможные вещи. Так все просто. Если есть знания о духовной жизни, но нет силы применить эти знания, где искать силу? Общением. Общайтесь с теми, кто имеет решимость. Вы переймете это качество быстро. Итак, наши вопросы закончились. Спасибо большое. До новых встреч.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

на первом этапе много очень материального опыта, и поэтому сложно совладать вообще с духовной жизнью. Вот. И человек, естественно, чувствует, что его духовные возможности не сильно ограничены, что он не может сделать что-то такое серьезное или большое в своей духовной жизни. Вот. Но второй перевод, он говорит, что победа несомненно будет за духовной составляющей. Вот. И и люди, они часто думают, что можно прожить всю жизнь без духовной практики вообще, в конце жизни как-то поменяться. Но вот этот стих, он рассказывает, что не так просто, что нужно определенный буфер в начале, какое-то время, довольно-таки длительное, чтобы мы набрали силы, чтобы этот стих, он перевернулся и стал наоборот. Да? Вот. В начале материалистичная концепция, она очень сильна, и только время позволяет планомерно изменить свое сознание. Вот. И просто опыт духовный, просто постоянное переживание, обдумывание чего-то, да? Может быть, даже не постоянное, но время от времени, хотя бы если мы приходим к тому, что мы задумываемся о том, что происходит внутри, и пытаемся обрести тот или иной контакт с Богом, в сердце, либо через какие-то внешние обстоятельства, то требуется длительное время, представьте, чтобы просто стать нормально и ехать по духовной колее. Поэтому иногда абсурдно, когда люди присоединяются к духовной жизни, к той или иной, да, неважно какая религия, они думают, что сейчас я просто напрягусь, все правила буду следовать, всем правилам буду следовать, всем, которые есть, да, всем, которые найду даже, не то, что которые, всем, которые вот я услышу, да, всех, всем этим правилам буду следовать. И вот быстренько это все поменяется, да. У меня, святым стану, сколько там, месяц, два, полгода, это крайний срок вообще, что можно. А раньше люди, они как, это сейчас, когда, в принципе, такой, рынок духовных конфессий, разных духовных течений, он довольно-таки присыщен уже. Вот, а когда только в Советском Союзе начинали, это начиналось, то люди думали, что вот месяц-два, и реально, все уже, отчаливать можно из этого мира. Бросать якорь духовному. То есть, это все было достаточно просто, люди пытались сделать, ротация была большая, огромная была ротация духовная, как только появились и духовные, и псевдодуховные течения в Советском Союзе, люди приходили, 2-3 месяца, полгода практиковали, уходили, потому что, все-таки невозможно, что так, нужно длительное время, потом приходили новые, сейчас тоже, в принципе, ротация, но она побольше. Вот уже люди год, два, пять лет могут заниматься духовной жизнью какой-то религиозной конфессии, потом уходят, или отходят, становятся пассивными. Вот. Из-за того, что сейчас немножко лучше обучение стало и немножко глубже уже преподают знания.

Вот. Но так или иначе, такая тенденция она будет прослеживаться до той степени, пока люди они, пока люди они не будут глубоко понимать. То есть пока они глубоко не будут изучать вот каждую из ступенек духовной жизни, эта ротация будет. Потому что никто им не объясняет, что это нормально, когда лет 10 ничего не меняется. Да? Или 20 лет ничего может не меняться, особо в сознании. Ну, по крайней мере, по субъективным оценкам. Ну, объективно-то нам люди скажут, что мы изменились. Но нам-то как бы субъективно все надо ощущать. Вот, и поэтому... Ну, это нормально, что длительное время как бы внутри не видно прям каких-то таких явных перемен. Вот, и это все время нужно просто слушать. Вот. Ну, можно слушать Бхагавад-гиту, слушать Кришну, что он говорит в сердце. Вот.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней. Укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушает, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: здесь мы покрыты материальным телом, а там нет покрытия.
1: Здесь сверхдушие выжарит.
0: Нет, рядом нет. Она всегда в центре. Она в центре духовного мира. Вы ее всегда видите. Как называется? И опять появился перед нами золотой шпиль адмиралтейства. То есть он всегда в центре. И все дороги, они вот идут к этому центру. Я помню, меня замучила эта фраза, то есть в детстве. Да. И вот то же самое духовный мир. То есть, ну куда бы вы ни посмотрели, везде вы увидите эту главную точку духовного мира. Бога. А душа имеет свою полную форму. То есть как это объяснить? Скажем так, как-нибудь грубо. Вот мы сейчас сдутые. То есть вот нас сдули и поместили внутрь материального тела. Духовная практика — это мы берем насос и себя накачиваем. Раздуваем. То есть а появляется духовное тело. Вот я очень грубо так объясняю. А это убираем, оно не нужно. Это скафандр. Это скафандр нужен, чтобы мы находились в кислотно-щелочной среде. Материальный мир — это кислотно-щелочная среда. Тут разъедает все, вы заметили, нет? Железяки ржавеют, тут все портится, все разъедается. Все. Вредно, активно, как называется, в общем. Агрессивная среда. Поэтому, чтобы душа не мучилась, ее в скафандр. Понимаете? А скафандр не менее агрессивный. То есть тоже гадость еще та. Понимаете? Все, там, желчь, так сказать, все это. Тут. Оно имеет такую же агрессивную природу и защищает нас. Вот мы вот в скафандре. Самое главное его не пробивать, не протыкать, не ломать, то есть чтобы вот работало. Все, то есть когда мы попадаем, то есть мы сейчас в неестественной среде, как под водой в скафандре. Когда мы выходим в естественную среду, духовный мир, как, мы что делаем? Скафандр снимаем, дышим полной грудью. Вот примерно так вот. Если грубо, очень грубо. Именно так и есть. Именно так и есть. Поэтому, да, вы уже как душа, вы уже говорите, я душа. Сейчас вы говорите, я душа в этом теле. Это значит, знаете, водолаз. Он говорит, я водолаз в водолазном костюме. Он же так не говорит. Почему? Потому что он осознает, что он просто водолаз. Но он водолаз в водолазном костюме. Так как мы не осознаем, что мы просто водолазы, нам нужно этому учиться. Мы должны это повторять себе. Я душа в материальном теле. Представьте себе, что сидят такой класс водолазов.

в ватном костюме, что это агрессивная среда, с ней лучше не шутить, будут большие проблемы. Наша задача выбраться побыстрее на поверхность. А сейчас мы немножко в сумасшествии. Мы думаем, это я в водолазный костюм.

Олег Геннадьевич написал книгу, она так и называется «Тонкая страна человека». Но те знания, которые там изложены, для простого обывателя они практически недоступны. И он попросил меня, чтобы я эту книгу своего рода расшифровывал людям, которые только начинают что-то познавать в жизни, но более серьезные вещи. Например, немногие знают, из чего состоит наше тело. И более того, немногие знают вообще, какое отношение мы имеем вообще к этому телу. Многие так и думают, что я и есть это тело. Но Веды описывают полностью строение человека, как его грубую оболочку, так и тонкую. То есть ведическое знание, оно не утрачивает, так же, как и сама Аюрведа, оно не утрачивает свою силу. Более того, оно сейчас актуально, как никогда. Если в прошлое время, в прошлые годы, в прошлые века, в прошлые там, тысячелетия, может быть, эта сама дисциплина была не так актуальна, но сейчас она очень важна, потому что люди сейчас имеют склонность забывать простые вещи. Попробуйте вспомнить, что вы делали вчера. Вряд ли кто-то сможет проследить. Нет, это просто общая фраза, слушал лекцию. Кушал, тоже можно сказать, я вчера что-то ел. Ну, это правильный ответ, хороший. Я вчера купался. Ну, вот так вы можете какими-то отрывками проследить свой день вчерашний. Хорошо. Скажите, что вы делали через месяц, вернее назад, или год назад в этот же день. Сложно будет вспомнить. Например, в прошлые века или в прошлое время любая простая женщина, простая кухарка знала строение атома, не обучаясь этому причем. Также она знала строение Вселенной полностью. И она это знание передавала своим детям прямо с молоком. И дети вырастали, уже знали тоже. Они не ходили в школу, не обучались этому. Не было в этом необходимости. Люди познавали это сразу с молоком матери. Сейчас это знание утрачивается, но есть такие личности, которые приходят в этот мир специально, чтобы это знание скрыть. Потому что оно нужно людям. К чему стремятся люди все? К счастью. Все верно. А какая цель жизни? Цель в жизни одна у всех. Или смысл жизни? Смысл жизни, вот так, не цель, а смысл жизни. Какой смысл вообще в жизни? Смысл жизни – наслаждаться. Всегда причем. Всегда, везде и от всего. Вот что бы вы ни получили, ни увидели, где-то не услышали, вы будете все равно искать в этом наслаждение. Но невозможно наслаждаться тем, что временно. Потому что этот объект наслаждения, он кончится. И человек остается неудовлетворенным. Почему? А он потому что не знает причину, откуда берется само это удовлетворение. Или неудовлетворение. Наш организм построен таким образом, он построен совершенным образом на самом деле, но мы его делаем несовершенным.

0: чем дальше человек от духовной реальности, тем больше предопределено, скажем так. То есть, если человек не в йоге, то фактически фатальность очень большая фатальность. Если человек никак не связан с йогой, с духовной практикой, то предопределенность очень велика. И вы знаете сами, да, что многих людей легко просчитать. Ну, например, пьяница, да? Не надо быть астрологом, семи пядей во лбу, чтобы просчитать его судьбу. Правда? Он очень далек от обычной даже крии, да? Просто даже от ощущения. То есть человек делает все, что хочет. Он никак не связан с духовной практикой. Да любой здравомыслящий человек предскажет, станет пророком ему. Он скажет, что с ним будет. Ничего хорошего. Правда? Вот уже мы все пророки тут сидим. Правда? Да. То есть если он встает на путь исправления, то тогда судьба становится менее предсказуемой. А если он становится чистым преданным Бога, судьба непредсказуема вообще. Вообще непонятна. Мой первый духовный наставник, такой серьезный, он проходил тестирование у многих-многих астрологов, лучших астрологов Индии. И они все были в шоке. Никакие их прогнозы не взывались. Потому что, говорится, как только человек принимает брахманическое посвящение, звезды перестают на него влиять. У него одна звезда только появляется в гороскопе. Всевышний называется. Все, звезды так не влияют. Что-то может быть, какие-то влияния, но это непредсказуемо стоит, потому что очень много уже поправок носится свыше. Или их влияние сильно смягчается, например. Судьба становится непредсказуемой. Фактически чистый преданный освободен от кармы. Ему оставляется так называемая Кришна-карма. Кришна-карма — это значит, что внешне похоже, что он находится в материальном теле. Внешне похоже, что он обычный человек. И кажется, что он действует так же, как все действуют. То есть видимость та же самая. Но это все руководится не планетами. Это все находится под личным контролем духовной энергии, которая дает ему полную свободу. Потому что вот это вот выражение «раб Божий», ну, кто как к нему относится, но на самом деле дитя Бога, чистый слуга Бога, он полностью обладает максимальной свободой.
1: You must find out who is the operator. Atata Brahma Jigyasa. This is called in Sanskrit word. Now this human form of life is meant for inquiring about the supreme operator. Now that supreme operator, Krishna, is so kind. And Krishna gave evidences how he is controlling the nature. When Krishna was 7 years old, he lifted one big mountain on his fingers. That means our understanding is that there is law of gravitation. By law of gravitation, such a big mountain, it cannot stay in one man's finger. That is our calculation. But he did it. That means he counteracted the law of gravitation. No difficulty.

Однажды один царь, очень известный в Индии царь, Акбар, известная очень личность, с ним связано много историй. Акбар, у него был советник Бирбал, и Акбар был такой экспериментатор. Он любил какой-нибудь психологический эксперимент поставить. Ну, так сказать, великий мира сего, великие имеют право на некоторую придурь, имеют право, на то они великие. Все великие люди непростые, сразу хочу сказать. То есть у каждого есть какой-то краник, чтобы отдохнуть как-то, потому что великим быть трудно. Нужно как-то разряжаться. И он проводил какие-то эксперименты. И однажды шел на собрание министров, и он вдруг развернулся, и ближайшему министру как дал пощечину, бах, сосил. Тот подумал, ну что делать, царю обратно не дашь, а оставлять нельзя. Поэтому он со следующего министра тоже бах, пощечину. Тот подумал, ну все, начало положено, уже фактически, так сказать, традиция. Он другому бах, и так бах, бах, бах, бах, бах, бах. Ушла пощечина из дворца, куда-то пропала еще. Все забыли про это, ну царь нормально бывает. Никто не обижается, на царя не обижаются. Вечером царь пришел спать к своей младшей жене. И вдруг жена ему бах пощечину засосила. Говорит, не понял, что такое младшая жена. Он говорит, ничего не могу поделать, твоя старшая жена только что зашла ко мне и дала мне пощечину. К старшей жене я не могу отвечать, родственникам тоже, ты у меня один. Поэтому извини, получай. Называется закон кармы. То есть вернулась просто с другого боку. Вернулась, поэтому тут уже ничего не поделаешь. Нужно быть аккуратным. Потому что эти законы работают, они очень интересны. Еще более тонкие законы. Но в отношениях все.

0: Вашему вниманию лекция Елены Бычковой.
1: Значит, третья стадия, еще раз, когда ребенок появляется на свет, различий нет, мы не будем на ней останавливаться. У него появляется вот этот вот все-таки оптимизм и возможности, ресурс преодоления этого опыта. И сейчас мы с вами непосредственно перейдем вот как раз, вот, собственно говоря, наше большинство встреч из нашего нынешнего семинара будет посвящено как раз четвертой стадии рождения. Да, потому что, повторюсь, согласно Писаниям, рождение не заканчивается с появлением на свет. Да. И те уже вечные студенты этого курса могут подсказать, сколько длится четвертая стадия рождения. А это сколько, чтобы было понятно? Ну, это примерно до 3 месяцев, это не факт, что 3 месяца. Мы будем говорить, от чего это зависит, но все-таки. Конечно. Приблизительно опять у нас выплывает цифра 100, конечно. Так и есть. Я все время на начале курса зачатия привожу вот этот вот, ну, русский термин «человек». Да, на каждом курсе повторяю, потому что в самом значении языка очень много ответов. Да? То есть человек, личность живет век, то есть 100 лет. Да, это мы с вами. Чело на древнеславянском – это как раз личность, лицо, чело. Да? Челом бьет. Помните такое выражение из старых фильмов? Да? Челом бьет, склоняется личность. Вот. И четвертая стадия рождения, она примерно, она будет составлять те же 100 дней. Зависит это будет от того, на самом деле, какая продолжительность жизни предусмотрена в этом воплощении. А продолжительность жизни закладывается когда?
2: Зачатие.
1: Момент зачатия, отличники, спасибо, молодцы. Момент зачатия уже определяется... Все, сколько проживет человек, это решается в момент, определяется в момент зачатия, непосредственно временем зачатия. Так что этот показатель уже известен и остается, в общем-то, дальше просто входить в эту жизнь. Соответственно, если предусмотрено 80 дней, то вот эта четвертая стадия, 80 лет, простите, то вот эта стадия, она будет, в общем-то, где-то на уровне 80 дней. Да? Ну и так далее. Вот у Ветрова в книге приводится, потом я забуду вам сказать, пример о жизни Гитлера, потому что его мама вела дневники, это, кстати, очень полезно делать с момента рождения ребенка, вести дневник. Это полезно делать и в течение беременности, мы с вами говорили, особенно начиная с 4 месяца, когда пробуждается сознание, чтобы понять особенности характера, вкуса ребенка. Да? Но также опять можно возвращаться к дневнику с момента его рождения, потому что многие вещи реально вам будут полезны. Не все, не надо там, ну, особенно если вы склонны драматизировать, чтобы вы там не запрограммировали, да, что-нибудь не, ну, не то. Потому что женщина после родов все-таки имеет все равно нестабильное восприятие, отличное от реальности.
2: Полезно.

0: Вести дневник, с какой целью, что туда записывать?
1: Какие-то очень яркие события, ощущения в контексте жизни самого младенца уже. То есть это не настроение мамы, это события, связанные с младенцем. Сейчас поясню. Например, вот мама Гитлера, да, она вела дневник. И на 56-й день она его уронила. И он повредил колено. Да, ну, маленького Гитлера. Мама уронила, и он повредил колено, да. Вот. Ну и фактически что? И, соответственно, это была сильная очень травма, то есть это истерика, это и так далее. Вот, колено – это не только связь с родом, то есть колени символизируют связь с отцом и с матерью, это также символизирует власть, да. Соответственно, так и оказалось, что его жизнь была завершена на 56 лет, да, по причине не той занятости, да, так скажем, не тем занялся. Да. Вот, то есть, я не знаю, я не сторонник там смотреть, вот выискивать этот день, да, высматривать, но вот в контексте, если вы видите, например, особенно в начале, там, какие-то периоды, когда ребенок просто вот абсолютно, ну, очень плачет, очень, действительно, у него плохое настроение и самочувствие, есть смысл пометить вот этот день и быть очень бдительной в течение того года жизни, которому соответствует этот день. Я сама, знаете, столкнулась вот с этим фактором, вот этой зависимости первых дней жизни с годами жизни, да? Вернее, я читать-то много всего читала, но не на все обращала внимание. Вот, и обратила внимание на этот факт, уже имея опыт. К сожалению, вот если бы я придала этому значению, я думаю, что мы бы по-другому вышли из этой ситуации. То есть, скажем, это был у нас, получается, по сути, третий день в роддоме. У меня был очень негативный там опыт пребывания, который я не могла забыть, откровенно говоря. Он выходил из всех предполагаемых мной сценариев. И действительно, ребенок попал в тяжелейшее состояние, в тяжелейшее. Вот. И сказать, что у него была истерика, это ничего не сказать, которую потом просто уже было непонятно, как, ну, то есть он, ну, просто вообще орал всю ночь, у него там уже и пупок вылезал, и все на свете, то есть вообще ужас был. То есть я это запомнила совершенно конкретно, что это был третий день. Да? И потом, когда ему было 3 года, он болел весь год. То есть мы с ним попадали в больницы, если бы, ну опять, я это вот, ну, себе отметила, да, вот эту закономерность, я бы, например, от госпитализации отказывалась, ну, к примеру, да, однозначно, сейчас вот глядя на этот опыт, да, я бы, конечно, потому что интуиция была, не надо ехать в больницу, вот вызывай скорую, вот пускай они там температуру снимают и сиди дома, да, вот, но нет, вот, опять, у женщины, знаете, вот эти вот все смешанные чувства, отсутствие возможности, ну, в общем-то, принимать рациональные решения. И, к сожалению, я вот этот вот аспект связи года и... потому что понятно, что если вы попадаете в какую-то вирусологию, да, то вы оттуда забираете все болезни, которые там есть. Ну, это же очевидно, правда? Кто из мам не знает, что... Ну, в основном это так. Особенно, когда вот вы знаете, что этот, ну, допустим, этот год жизни очень, ну, такой критичный, да? Ну вот. Поэтому это есть смысл, я правда вот вам советую записывать, если какие-то такие совсем вот из ряда вон выбивающиеся дни, надо записать, и в этот год жизни надо быть просто очень внимательной и бдительной, и очень взвешенно принимать все решения относительно там госпитализации, каких-то операций, каких-то, потому что это все может, ну, усугублять процесса, то есть не быть решением, да, проблем, а наоборот, создавать их еще больше. И все это как рукой сняло, когда он вот перешел фактически в 4-й год жизни. Вот как рукой снял. Нас тогда, по сути, первый раз вызвал вот мой папа, наш дедушка в Болгарию. Теперь там ретриты, многие знают уже, да? То есть это теперь страна санаторий. Да, с того момента дети перестали болеть. Да? Вот. А сейчас мы уже туда всех на исцеление, да, уже приглашаем массово. Да? Присоединяйтесь. Это одно из лучших мест. Вот. Так что вот такой личный опыт был. Хорошо. Давайте возвращаемся теперь мысленно. О сознании будем говорить много. То есть сегодня не будем затрагивать особенности ребенка вот в этот период, но сейчас возвращаемся обратно в родовую палату, то есть идут роды, ребенок родился. Да, и давайте проговорим о том, как хорошо бы, чтобы было. Вот. Кстати, не буду сейчас очень, скажем так, критиковать. Это вообще плохая. На лекции кто-то был из вас? Молодцы. Вот. Критиковать не будем. Да? То есть не буду сильно комментировать происходящее, потому что часть событий уже хорошая. Да? Значит, когда ребенок рождается на свет, самое ценное, конечно... Во-первых, посмотрите физиологию. Давайте так. Вот он появляется. Да? В процессе его прохождения через родовые пути физиологически осуществляются очень значительные вещи. Когда ребенок выдавливается, сейчас просто о его теле опять, о физиологии, да, когда он должен протиснуться, по сути, да, через родовые пути женщины, что очень важное происходит? Во-первых, выдавливается вся лишняя жидкость из его тела, потому что сжатие, конечно, настолько грандиозное, да, что, в принципе, посмотрите, лишняя жидкость из легких выдавливается, понимаете, сжатием, грудная клетка, все сжимается, да. Конечно, сжимается и голова, прежде всего, если он, рождается таким естественным путем, то он идет головой вниз, эти пластины, вообще-то там, бывает, и наслаиваются одна на другую, да, то есть вот где родничок, да. Очень часто голова, опять-таки, имеет и деформации, очень быстро это все восстанавливается, то есть голова может принять всевозможные формы, и, опять, это говорит только о том, что какие болевые страдания ребенок ощущает, да, но дальше на уровне самого физического тела. Жидкости под вот этим натиском, они выдавливаются через пуповину в плаценту. То есть жидкость из легких лишняя вся влага, да, потому что он же на самом, легкие раскрываются только по сути, с его вдохом. Да, до этого они имеют вот эти вот такую пузырьковую, не пузырьковую, наоборот. Пузырьками они становятся, когда они раскрываются, да, то есть воздушное такое всхлопывание. Да. Колоссальное количество крови выдавливается, лимфы, то есть все жидкости из тела, по сути, да, ребенок, продавливаясь, он считается, что до 1/3 жидкости своего тела передается обратно в плаценту. Вот. И по сути, вот с момента его появления на свет очень хорошо, чтобы женщина заняла такое положение тела, когда хотя бы присесть чуть-чуть, то есть уже все-таки не там лежать, потому что представьте, плацента она еще внутри вас, это займет еще время рождения плаценты, да? Представьте себе эти сообщающиеся сосуды, да, физику. То есть, если вы, например, ребенка очень приподняли, а сами, находитесь внизу, к примеру, да, то эта жидкость, она обратно просто элементарно, как сообщающиеся сосуды, не течет естественным образом, да. То есть, надо занять таким образом положение, чтобы, в общем-то, примерно он был на уровне вашего живота первое время, да. То есть, фактически сидя. Пуповина очень длинная, перерезать ее не надо. Это уже все знают, и это в основном так и делается. Да? То есть перерезается пуповина только тогда, когда она перестает пульсировать. Да? А вот этот сигнал, он как раз и будет свидетельством того, что жидкости выровнялись. Да? То есть окончание пульсации пуповины. Это может занять индивидуально очень разное время. То есть это может быть 15 минут, это может быть 40 минут. Вот это время хорошо бы, чтобы вас никто не трогал. Пожалуйста, пускай они трогают в контексте там если надо что-то там зашить, что-то, ну, как бы обработать на теле женщины, да, но не перерезать пуповину. То есть пускай она себе рождается и болтается где-нибудь, да. Пока она пульсирует, не надо ребенка отключать. Потому что просто создадите опять проблему нехватки и, ну, в общем-то, объема элементарно крови и тех же кровяных телец, и той же лимфы, и так далее. Да? Мы с вами договаривались, что в этот момент можно приглашать папу назад, чтобы создать прочные отношения родительские. То есть папа может перерезать пуповину уже, когда ребенок появился.
0: То есть с этим не надо бороться, они будут ждать врачи или нет? Или надо... как обычно.
1: Вот это тоже, понимаете, тут столько факторов. Ну а вдруг смена закончилась?
2: Да там и без смены.
1: Ну нет, чуть-чуть ждут, уже не совсем там прямо. Это если кесарево, конечно, перерезают сразу, да, конечно. Там никаких вариантов нет. Это правда, потому что, в принципе, сама по себе вот эта вся, процесс, да, он должен быть очень стремительным. Женщину надо максимально быстро зашить, ее там обкалывают, матку обкалывают там окситоцином, чтобы она начала сама сокращаться, потому что рефлекса нет. Да? То есть, когда женщина рожает сама, вырабатывается опять в теле просто там гормон окситоцин, который отвечает за сокращение матки, и одновременно он является запуском лактации. То есть, он же является гормоном для выработки грудного молока, да? Запуском. Да? И в кесарево такого нельзя, конечно. То есть тут надо эту идею уже оставить. Но ребенок в кесарево и не теряет столько, вот опять-таки, крови и лимфы. Да? У него одна задача – это, в общем-то, открытие легких, потому что они в это время в жидкости. Да? Но для этого, если у вас кесарево, делается инъекция маме до операции. И легкие начинают фактически, не то что раскрываться, но они стимулируются на раскрытие препаратами. Да? То есть это не происходит бесконтрольном моменте. То есть ребенка стимулируют на раскрытие легких, а все остальное у него, в общем-то, в достаточном балансе. Да? Чего нельзя сказать о детях, которые рождаются сами. Да? То есть у них с легкими все хорошо, жидкость выдавили. Да, но вместе с очень важными составляющими крови и лимфы. Поэтому, что сказать, конечно, они могут поступать, как они хотят, потому что нет предписания, что ожидать окончания пульсации. Которые добросовестные врачи, безусловно, они это знают, это никакая не тайна, это не секрет аюрведы, это совершенно известные медицинские исследования, понимаете? И это опять на уровне логики совершенно естественно.
0: А да? При этом ребенок у мамы находится? Или где? Они его вытащили, ждут, что-то делают.
1: Мы поэтому с вами и говорим, что будем говорить о том, как бывает, да, но как бывает, мы говорим тоже в крайностях, да, чтобы проговорить все крайности. Да? А о том, как хотелось бы, мы говорим о том, как это, естественно, хотелось бы, если бы вы рожали сами, и никого бы, понимаете, вот никто бы вас никуда не торопил, ничего не придумывал и так далее. То есть, окажись вы дома, условно, да, я не за домашние роды вас агитирую, да? Я просто говорю о том, чтобы вы делали естественно. Понятно, что ребенок, который только что родился, пульсирует пуповина, соответственно, это очень сильное еще кровоснабжение туда-сюда, это же очевидно, даже не медикам. Понимаете? То есть, если вы ее перережете, то начинается потеря крови. Элементарно, потому что пульсация, движение большое. Будет у мамы без подручных способов возможность остановить это кровотечение? Конечно, нет. Понятно, в роддоме есть зажимы, там все перевяжут, все понятно, да. Но у вас дома такого бы не было. А перерезая это спокойно, в таком естественном ключе, эти кровотечения минимальны, по сути. Это просто будет выделение кровянистой на уровне самой пуповины. То есть это вообще мелочь, которая тут же сворачиваемость крови в пуповине превосходит все возможности сворачивания крови у нас там в кожных тканях и так далее. Это уникальная совершенно структура в теле. Да? Сейчас. Значит, ребенок, когда вы рожаете нормально, вот как раз мы об этом говорим, конечно, он у мамы на руках, конечно, нигде в другом месте. Да? Более того, единственное законное его место в этот момент где? Конечно.
0: Конечно. Его что-то обтирают, еще что-то.
1: Об этом будем говорить. Будем говорить. Мы сейчас говорим с самого начала, да, ребенок родился. Вот давайте абстрагируемся. Ребенок родился, вы сами, никого нет. Что вы будете делать? Обтирать его, бежать там вытирать, взвешивать, измерять, закапывать глаза, делать прививку? Что вы будете делать из этого? Конечно, конечно. Все. И причем вряд ли в тряпочку, потому что очень важен тактильный обмен. Да? Вот давайте мы сейчас вот посвятим вот этому вот первому моменту очень значительное внимание, потому что это очень важно. Да? Представьте, ребенок появился, он вообще неизвестно из какого мира. Вы согласны, что он может прийти откуда угодно? Аюрведу изучаете, согласны, что это не обязательно с этой планеты, да? С этой формы жизни, знакомой нам уже. Да? То есть для него все новое совершенно. И... Как вы думаете, вот это первое впечатление, оно имеет значение в жизни? Ну, конечно. Самскара, который является просто, ну, такой, опять-таки, мощнейший. Не только опыт рождения, но это первое его восприятие жизни. Вот даже мы, взрослые люди, уже имея опыт, умудряемся, да, строить свое общение по первому впечатлению. Умудряемся. С какой стати? Да? Мы же уже знаем, что много факторов может быть обманчивых и так далее. Да? И то мы так продолжаем действовать. А представьте для ребенка. Вот он появился на свет. Он... Новая среда, новое пространство. И он первый раз видит маму. Мама для детей, для младенцев. Вообще это все, это весь мир. Вот это надо себе, не знаю, писать записками на холодильниках, в туалетных комнатах и везде. Да? Я мама, я весь мир для ребенка. Да? Ничего другого в этом мире нет, кроме мамы. Потому что только от вас зависит вообще вся его жизнь. Только вы являетесь источником всего, источником энергии, источником питания, источником чувств и так далее. Это только мама может дать. Никто не наделен такими полномочиями больше. Очень тонкие процессы, будем их подробно рассматривать. Но тем не менее, он появился. То, что он видит на уровне его, ну скажем, заложенной программы, заложенной, да, с чем он пришел, у него же есть знания уже до его появления на свет. Он накопил багаж знаний колоссально. И он с этим багажом был еще и до рождения, еще добавилось. Да? Но по его багажу знаний предполагается, что то, что он видит первый раз, кого он видит, это и есть мама. Это предопределено жизнью, законом ее. Никто другой, это, понимаете, это еще дорефлекторно, скажем так, да? Никто другой не может быть, правда? Вообще-то. По закону жизни, то, кого он увидел первым, это мама. Так весь мир животных существует точно так же, да, за исключением кукушек. Еще кого-нибудь, да. Ну, то есть, в основном, мы с вами будем относиться к млекопитающим, да, это мама. Не избежать, понимаете? И это колоссальная, ну, по значимости встреча. То есть, ребенок, действительно, для того, чтобы обеспечить себе выживание, он должен очень хорошо понять, а кто такая мама. Потому что он не знает этого еще. Он слышал ваш голос, ну, на уровне буль-буль. Да, то есть, ну, песни поете же уже вот, поете? Это очень важно, да, не сочкуйте, пожалуйста, да, пойте песни. То есть он знает эти какие-то ритмы, он какие-то знает, там, вибрации ваши, да, но он понятия не имеет, как вы выглядите, да. Он понятия не имеет, как вы пахнете, понимаете? И... Посмотрите, что делает природа, насколько она разумнее, чем мы ее воспринимаем. Да? Вот современные исследования, особенности зрения ребенка, все подчеркивают одно. У младенцев зрение другое, не наше с вами. Да? Не минус 1,75. Оно совсем другое. Ребенок лучше всего видит на каком расстоянии? Ну, говорят, где-то 40 сантиметров. Это лучше всего его... Все дальше плывет. То есть глаз сфокусирован таким образом, что потом все плывет. А вот это расстояние он видит. А что это за расстояние? Совершенно верно показали. Понимаете? Это ребенок у груди мамы. Ребенок, когда вы его держите, когда его вы кормите, ваши глаза и его глаза находятся на этом расстоянии. Понимаете? И дальше все выстраивается очень логично. Глаза – это зеркало души, это так и есть, особенно у женщин. Да? То есть это область, которую ну, не случайно так закрывают, да, там эти бинди ставят, да, вот, на, ну, вот в Индии по сей день, да, ставят сюда отметку. Зачем? Не только показать, что вы замужем или нет, это также отвлекает от ваших глаз. Понимаете? Это невозможность увидеть ваши глаза, чтобы не попасть туда через глаза в сознание. Ребенку самое важное – увидеть вас. Это будет отношение на всю жизнь. Он будет так узнавать свою маму. Потому что только вы даете ему возможность жить. Оставьте вы его одного, младенца. Он разве способен выжить? Нет. То есть вся его ну, как бы вот, природа нацелена на то, чтобы максимально понять, чтобы не ошибиться, а где же она. Да? То есть сразу вот это первое общение, да. Поэтому, конечно, в идеале, если бы вы опять, знаете, просто вот, можно очень четко визуализировать, вы бы рожали сами, что бы вы делали. Вы бы спокойно получили бы этого ребенка. Идеально, если ваше тело обнажено, да, оно так и так будет обнажено, потому что грудь вам надо открывать, да, живот в этот момент чем вы закроете? Ну, это же нелепо себе представить, понимаете, что вы, ну, там, здесь у вас бандаж уже, да, то есть вы закрыли, ребенка одели, нет, конечно, получается, картина очень простая, то есть вы обнажены, вы кладете ребенка, потому что никуда вы не побежите, если вы будете рожать сами, понимаете, кладете его тактильно, то есть он всей своей кожей начинает просто с вами, понимаете, абсолютный контакт, он начинает распознавать, какая у вас кожа. Да? Он же не знает, что люди вот они вот такие вот лысенькие, да. Может быть, он до этого был кем-то мохнатеньким или так далее. Да? Это все надо познакомиться. Это не вопрос для него, что это само собой разумеется. Совсем не так. Да? То есть ему надо понять аж, на всех уровнях, да, чувств, кто такая его мама. Да? Соответственно, вы просто вот этого голыша кладете к себе, да, прикладываете к груди. Да? И, по сути, вот этот первый контакт, вот этого взгляда, да, вот это и есть, вот, наконец-то вы встретились. Никогда не раньше. Вот ваши глаза, когда на него смотрят, вот это и есть первая вот эта встреча. Да, которая все, она проникает дальше уже на глубочайших уровнях на всех. И потом этого взгляда будет достаточно для того, чтобы дать поддержку или наоборот выразить порицание. Понимаете, женщинам не надо, мамам не надо особо говорить ничего детям. Да, мы на уровне взгляда с, ну, с самого начала.
0: Еще вопрос. Считается, что ребенок, ну, время рождения, это когда перерезали пуповину.
1: Будет считаться по-разному, да.
0: Ну, в астрологии.
1: Ой, тоже там очень разные системы. Есть, когда считается, что появление головы – это уже рождение, да. То есть тут все равно, ну, каждые 7 минут карта меняется, да, поэтому, ну...
0: Вот если его вытащили 40 минут, там что-то происходит.
1: Наши, ну, вот наши эти системы, которые все-таки здесь применяют, ну, я имею в виду, они не наши, они тоже джьотиш, да, но все-таки не перерезание пуповины считают, а рождение. То есть как вам записали в роддоме?
0: Что рождение? Что это?
1: Появление тела.
0: То есть когда вот последняя... часть тела появилась.
1: Да, и тогда вот это фиксируется, вот это время, да. Но в джиотиш, просто, знаете, там тоже столько школ, великое множество. Там есть и когда перерезают пуповину, и есть, когда появляется голова, да, и так далее. Но нет большой беды в этом, потому что потом очень легко, вот, зная все равно вот это время, ну, появления ребенка, потом, если в дальнейшем, скажем, эту науку применять в жизни, то ректификацию на уровне этих минут сделать элементарно, по каким-то событиям текущим в жизни, элементарно. То есть это не будет, знаете, как сейчас иногда к астрологам приходят, там, допустим, вообще не знают, там, даже день иногда не знают, где-то там, ну, деревняк, например, человек рождался, да, там, вот ей там 60-70 лет, да, она говорит, ну, может быть, даже не это число, я не знаю. Потому что там, когда записывали в этих сельсоветах, да, там, ну, Ну, то есть вот тогда сложно, а когда вы знаете день и примерно вот эти минуты, да, нет проблем никаких. То есть там не переживайте, события будут прогнозируемы.
0: Хочется в жизни. Точно знать. Особенно, но, если есть возможность узнать, так вот что мерить.
1: Тоже не надо особо переживать, потому что есть такое понятие проклятия самой астрологии, да, то есть Сарасвати прокляла эту науку, потому что и астрологи предсказали не совсем то. Вот скоро Махашиваратри, да, вот она, как супруга Господа Шивы, ей не понравилось, что было сказано, что он будет в отречении. Она прокляла астрологию, поэтому считается, надо ходить к трем астрологам, никак не меньше, чтобы знать правду. Поэтому можно уже к времени так не печалиться, да? Вот, о времени. И сейчас его пишут в свидетельство о рождении, то есть это уже не надо забывать, не забудется. Это мне приходилось заказывать справку в роддоме, потому что у родителей возникли раньше разные версии. Причем папа оказался прав. Да, так что о надежности знаний мамы, да, вот можно поспорить. Причем существенная разница, да, версии была разная совсем. Вот. Значит, давайте возвращаемся к ребенку. К сожалению, если ребенок рождается в операционном зале, где нет вот этой обстановки, о которой мы говорили в начале, да, самое яркое, что он видит, это прожектора. Да, это то же самое, что при кесаревом. Да. И это можно видеть, особенно в младенчестве, что дети очень радуются, когда видят лампочку. Да, то есть они на самом деле воспринимают, видимо, вот лампочку своей мамой. То есть маме надо действительно трудиться в том контексте, чтобы создать реальное отношение к себе на уровне зрительного образа. Это тоже очень важно. И это, к сожалению, достаточно грустно, потому что вот это раннее младенчество, когда рефлекторно ребенок откликается, вот рефлексом просто. То есть вот... Понимаете, вот с одной стороны вы уже подходите, вы его мама, вы радуетесь, да, а он на вас никакой реакции, а включили свет, все, он улыбаться стал, да. То есть вот таким образом, вот эти все...
0: Если мама же не может его сама вытащить, обычно акушерка как вот сделать так, чтобы он не подумал, что это акушерка его мама, а его мама...
1: Это все вот такие звенья одной цепи, да, потому что на самом деле не сказать, что прямо так ребенка там надо вытаскивать, да, то есть это в принципе, когда идут естественные роды, ваше положение тела позволяет ему проскакивать.
0: Но она же его не ловит снизу.
1: Да, нет, и не будет там снизу никто ловить. Вы думаете, прямо они как из пушки? Берут и выстреливают.
0: Но же его надо придерживать как-то, и кто-то это делает, нет?
1: Конечно, они касаются и все. Но с акушерами есть хорошая история. В каком контексте? Им безразлично. У них нет, не участвует энергия никакая. Понимаете? Они просто делают свою работу. И, в принципе, если сам по себе человек добрый, если он не является там носителем, и не в состоянии горя или какого-то огорчения, то его влияния никакого нет. Да? Потому что это же спектр, это не просто вот, мы же многофункциональное устройство, да, у нас все органы чувств задействованы для того, чтобы синтезировать образ, да, то есть мы на уровне только, например, зрения, мы не в состоянии представить себе вкус или, то есть у нас нет полноты передачи образа благодаря какому-то из органов чувств, да, то есть нам надо слышать, нам надо видеть, нам надо касаться, нам надо пробовать, да, тогда у нас более-менее нюхать, да, то есть тогда какую-то картину мы себе предположительно, и то считается, это тоже иллюзия, да, предположительно составляем, да, поэтому здесь надо вот этот весь образ, да, просто, понимаете, в контексте конкуренции, яркости лампочки, опять-таки, и глаз мамы, конечно, лампочка выигрывает, она просто очень яркая. И хоть она и далеко, она реально создает вот это впечатление. Да? Но дальше у нас с вами остается замечательная способность, это запах. И посмотрите опять, когда ребенок находится у груди мамы, да, это ближе всего к области подмышек, которые обладают самым характерным и самым резким запахом. Женщина в родах, она потеет так, что в любом случае ее запах совершенно четко. Это не, ну, кстати, никакого, пожалуйста, парфюма не используйте. Именно по этой причине. Да? В тот момент, когда вы кормите, когда вы, особенно там в роддоме, да, не надо заливаться духами, вы наносите колоссальный вред ребенку. Потому что, еще раз, его органы восприятия очень чистые. И это и будет тогда потом, знаете, мама в парфюмерном магазине. Да? То есть, что ну, то есть, чем более естественным вы предстанете, тем действительно ну, более глубокие отношения будут формироваться по вашему распознанию с самого начала. И это очень поможет во многих случаях. Я думаю, что ну, потом я буду объяснять, почему. Да? Вот, но соответственно, вот это вот в идеале, вот это общение, которое ваше первое, в которое никто не вторгается, до тех пор, пока пульсирует пуповина, а я бы сказала, минут 40, да, в идеале договориться с акушеркой. В идеале, чтобы вас никто не трогал. И это возможно, это не сказки, не утопия и так далее. Это надо. Ну, опять, если у вас договор, да, на роды, тогда это может быть легче сделать, только нужно это, знаете, помните, мы давали совет друг другу, что не говорить, что вы хотите, а спросить акушерку, а как вы, вот, как обычно вы поступаете, когда ребенок рождается, что вы делаете? То есть надо задать вопрос. Помните, да, мы говорили, что если вы сами зададите сценарий, что я хочу так, так и так, то, конечно, вам на все скажут «да». Но потом будут делать так, как они делают. Понимаете? То есть и очень разные представления о том, как хорошо бы у каждого из врачей. Они свои, да? Вот. Но есть уже такие случаи очень хорошие. И информация, когда действительно не скажут о рождении ребенка в отдел педиатрии, то есть они запишут, но не побегут туда, да, чтобы прибегали они там с тележками, со взвешиваниями и так далее. То есть вас действительно могут оставить в покое. Но это не в случае кесарева. Да? В случае кесарева картина какая? Все эти процедуры придется пропустить. Да? Ну, то есть взвешивание, измерение, это ничего не сделать. Но потом очень было бы хорошо, чтобы вот кто-то из сестер операционных или там, опять-таки, там, акушерка, можно с ней тоже подписывать договор, чтобы она была там. Она не должна быть там, но она там может быть и очень хорошо бы помогла. Да? И чтобы она лично передала ребенка папе. Да? И тогда с папы надо снять майку и положить голышом ребенка на папу и закрыть их, и оставить. Да, то есть просто закрыть одеялами, и пускай они лежат. Да, вот так вот. То есть папу положить, наверх положить живота папы ребенка и закрыть их вдвоем. И тоже будет очень хорошо. Они так совершенно спокойно дождутся маму. Да. В случае, когда вы сами все-таки в палате, давайте повторим. Да, то есть пуповина, пускай она там сама по себе, плацента сама по себе функционирует. Ваша задача — тактильный контакт с ребенком, приложить к груди. К первой вы прикладываете к правой груди обязательно. То есть вообще происходит это, мы о кормлении будем говорить, это архиважная тема, архиважная. Да, какую-то из лекций мы посвятим, я возьму модель. Ну, у меня у дочери я такого пупса арендую, тайно. Тайно уношу из дома, потом тайно подкладываю обратно. Да, то есть такой боевой пупс. Вот. Потому что важно показать, опять-таки, положение и так далее. Это очень важная тема. И мама первый раз прикладывает ребенка к правой груди. Желательно, чтобы вы лицом были обращены на восток. Насколько это реально, не знаю, но кто-то из вас сделает. То есть, посещая роддом, вы примерно можете понять, где стороны света. Ну, это видно. Но это важно, да, то есть, потому что тогда вы, вот эта энергия новой жизни, нового вот этого, опять, пространства, она просто вас поддерживает, да, то есть, главное, не лицом на юг. Все остальные стороны приемлемы, да, то есть, главное, не лицом на юг. То есть, прикладываете к груди в любом другом направлении, да, вы должны быть в любом другом направлении. Хорошо. О том, как оно бывает, я сегодня не буду начинать, на это нужны силы. Я вам сейчас зачитаю список того, что нужно взять с собой, помимо того, что рекомендует роддом. Так, еще раз повторю, что вещи собираете вместе с мужем. Ни в коем случае не отдельно. Он должен знать все лучше вас, где что лежит. Можете, знаете, как учения такие. В домашних условиях учения. Достань из сумки то-то, да, он должен сразу достать. Вот. Ну да, но ни в коем случае не складывайте вещи одна, да. И потом это столько, из-за этого столько ссор, столько стресса, когда просто, ну, да, надо элементарно знать, где что достать, потому что вещей много, да. По-хорошему в роддом вы едете, ну, с, в общем-то, даже с не одним чемоданом, с учетом списка, который я вам назову. Иначе потом все время надо добегать, да. Значит, что будет странно в нем, да? Начнем с крупных вещей. Подушки. Подушки. Подушек надо взять штук 5. Я не говорю о подушках, которые вот эти вот... Пускай это будут декоративные подушки. Они вам очень помогут в случае естественных родов. Потому что вот это желание женщины становиться на колени, опираться куда-то ну, локтями, суставами и так далее... Вот в этот момент сопровождающее вас лицо должно под все ваши суставы подкидывать подушки, иначе вы просто их разобьете, а травмированность суставов к чему приводит? К оттоку энергии. Да? То есть это очень значительные узлы энергетические. Если вы их травмируете, вы теряете силы. Вот, то есть все это надо смягчать. Вот так вот нельзя сидеть, как я сейчас. Тем более, что у вас чувствительность будет притуплена в родах, да, то есть вы не будете чувствовать многие вещи. Соответственно, вот так хотите поставить, допустим, опереться, нет проблем. Вам должны подкинуть подушку, ставьте. На колени хотите встать, нет проблем. Под колени подушки. Да? Поэтому их должно быть штук 5 с собой. Таких просто декоративных. Очень помогут. Ну, понятно, что воды надо много.
0: Но тоже тепленькую надо.
1: Она должна быть комнатной температуры, да, комнатная. Воды должно быть много. Вы должны пить столько, сколько вы хотите. В роддоме все это есть, но все гораздо дороже. Поэтому зависит от того, насколько вы финансово, ну, бережливы. Да. У нас был такой преподаватель, Леонид Горценштейн, к нам приезжал по йога-терапии, такие семинары вел. Вот у него была фраза, она меня очень веселила, но сейчас я понимаю ее мудрость. Он говорил, что не потратил, то заработал. Да, то есть, вот. Так что принесите с собой лучше, да, эти вещи. Значит, еда. Для вас очень хорошо все вот эти творожки, биолакты, но вы учтите, что роды могут и продолжаться, ну, несколько продолжительно, так скажем, уйду от ответа. Вот. И человека, который с вами, надо кормить. Да, поэтому запаситесь. Это уже, конечно, в последний момент, но тем не менее, да. Ну, музыка, да, соответственно, магнитофон, что-то, тоже вам не напишут в списке. Ароматерапия. Массажный шарик, помните, мы говорили о его важности. Надо записать. Шерстяные носки в обязательном порядке. Нарушение вата доши сопровождается всегда с ощущением озноба и холода в теле. Женщина начинает мерзнуть сразу после родов. Особенно если вы оказываетесь в этом операционном зале, охватывает озноб, такая дрожь сразу, когда, ну, и просто очень холодно. Да? То есть надо шерстяные носки. Так, значит, масла, да, массажные. Ну, средства гигиены, это понятно. Я не знаю, как сейчас, когда я была, там не было ни туалетной бумаги, ничего, да. То есть, в принципе, это, ну, лучше брать с собой. Да? Для человека, который с вами, полностью нужна сменная одежда, включая тапки. Для вас тоже там, соответственно, полотенце. Одноразовые трусы, да, по-другому не могу их назвать, как их назовем еще. По-моему, фирма Веледа, вот самые такие они. Потому что есть взрослые памперсы, они не очень функциональны. Да? Не всегда будет вот эти липучки удобно вам фиксировать. Есть просто трусы. Ну, если я скажу одноразовые, это же понятно?
0: А где их можно купить?
1: В аптеках. В аптеках просто по вашему размеру. Они пишутся там S, M, L. Да? На любой случай родов, любых, и кесарево, и ну хотя бы три штуки надо их иметь. То есть, если вы едете на естественные роды, есть смысл их одевать по дороге в роддом, да, чтобы если отходят околоплодные воды, чтобы тоже вы там не залили транспорт. Да? Вот. А после родов очень действительно удобно, потому что выделения значительные, да, и никакие там прокладки не спасают. То есть надо, особенно после кесарева, потому что там вообще, ну как бы более длительное идет сокращение матки, она медленнее приходит в норму, да, соответственно, выделений больше там накапливается, да.
0: Так они не из ткани?
1: Нет, это как вот памперсы, это только памперсы? Да, только для взрослых, да. Просто это лучше взять с собой сразу, купить, и чтобы они были с вами. Несопоставимо комфортнее, чем возиться с чем-то другим, да. То есть на первые вот, ну, хотя бы 2-3 дня их надо иметь. Так, бюстгальтер для кормления сразу. О их конфигурации и полезности поговорим потом. Значит, бипантен с розовой полоской. Это масть в аптеке. Тоже сразу возьмите в роддом. Я не знаю, их иногда дают образцы, иногда нет. Поэтому лучше, чтобы у вас было. Потом тоже поясню, зачем. Ну, остальное вам скажут. Не будем там, ну, повторяться. То есть там ваша одежда для ребенка, вам все это... Ну, по-моему, дают эти списки в роддоме, что брать с собой.
0: Мата спас.
1: Есть, да? Ну, все, прекрасно. То есть вот это то, чего вам не скажут просто, да? Это... Не является.
2: Тоже говорят,
1: да? Молодцы.
2: Дети из школяшки тоже говорят.
1: А, ну вот.
2: Знаю,
1: прогресс.
2: Трое тоже было.
1: Лучше пускай будут где кого-то. Они продаются поштучно, то есть не надо их брать упаковками. Вы приходите в аптеку и говорите, а, вот еще родовой комплект, да? Да. Потому что то же самое, вы его, так и называется, родовой комплект.
2: Да, это тоже они говорят.
1: Да, они говорят, но вы его купите заранее, да, потому что в роддоме они самые дорогие в городе. А там, ну, то есть вы идете в роддом со своим этим комплектом. Там одноразовая пеленка, ножницы стерильные, да, там, то есть, ну, какие-то там зажимчики и так далее. Ну, в общем... Смешно для его стоимости, но это все считается, что это в стерильной вакуумной упаковке. Ну, не вакуумной, а в стерильной упаковке. Поэтому вы обязаны с этим прийти на роды, одним словом, да, предоставить. То есть, либо покупаете там, у них это очень дорого, либо я покупала, это такие, по-моему, Чебучао называется, сеть магазинов детских, там они самые дешевые были. То есть, они те же, да, то есть, это все то же самое под одним названием одного производителя, но цены, ну, раза в три было различие. Да. Вот. Остальное вам скажут все. Для сопровождающего тоже обязательно просто обратите внимание, все должно быть сменное, потому что иначе могут не пустить. Не знаю, это есть маты спаса или нет, да. То есть это может быть предлог для того, чтобы там вашего мужа не пустили на роды. Да, то есть спортивные там штаны, майка, тапки, носки, все он должен поменять. Одеть чистое. То есть переодеться, когда вы поступаете в роддом, переодеваетесь, и так же он. Для женщины в естественных родах есть смысл, знаете, или у мужа, если муж крупный, одолжить какие-то майки его, там 2-3 для родов. Потому что, ну, действительно, женщина потеет и устает, потом этот вариант, зашли в душ, вышли, не до конца вытерлись, да, то есть, ну... надо что-то новое. Ну, то есть 2-3 вот таких вот сменных для родов конкретно вещи. И, конечно, лучше это не короткая майка, чтобы вам было комфортно, что-то прикрытое, да, или там какая-то ночная рубашка там, но не длинная, опять же. То есть вот колени хорошо бы, чтобы были открыты, потому что вы много двигаетесь, да, это все, ну, такой процесс активный. Ну, то есть если муж высокий и крупный, вот у него идеально. Одолжить, пускай потом гордится, что у него боевые майки. Ну вот, это значит список того, что нужно взять. Сейчас чуть-чуть я вам расскажу, что, как мы будем строить этот семинар. Да, но идеально, да, все будет тоже зависеть от вашего, помните, мы говорили, вашего собственного удовлетворения от запахов и удовлетворения мужа. То есть он тоже будет на родах, да, поэтому ему должно нравиться. Но в контексте новорожденного, скажем, оптимальным является лаванда, потому что она очень успокаивает. Да. А можно аромат мяты, если вам нравится. Да. Но вот масло лаванды, оно такое вообще палочка-выручалочка. Мы будем несколько раз его упоминать. Если вам оно нравится, оно становится в рейтинге на первое место. Да. Соответственно, вы берете эту аромалампу, наливаете. Ну, вы знаете, этот принцип есть, там свечка, там водичка, да, пару капель. Пару капель, не больше. Вы сами можете не чувствовать даже вот этот, ну, аромат, но для ребенка будет достаточно. Так, значит, сейчас такое обозрение курса. Да? Мы с вами обязательно затрагиваем особенности сознания. Мы затрагиваем такие вещи, как, скажем, ну, принципы и время, как дать имя, что вообще с этим делать, потому что это вещи тоже так не очень известны, опыт показывает, да. Особенности гигиены первых вот этих дней, то есть просто, ну, скажем, элементарно, как начинать мыть, как мы определяем, как надо одевать и так далее, да, то есть такие, просто практические такие блоки. То есть мы все время пойдем в этом, ну, как бы чередование практики, понимание потребностей ребенка с точки зрения вот его восприятия событий, потому что это восприятие будет меняться, да. Грудное кормление – обязательная тема, она очень сложная при всем, при том, что кажется, что очень просто. И даже, ну вот, не знаю, вот курсы, когда слушали мамы, всегда тоже были такие, вот интересно будет потом ваш опыт, узнаете ли тоже что-то новое, всегда были, что, о, вот если бы я знала. Ну вот, и по сути, ну, скажем, какие-то аюрведические мы будем затрагивать рецепты в контексте там заболевания ребенка, то есть если там простуды и так далее, то есть что мы будем делать, да. Дальше на ваше абсолютно усмотрение, там, скажем, рассматриваем мы прикорм или нет, потому что тоже очень много разных есть теорий и так далее на этот счет. Вот. Но по сути вот этот, ну, скажем, возраст, который мы будем завершать, он будет зависеть в основном, в общем-то, даже от вас, потому что те вопросы, которые вам самые будут приоритетные, мы их и будем проговаривать. Да? То есть сфера вот этих первых трех месяцев, она не раскрывается, как правило. То есть ее нельзя так вот легко найти где-то. Поэтому мы об этом говорим с вами. Ну вот в контексте вот и сегодня, что вот в родах происходит с ребенком. Да? Этому почему-то не уделяется внимания, хотя это совершенно очевидно. Да? То есть это очевидно. Ну, если мы туда обратим, ну, наш просто взор и наше внимание, да, вот, но этого нигде ну, нельзя так легко взять и просто вычитать и осознать, понимаете, получить эту информацию при всей наглядности ее и очевидности. Но вот что касается первых этих трех месяцев, ситуация еще более сложная, потому что колоссальное количество ошибок совершается по незнанию вот этой особенности сознания ребенка вот эти первые 100 дней, когда он еще не родился. Понимаете? Он еще не родился. Мы изучаем, с вами начинаем сейчас, мы находимся на четвертой стадии рождения. Да? И это нужно знать, что с ним происходит, потому что он еще не здесь, не с нами. Вот. Это такая маленькая подсказка, ну, уже для размышления, да, просто можно как бы размышлять вперед нашей встречи. Но мы это подробно будем рассматривать с разных вот точек зрения, да, в чем он нуждается и что категорически нельзя делать.
0: У меня вопрос. Про бюстгальтер кормление.
1: Да.
0: Вот заранее купить, если...
1: Ну, там значительной разницы не будет, да,
0: ну,
1: то есть...
0: У моей мамы была значительная,
1: да, она будет значительная только на наладке кормления, потом она возвращается. То есть это не покупается на 6-м месяце беременности, но когда вы уже идете в роддом, вам надо выбрать просто окружность вашу, да, а форма чашечки на самом деле, знаете, там... Не столько чашечка нужна, сколько вот эти лямки, которые просто берут вес груди на себя. Да? Будет ли там свободно или будет там что-то выступать, разницы не будет на самом деле. Выступать не очень бы хорошо, потому что вы пережимаете вот эти вот, ну, молочные протоки, да, и чем они более комфортно себя чувствуют, тем лучше. Ну, а бюстгальтере мы поговорим, ну, какой действительно практичный и вообще что с этим и как. Да? Угу. Какие сегодня вопросы еще? Такой сценарий семинара подходит вам, скажите?
2: Плохо первое кормление на юг и с левой груди.
1: Ну, отчасти, смотрите, вот что-то в трактатах Аюрведы, мы вот говорили на предыдущих курсах, уже трактуется без комментариев, почему так стало происходить, да, но просто какие последствия. Левая грудь считается, что есть склонность, ребенок станет левшой. Да, ну, есть такие, такая склонность. Очень много вещей, которые мы, допустим, получили, как вот советы бабушек, вот уже на предыдущих курсах мы четко получили обоснование, что это не предрассудки. Да, это реально, это такие события потом возникают. Да? Вот, поэтому, вот, например, вот даже у нас, да, у меня муж левша. Да? И я это знала, я приложила ребенка к правой груди, да? И первое время ему было все равно, он там ел правой ложкой, левой ложкой, да? Сейчас он перешел на правую руку, хотя мы никаких не делали там, знаете, как вот раньше в школах этих детей вообще мучили, заставляли, там, ну, издевались над ними фактически, да? Этого ничего не было, но он автоматически просто перешел, хотя левая сторона очень хорошо развита. Да, то есть он там занимается спортом, ему, в общем-то, иногда все равно, ну, инвентарь в какой руке держать, да. То есть в этом смысле даже хорошо, хотя наследственность, конечно, играет роль, да. Вот, поэтому все-таки мы более ориентированы, это сторона логики и действия, да, то есть правая сторона, она более органична, если мы, ну, скажем, функционируем в плане там, ну, деятельности правой рукой, да. Левая, она у нас более там на интуицию, на, скажем, на чувства, да, то есть она такая более должна быть, ну, спокойная, да, сторона. Вот, а в контексте на юг, юг, согласно науке Васту-Шастра, это сторона, которая, ну, там ее называют вообще, это Господь Ямарадж, это Бог смерти, да, то есть, соответственно, это сторона, которая, ну, вообще закрывается и которая никак не обращена на получение энергии, там ее нет, да, то есть туда все мы, все стекает. То есть на южной стороне дома, например, ну, хорошо там канализацию ставить, там водоостоки из дома, да.
2: Тем более мне непонятно, да. Интересно про левую грудь.
1: Да, соответственно, просто на юг мы поэтому не обращаемся, там нет энергии, да. То есть не то, что эта сторона очень нужная для очищения, да, она все нужна в пространстве, но она не даст источника энергии. А это же первое кормление, да, поэтому вообще, ну, хорошо бы женщине всегда кормить на восток, например, или на север. Это две стороны, которые очень энергоподдерживающие, они дают этот источник, да, энергии, силы и всего, да. Ну, вот. Поэтому вообще это хорошую привычку впоследствии дома, надо все-таки знать, где у вас что. И просто ребенок будет здоровее, вы будете более, ну, и кушать надо так же, когда вы кушаете, тоже не сами, не сидеть лицом на юг, да, то есть это надо изучать эти тоже законы все, да.
0: Ну, в этом случае ребенок должен
1: Нет, мама дает, она проводник. Мама проводник в этом смысле, потому что он сейчас не сидит с ложкой за тарелкой, да? То есть получается, что, то, что вы ему дали, понимаете, то в его тело проникает. Да? Это тут другая работает энергия, потому что вы проводник. Если вы с юга дадите что-то, да, там нет энергии. да? Вот. То есть в этом контексте именно, ну, вот ваше положение, да, когда вы начнете его кормить самостоятельно, тогда уже все, тогда, понимаете, это пища, которую вы даете, это надо потрудиться, чтобы она была наполнена такой энергией, как грудное молоко, да, ну, можно с молитвами, да, все приготовление, не терять контроль над едой, да. То есть в процессе приготовления все время читать молитвы, все время желать счастья, да, и так далее. Тогда, конечно, это тоже материнское молоко, ну, по энергии, да. Но мы имеем эту квалификацию с вами. Я не всегда, если честно. Иногда не о том думаешь.
0: Если, ну, роды могут проходить по-разному, если так случилось, что, ну, ребенка должны унести, ну, там, в интенсивную терапию или что-то с ним делать. Ну,
1: папа должен сопровождать.
0: А мама в этот момент, она мысленно как-то что-то...
1: Конечно. Не, ну, конечно. Во-первых, ну, всегда во всех...

0: Папе не могут запретить пойти?
1: По закону нет. По факту, да. По закону нет.
0: Ну, там правила больницы не
1: могут. Нет, по закону не могут.
0: Но маме лучше не вставать и не ходить.
1: А куда вы пойдете? Боже мой, у вас еще...
0: Мало ли,
1: нет, нет. Вот маме никуда, во-первых, и не дойти, да, то есть не надо... ну, папа ее может сопровождать везде. Да, это, конечно, неудобно и приносит дискомфорт, поэтому я не думаю, что этому обрадуют, но по закону запретить не могут. Хорошо, если есть последний вопрос. Вопрос о послеродовой депрессии. Да? Связано это элементарно с тем, что женщина в течение беременности привыкает к очень положительным гормонам в ее судьбе, в ее теле. Эти гормоны выделяются только в течение беременности, их нет в обычной жизни. Да? То есть женщина, которая в течение беременности ко всему этому привыкла, да, релаксаны, прогестероны, эндорфены, да, они создают иллюзию, что так теперь будет всегда. Это не так. Это аренда на время беременности. И как только женщина рожает, если она не знает, что это аренда, это первая причина, если у нее нет знаний. А вторая причина, если она опять нацелена на себя. Потому что если мама нацелена на ребенка, у нее нет шансов, понимаете? Никаких шансов, ни малейшего нет впасть в депрессию. Никаких. Но если у нее преобладает внутри нее понимание, опять-таки, своей собственной ценности, ну и значимости в жизни относительно ребенка, а не его потребностей, потому что потребности у него величайшие на самом деле, несмотря на то, что он может спать весь день, да, вы в неустанной связи с ним, вы все время должны его как бы своей энергией, своей радостью, своей любовью окутывать. То есть все время контакт, это требует энергии от мамы. Ее внимание и так далее. Но не секрет, в современном обществе часть женщин умудряются рожать и уже скучают, что жизнь изменилась. Понимаете? Она меняется кардинально. Но фокус в том, что когда это говорится беременным женщинам, которые ждут первого ребенка, всегда работает иллюзия, что жизнь меняется у всех, кроме меня. А в моей жизни ничего не поменяется. Вот где уже, кто с детьми? Вот было такое у вас? Ну вот.
2: Ну, пока непонятно, потому что вот мне казалось, что вот я вся была вот в ребенке полностью, угу. Тем не менее, у меня депрессия была. Очень кратковременно, буквально несколько дней, но до битья посуды.
1: Угу. А вопрос опять, в каком мы настроении, как бы в концентрации ребенка, да? То есть мы можем при этом испытывать страх, потому что вот эта концентрация, она имеет, как все в мире, три вида качеств, да? То есть это лекции Олега Геннадьевича Торсунова лучше всего раскрывают, да? Невежество, страсть и благость, да? Если женщина, например, в гуне страсти, да, в этом качестве, то есть она вся в ребенке. Но она чего-то боится, она, допустим, там паникует, да, она лишние у нее какие-то беспокойства, да, а это гормоны ваши не защищают. Наоборот, оно может наоборот дать еще больше срыв, потому что само тело в момент родов у нас эти гормоны начинают, ну, я говорю, какие-то вообще исчезать сразу, да, ну, первые часы после родов. В момент родов все хорошо, они наоборот дают максимальный всплеск, да. Дальше начинает идти время. Да, и в течение времени эти гормоны потихонечку, ну, очень интенсивно все равно, понимаете, мы их 9 месяцев накапливали, эти гормоны, 9 месяцев. Начиная с зачатия, они начинали увеличиваться, да, стремительно. Как результат была вот это, допустим, дополнительное спокойствие, дополнительное равновесие, да. То есть женщина, которая не анализировала себя, ей кажется, что так и должно быть, она не очень придавала этому значения. Если вот повторная беременность, это очень, ну, очевидно, да, как меняется восприятие женщины. Потому что уже есть опыт, и она уже понимает, что этот бонус, да, он дорогого стоит, вот это состояние. Да. И 9 месяцев у вас это все накапливалось, увеличивалось и так далее. Да. Дальше все, происходят роды. Да? И буквально там первые часы и дни это все уходит. И вы возвращаетесь к себе фактически в каком состоянии, если у вас есть склонность вот во время менструации, смене настроений, гормонов и так далее, то вы возвращаетесь к себе вот к той, которая вы были до беременности. А это трудно принять, потому что еще плюс вы наращиваете беспокойство.

0: которые связаны, допустим, с уходом за ребенком, да, и вроде бы вы все в нем, но энергия другая, да, и эта энергия тогда берет и выбивает. Да? И у женщины, особенно если нет знаний, то есть когда есть знания, нет, ну плохое настроение, в менструации тоже было плохое, но ничего, да, там день-два, все будет нормально, да, в конце концов подышать можно. Практики мы делали тут на подготовке, да, там к зачатию даже, к Сипана Мудра, например, да, практика расслабления. Идеально можно все контролировать. Да, то есть это не будет выходить из-под контроля. Да? И в конце концов, я не знаю, там действительно выйти подышать, там березу обнять, там летом босиком походить, да, все, это все легко убирается, если есть понимание, что это не навсегда и что это нормально. Понимаете? Когда начинаем бороться сами с собой, со своим телом, да. Но если вы заботитесь о ребенке в гуне благости, это совсем другое настроение. То есть вы очень счастливы от того, что в вашу жизнь пришел ребенок, что он доверил вам свою жизнь.
1: Конечно, меня удивляло, что на тот момент, ну, правда, вы им уж пошли в семье. Материальный достаток был, не надо было думать, что поесть в семье. Я ждала этого ребенка очень долго. Все было замечательно. В какой-то момент...
0: Это очень тонкие вещи. Вот то, о чем я сейчас говорю, да, вот эти гуны, они, знаете, это очень, это такая тонкая энергия в контексте того, что мы не всегда действительно способны распознать, а какая сейчас у нас энергия, да? Это, ну, такая определенная квалификация требуется, потому что, скажем, даже вот этот вот комфорт, он вообще не имеет отношения на самом деле, да? Да, это тоже как бы с мудростью приходит, да, потому что мы говорили, ребенок приходит со своей кармой, он рождается со своей кармой. Да? То есть тут вообще беспокоиться, ну, просто пустое. Да?
1: Просто я тогда пыталась анализировать, да. Почему-то я такое состояние, и я вообще не могу понять.
0: Но главным образом, потому что эта перестройка все-таки, она очень стремительная. И если в тонком теле у вас, на уровне строения вашего тела, есть дисбаланс вот этих энергий, да, то есть конституция, есть дисбаланс, и есть вот эта склонность к, ну, как косвенно, я говорю, вот у женщины вот эта гормональная система, как косвенно, дает сигналы вот в течение менструации, а любое, скажем, состояние ваше в течение менструации, когда вы понимаете, что это особенный день, что у вас что-то с настроением, что у вас что-то в ощущениях, есть какая-то боль, есть какие-то там, ну, эмоции другие, да, это косвенно говорит о том, что у вас дисбаланс. Потому что женщина в менструацию не должна ничего испытывать, кроме того, что просто занимается своей гигиеной более внимательно. То есть никаких ощущений быть не должно. Да, ни в настроении, ни в, ну, ни в каких там, понимаете, это все дисбаланс. Мы о менструации говорили в курсе зачатия очень подробно, это такая, ну, большая тема, мы ее здесь не раскроем, да? Вот, но история какая, что если есть этот дисбаланс и есть провокация, как вот это, ну, скачки, да, то потом это просто вот так вот проявляется. Задача до беременности привести себя в норму, да, очиститься.
2: Если этого не произошло,
0: тогда
2: не в норме, и вот это будет происходить.
0: Надо, ну конечно, но мы же с вами изучали, вот вы-то были на этой занятии, когда делались это практики, говорили, что там потом наоборот какие-то эмоции полезли, потому что надо чистить.
2: Ну, понимаете, просто депрессия не все тарелки бьет. Вот иногда просто хочется лечь и умереть зубами к стене. Вот как все заставить какую-то практику?
0: Заставить можно только одно через... в нашем случае, в нашем обществе, когда опять у нас нет культуры и нет осознания, да, нужно изучать эти вопросы. И знание одновременно является, ну, лекарством в том числе. Да? То есть пока у вас нет знания, откуда это, почему это в вашем теле происходит, да? Что вообще представляет ваше тело, откуда берутся эти эмоции, понимаете? Это четкая совершенно наука, это никаких там, ну, никакое не гадание, понимаете, на кофейной гуще. Это совершенно четкие знания о том, как устроено наше сознание. Я вам говорила, есть книга прекрасная «Уровни сознания» Александра Хакимова, да? Очень рекомендую познакомиться с собой. Да? Когда мы знаем, как мы устроены, многие вещи начинают просто естественно выздоравливать. У нас начинает меняться наше видение себя самих, наших целей, куда идем, из чего состоим, понимаете? И вместо депрессии приходит, наоборот, цель жизни и приходит состояние счастья. Но это труд, оно не будет... Только вы сами можете это сделать. Никто искусственно вам, ну, это не внесет внутрь вас. понимаете? Никакие медикаменты, никакие, ну, скажем, вот эти вот навязывание стереотипов там психологии и так далее, но я не имею в виду там психологии, которая сейчас вот там, скажем, у нас в Радуге представлена, я могу сказать, это какая-то духовная психология, потому что обращение идет опять все-таки к ценностям вечным, да, к законам Вселенной, да? Вот. А если мы говорим о том, что просто вас, ну, мыслеформами, знаете, такая визуализация, да, там, я здоров, да, но не вычислить, а что внутри, что является этим, ну, как бы разрушающим фактором внутри вас, потому что все эти чувства, они все внутри нас. Это как раз говорит о том, что сильнее, ум или разум. Но это очень сложная система, как бы неправильно сказала, она не сложная, она является необходимой к изучению. И даже это знание, когда вы видите, а где этот механизм включается, вы начинаете понимать процессы и их контролировать одновременно. Но пока нет знания, ничего не предложишь тут. Изучать надо. Я не знаю.
2: Есть прямая взаимосвязь? Если человек этим очень сильно страдал во время менструации, значит...
0: Если он не будет ничего делать, есть предрасположенность колоссальная. Если ничего не будет делать. А делать – это значит менять себя, получать знания и практиковать их.
2: А скажите, пожалуйста, а если вот во время беременности, ну, совершенно неуправляемые эмоции, ты понимаешь, как бы, ну, что это все само происходит без твоего вмешательства, ничего не можешь сделать?
0: Такого нет, что ничего, нет, такого нет, что ничего не можем сделать. Делать надо. Есть практики дыхания, которые успокаивают, да? Ничего не можешь сделать, это значит, я ничего не делаю. Да? Только это значит. Я ничего не делаю, но при этом у меня ничего не меняется. Ну а как оно изменится? Надо делать, заставлять себя. Надо просто говорить, так, стоп, да, я себя начинаю нестабильно чувствовать. Я подышу. Сита-пранаяма. Помните практику мы делали? Да? Она охлаждает чувства, она охлаждает эмоции очень эффективно, фактически, но молниеносно. Да? То есть надо делать, надо просто брать и себя, кто управляет, ваши эмоции вами или вы вашими эмоциями. Понимаете? Кто владелец тела?
2: То есть если какие-то эмоции есть, их надо как-то пытаться успокоить. То есть
0: конечно.
2: Если хочется поплакать, нельзя сидеть и плакать?
0: Нет, речь не о том, что нельзя. Надо стараться просто все-таки быть хозяином своего тела. А не так, чтобы ваши эмоции просто катались на вас, понимаете? Если вы от этого счастливы, нет проблем. Задача человека в этом воплощении быть счастливым. Да? А если эмоции неконтролируемы, о счастье речи не приходится говорить. Это говорит о том, что вы потенциально становитесь несчастным. А это говорит о том, что просто вы не выполняете, не живете в соответствии с теми знаниями, которые есть.
2: А если ты не чувствуешь несчастным? Ну, то есть, ну...
0: Так свобода выбора на все, тут я, конечно... Господь не вмешивается в нашу жизнь, а это самое. Поэтому мы делаем, что хотим. Что нравится, так, конечно, какие проблемы?
2: Нет, ну просто вот если реально как бы проводится параллель, что вот ты не можешь контролировать вот именно в эти дни. Это потому что ты менее защищен?
0: Потому что дисбаланс. Или... Нет, потому что тело загрязнено на разных уровнях. Это дисбаланс.
2: А почему оно не проявляется в другое время тогда?
0: Потому что гормоны, которые вырабатываются в это время, дают как раз этот сигнал. У нас очень много косвенных сигналов. Почему кто-то в новолуние и в полнолуние ходит по крышам, понимаете, а в другое время не ходит? Потому что есть пусковые механизмы, но когда человек ходит по крышам, он же нездоров. Правильно? То есть, когда лунатизм в полнолуние, это же человек нездоров. Здесь то же самое. Когда женщина испытывает ощущение в менстрацию, она уже, она должна понимать, что это свидетельство о том, что у нее есть дисбаланс. Его надо из тела выводить. Да?
2: Но это самостоятельно реально или это
0: конечно.
2: Специалисты?
0: Смотря какая стадия. Смотря какая стадия. Но просто нет смысла с этим уходить, понимаете? Это свидетельство о том, что в теле есть болезнь. А мы договаривались, что мы в теле должны же сохранить здоровье. Более того, уходить из этого тела мы должны здоровыми. Поэтому есть смысл почистить себя на всех уровнях.
3: Вы прослушали лекцию Елены Бычковой.